0: на объекте инфраструктуры, не уточняя, на каком.
1: На одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении.
0: Утром Минобороны России доложило о перехвате, как говорится в официальной сводке, более 450 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом. А государственное агентство ТАСС констатировало, что сегодняшняя атака на российскую столицу стала крупнейшей за последние 2 года.
2: Нет.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале всю ночь рассказывал о сбитых беспилотниках. Вот что он написал в 6 часов утра 11 минут.
3: С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
0: А это объятый пламенем нефтеперерабатывающий завод в Омске, крупнейший в России. Накануне вооруженные силы Украины его атаковали впервые.
4: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало,
5: Отдохнули, называется.
6: Еще один.
0: В последние недели Украина резко нарастила дальнобойные удары беспилотниками как по военным целям в Москве, так и по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы, как заявляют в Киеве, заставить Путина сесть за стол переговоров.
7: Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны.
0: Издание агентства публикует карту России, на которой красным цветом отмечено, куда теперь долетают беспилотники ВСУ. По этим данным, под ударом сейчас оказались уже около 85% нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно российскому реестру НПЗ, в зоне поражения украинских беспилотников находятся 33 из 45 крупнейших российских заводов по переработке нефти.
8: И об ультиматумах Владимиру Путину и о ожиданиях Кремля мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Я хочу откатиться немножко назад на звонки Владимира Путина Дональду Трампу, поздравления, рассказы про Константиновку и слова пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Москва все еще ждет посланников из Соединенных Штатов. Можно ли это трактовать как искреннее желание вернуться к переговорам?
9: Разумеется, это желание никуда не пропадало. Более того, Трамп сегодня для Путина это основной объект всех и всяческих усилий. 15 августа прошлого года в Анкоридже Путин сумел убедить Трампа в том, что Российская Федерация по инерции выигрывает войну. И это станет совершенно очевидно к весне 2026 года. Украина не сможет пройти тяжелую прошлую зиму. И исходя из этого, Путин рассчитывал, что Трамп и прекратит для него украинскую войну на вполне приемлемых для Кремля условиях, включающих и вывод украинских войск из Донбасса и Славянско-Краматорской агломерации, но не только. Ключевой вопрос, разумеется, для Путина – это хотя бы частичное снятие с американских санкций с Российской Федерации, что только и позволит российской экономике выйти из полуобморочного состояния, в котором она сейчас находится. Но со временем выяснилось, что базовая предпосылка анкаридской договоренности неверна. РФ не побеждает по инерции. И сейчас для Путина очень важно вернуть Трампа к духу Анкориджа, с тем, чтобы, во-первых, прекратить войну, во-вторых, начать выход из-под санкций. И для этого нужно продемонстрировать, что Путин побеждает. Как правильно заметили на медне несколько комментаторов, включая бывшего спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога, Трамп всегда с победителями. И именно эта утрата ощущения того, что РФ выигрывает войну по инерции, и привела к тому, что Трамп охладел и к духу Анкориджа, и к его былым договоренностям, а также будущему альянсу и пакту с хозяином Кремля.
8: Зеленский полагает, что социальный кризис в России принудит Путина к настоящим переговорам, и что тот остановится. Как вы думаете, это действительно послание к Владимиру Путину, чтобы он одумался, все беспилотники, которые летят в Россию, или это все-таки выступление перед тем же Дональдом Трампом?
9: И то, и другое. этой приуроченной к саммиту НАТО, который сегодня открывается в Анкаре, причем усилия и Украины, и Кремля направлены на одно и то же. Переформатировать мнение Дональда Трампа в отношении перспектив этой войны и, соответственно, ставок на те или на то или на тот или иной сценарий ее завершения и содействия сторонам в этой войне. Но понятно, что Владимир Путин, как классический эпилептоид, не принимает решений под давлением. Под давлением он всегда поступает наоборот. Кроме того, собственно, сами явления, кризисные явления в экономической и социальной сфере его не убеждают. Прежде всего, он склонен недооценивать эти явления и их последствия, поскольку находится в собственной эхо-камере, в своей информационной метавселенной. А во-вторых, он считает, что и отчасти справедливо, что тоталитарный режим, который он построил за 26,5 лет пребывания у власти, избавляет от его от необходимости поддерживать обратную связь с верноподданным народом. Этот народ все равно останется ему лоялен, а если какие-то неприятности в этой сфере возникнут, то для этого существует огромная репрессивная машина, выстроенная за те же годы. А поэтому здесь прямой причинно-следственной связи между ухудшением обстановки внутри России и желанием Путина прекратить войну нет.
8: Социология администрации президента, ну, я имею в виду фомовская социология, которая близка к администрации президента, показывает, что падает рейтинг одобрения работы Владимира Путина внутри страны. А это вообще важно?
9: Для Путина нет. Это важно для администрации президента, поскольку она должна показывать свою работу и свою необходимость, а также необходимость расширения финансирования ее политико-технологических усилий, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу, назначенных на 30 сентября. Это важно, собственно, для кремлевских социологов. Они должны напомнить, что они вообще нужны, поскольку на самом деле объективно такого типа системе власти они не нужны. Рейтинг с точки зрения самого Владимира Путина – это технический параметр, который назначает его администрация. На любых выборах он сам или связаны с ним политические силы, а не связанных с ним политических сил публичной российской политики нет и не может быть на сегодняшний день, получит тот процент, который Кремль им и назначит. В этом смысле рейтинг Путина – это такая же абстракция, как условно рейтинг Иосифа Сталина или даже Леонида Ильича Брежнева при советской власти. Но какой у них мог быть рейтинг, если им нет никакой альтернативы, нет электората и нет прозрачной избирательной процедуры?
8: Но, тем не менее, политтехнологи внутри России, которые легально работают и дискутируют в своих телеграммах, обращают внимание властей и самого Владимира Путина, и не Владимира Путина, о том, что созревает некий социальный кризис, и предлагают чиновники решения. Вот депутат Свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер предлагает, например, клеймить перекупщиков бензина железом, ведь те, по его мнению, раскачивают ситуацию. А государственная информационная обслуга тоже выбирает тактику, но я не побоюсь назвать ее американским термином газлайтингом, то есть поджигание бензина, если перевести на русский, и означает обвинение жертвы. Вот как это звучит.
6: Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост,
5: С
6: сколько
5: водой.
6: лет они с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
10: По факту в этой ситуации и все. Люди, которые сразу бегут, и, может быть, никакого бы повышенного ажиотажа и проблем с бензином бы не было, если бы они не начали все массово скупать и спровоцировали тем самым коллапс.
8: Ну, то есть люди сами виноваты, сами скупались, зря закупались. Станислав Александрович, как вы думаете, получается ли государству купировать народное напряжение, которое появляется из-за нехватки бензина?
9: Надо все скорее не газлайтинг, а victim blaming, да? Купировать это получается у главных политтехнологических структур Кремля, то есть у Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии, на которые Путин вполне рассчитывает в этой ситуации. Ясно, что политтехнологи, политические консультанты, которые в России еще живы и действуют, и занимаются они тем, чего нет, поскольку они предназначены для публичной демократической политики, она, наоборот, полностью уничтожена, должны создавать иллюзии, некоторую иллюзию собственной нужности и придумывать какие-то смысловые конструкции, в нынешних условиях просто не работающие, поскольку у тоталитарного режима на всем протяжении мировой истории, человеческой истории, существует только одна система инструментов взаимодействия с подданными – силовая. Она и будет применяться для купирования недовольства, и, возможно, уже применяется. А, кроме того, Путин считает своим важнейшим активом стратегическое терпение, как свое собственное, Он может перетерпеть, подождать, поскольку он никуда не торопится. Над ним не каплет, у него нет, опять же, электоральных циклов, избирателей, необходимости чего-то обещать, наипаче выполнять обещания. И стратегическое терпение верноподданного народа, многонационального РФ народа, воспетый еще и фон Сталином, и его тосте на банкете в честь победы над нацистской Германией 23 июня без малого 1945 года. Поэтому все перетерпим. Терпеть не может только изнеженный, просвещенный Запад, но не Российская Федерация, которая в понимании Путина должна консолидироваться вокруг вождя, опять же, потому что у нее нет альтернативы.
8: Но, кажется, терпение все-таки заканчивается. Об этом говорит, например, генерал Шуваев, которого Путин назначил руководить Белгородской областью вместо Гладкова. И он в первом своем интервью «Коммерсанту» говорит, что жители области ждут одного – когда закончится специальная военная операция. Это его слова. И он, кстати, не первый представитель элит, кто делится своими откровениями после общения с народом. Вот Грефа, например, вспоминая, на прошлой неделе рассказывали, будет подсказка на Ютубе. Как вообще, как элиты относятся к продолжению войны? Вот они общаются с людьми, слышат, как люди относятся? На них это как-то влияет?
9: Элиты относятся к войне резко негативно, в основном, ну, за редким исключением. Но они никак не могут повлиять на Владимира Путина. Во-первых, он достаточно далеко. Как всякий стареющий диктатор, он теряет связь с реальностью. Опять же, здесь Путин совершенно не эксклюзивен. Вспомним архетипический пример португальского диктатора Саласара, который считал, что он остается у власти уже, когда его убрали от нее, и получал газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось о том, как расцветает Португалия под его несуществующим руководством. Конечно, Путин еще не достиг такого уровня, но близок к нему. И кроме того, Путин здесь полагается только на себя. Он считает, что он очень успешный, удачливый правитель, и что он всегда выигрывал, когда он не давал сбить себя с толку и с панталыку. Когда он умел перетерпеть, переждать, дожать, приурочить. В этом его основные козыри и фишки, остальные люди просто этого не понимают, поскольку у них нет ни опыта управления страной на таком уровне, ни, опять же, накопленного опыта этого гигантского терпения, которое присуще только ему. Поэтому конвертировать это недовольство в какую-то смену курса Путина, а тем более в смену власти, элиты на сегодняшний день не могут. Это не значит, что нет вероятности дворцового переворота в РФ. Она есть, она не равна нулю. Во-первых, мы не можем ее оценить. Во-вторых, о дворцовом перевороте не может стать известно заранее. Мятеж не может кончиться удачей, как известно. Как доказал нам Евгений Викторович Пригожин 3 года назад. Если дворцовый переворот случится, то мы об этом можем узнать только по факту.
8: Ну а пока приходится терпеть и подстраиваться. Об этом, кстати, говорят и чиновники. Я вспоминаю тут историю губернатора Филимонова. Он призывал своих сограждан не запасаться бензином. И вот чем закончилась эта история.
11: Приветствую, дорогие друзья. Филимонов на связи. Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему.
8: Ну и тут любопытная деталь, что тот автомобиль, который согласился подвезти, это автомобиль ДПС, то есть необычный гражданский автомобиль. Станислав Александрович, почему бензиновый кризис так и не сплотил народ и представителей власти?
9: Ну, здесь господин Филимонов явно блефует, потому что он не мог рассчитать, хватит ли ему бензина для переезда. К тому же губернатор Вологодской области считается одним из ключевых фанатов Иосифа Сталина в современных элитах. Поэтому, так сказать, что-то он для того, кто поклоняется Сталину, слишком много себе позволяет. Тут, так сказать, развитие режима в направлении позднего сталинизма, который идет семимильными шагами, может выйти Филимонову боком. Но народ нельзя сплотить вокруг бензинового кризиса, поскольку народ сплотить нельзя вообще. Технология управления, которую Кремль избрал почти 3 десятилетия назад, строится именно на атомизации представителей многонационального РФ населения. На том, что каждый играет строго за себя. На том, что нет никаких идей и проектов, которые в состоянии этот народ объединить. И долгое время считалось, что в этом и залог стабильности власти. Что бы ты ни делал с этим народом, там, пенсионную реформу, там, в смысле, повышаешь пенсионный возраст. Я, кстати, как физическое лицо сторонник повышения пенсионного возраста, но дело не в этом, разумеется, эта мера крайне непопулярна. Да, так сказать, отменяешь социальные льготы, устраиваешь войну. Народ не может консолидироваться для того, чтобы этому противостоять. И Кремлю это очень нравилось. Но тем более народ не собирается консолидироваться вокруг идеи, что Кремль лишил его сегодня бензина, а завтра, возможно, колбасы.
8: Ну, возможно, есть тактика, которая позволяет напугать народ внешним врагом, как-то так попробовать его сплотить. Я предлагаю еще раз посмотреть телевизор. Там лояльные государству эксперты уже который день живут ожиданием саммита НАТО в Анкаре, и им же население России пугают.
12: Заявление Владимира Путина о захвате Константиновки и его звонок Дональду Трампу состоялись незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор с Трампом касался предстоящей встречи Альянса и украинского урегулирования. Аналитики Американского института изучения войны не согласны с заявлениями Путина о полном контроле российской армии над Константиновкой.
1: Похоже, Кремль проводит целенаправленную информационную кампанию, призванную продемонстрировать администрации Трампа и западному информационному пространству факт якобы имевшего место захвата России Константиновки.
12: Приезд в Анкару президента Украины Владимира Зеленского и результаты недавней встречи Большой Семерки в Ивьяне, где участники, в том числе США, договорились о всеобъемлющей поддержке Украины, не понравились Кремлю. Все тот же Юрий Ушаков обвинил европейских политиков в том, что они пытаются, цитата, «перебить привкусом Ивьяна договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже». Замглавы МИДа Андрей Рябков дополнил Ушакова, отметив, что США фактически встали на позиции Европы, а член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал к укреплению российской армии, чтобы быть во всеоружии, когда страны НАТО, цитата, «соберутся напасть».
3: «Саммит НАТО в Анкаре к нам имеет непосредственное отношение, потому что в нас видят угрозу, и в сознании лидеров стран Альянса само существование России очень вредит».
12: На конфронтационный характер заявлений с Запада посетовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
13: «К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречи, которые состоятся на полях».
12: Нарратив о европейской угрозе поддержали и федеральные каналы. Часть спикеров при этом фокусировалась на якобы военных успехах. В сюжетах неоднократно упоминалась Константиновка. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире у телеведущего Владимира Соловьева рассуждал о саммите НАТО от лица лидеров европейских стран-участниц.
14: Вот если посмотреть, что такое ключевая тенденция сегодняшнего, который завтра начнется, саммита НАТО. Она же очень простая. Либо мы затянем Трампа в ЗАГС, да, то есть в войну против России, либо, да, нам нужно, либо НАТО входит в состояние огромного кризиса.
12: Ведущий госканала «Россия-1» Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе акцентировал внимание на высоких расходах на поддержку Украины.
15: «Обирают свои народы, лезут в многомиллиардные долги. Тяжелый случай».
12: Корреспондент программы развил мысль Киселева.
16: В ожидании саммита НАТО в Анкаре, он в ближайший вторник, Фридрих Мерц демонстрирует единственный смысл своего существования в качестве канцлера. Швыряться деньгами в Украину так, как будто этих денег у него, как у дурака, фантиков.
12: Тема войны в Украине остается одной из ключевых на предстоящем саммите НАТО. Киев добивается включения пункта о финансовых обязательствах союзников в итоговую декларацию саммита. Некоторые участники Альянса, в частности, Польша и Словакия, выступают против этого. Участникам предстоит обсудить ряд других разногласий, в том числе увеличение расходов на оборону и напряжение из-за отказа союзников присоединиться к США в войне с Ираном.
8: Ну и также встреча на саммите крутится вокруг концепции НАТО 3.0. Мы перед эфиром спросили Петара Танева, советника в Европарламенте, что это такое, вот как он это объясняет.
17: Ну, он вводится для того, чтобы обозначить некую эру активности Трансатлантического альянса, Североатлантического альянса НАТО, при котором Соединенные Штаты Америки, скажем так, приоритизируют свои интересы в рамках альянса НАТО на Индо-Тихоокеанский регион, фокусируясь на угрозе Китая, в том числе в отношении Тайваня, ну и, конечно же, с точки зрения вообще мягкой силы Китая, влияния Китая на весь регион. Для Соединенных Штатов Америки это не отвечает национальным интересам. Вот только сейчас я встретился с одним из представителей Конгресса, и как раз вот мы обсуждали необходимость и важность сотрудничества Европы и Соединенных Штатов именно с точки зрения фокуса на превентивные действия в отношении Китая. Как бы для Соединенных Штатов Америки это важно, потому что Китай не спит, несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины. Но при всем при этом роль Европы в рамках стратегии НАТО 3.0 возрастает с точки зрения обеспечения собственной безопасности, с точки зрения конвенционального.

0: 90-х годов еще прошлого века, когда рухнул биполярный мир, и априорной целью НАТО была именно защита свободного мира от коммунистического блока. Когда эта реальность исчезла, а НАТО не изменилась внутренне, и поэтому, собственно, пришло в нынешнюю точку, где есть острые противоречия, во-первых, между Европой и США в рамках НАТО, понимающих смысл военного альянса, качественно по-разному, во-вторых, между старым альянсом и амбициями новых ключевых игроков типа Турции. Но для Российской Федерации важно показать, что, оказывается, это не Россия начала войну в Украине, а что это война НАТО против РФ. Ну, просто НАТО – это старый бренд, уже хорошо раскрученный и распиаренный, который легко вновь преподнести народу. Это легче, чем объяснять какую-то новую реальность с альтернативными аббревиатурами. И Кремль все время заявляет, что несколько десятков, по последним данным секретаря Совбеза, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, 56 стран мира, это гораздо больше, чем число стран-членов НАТО, но НАТО является зонтичным брендом для всего этого проекта, ведут войну против Российской Федерации. То есть в этом диалектика состоит. Россия ведет скромную военную операцию, а против России типа ведется настоящая война, и куда же нам деваться? Приходится отбиваться. Это, собственно, размывает и критерии даже не победы, а успеха в этой войне. Потому что силы врага явно превосходят по кремлевской версии российские. Ну, просто объективно, 56 стран – это очень много. Их совокупные экономические и военные ресурсы неизмеримо больше российских. А значит, типа, если над Кремлем не развивается натовский флаг, еще вкупе, например, с радужным флагом ЛГБТКВ+, сообщества, то значит, мы победили, независимо от каких результатов на украинских фронтах и пылающих нефтеперерабатывающих заводах.
1: Также встречи на саммите НАТО предполагают обсуждение денег для Украины, там большие деньги, о больших деньгах идет речь. Подрывает ли это стратегию Путина стратегического терпения? Подрывает ли это его возможность пересидеть свой кризис?
0: Ну, то есть надо разделить объективную ситуацию и его субъективное понимание. В объективной ситуации лучше пусть выскажутся экономисты, которые могут оценить глубину кризиса российской экономики, независимо от успехов и неудач РФ на фронтах. А что касается субъективного понимания Путина, то нет, не подрывает. Потому что именно в терпении он видит свое самодавлеющее преимущество. Он исходит из того, что да, Запад будет финансировать Украину, потому что это деньги, которые списываются по статье «Расходы на собственную оборону Запада». Европа должна воевать или самостоятельно, или руками Украины. Руками Украины, естественно, воевать сподручнее и легче, хотя бы уже потому, что европейские народы, которые привыкли к нарративу Евросоюза как абсолютно мирного пространства, где войн больше никогда не будет, и, конечно, воевать физически не хотят. И поэтому надо поддерживать Украину как единственную альтернативу прямого и непосредственного вовлечения европейских стран в войну. Поэтому Путин здесь должен, да, затягивать потуже пояса на теле русского народа и совершать другие меры для того, чтобы все-таки выдержать и выстоять. Еще исходя из того, что Путин считает тоталитарный режим, находящийся в его распоряжении по определению, более эффективным, чем демократический, где нужно постоянно согласовывать разные интересы между кланами и группами, а кроме того, периодически обращаться за одобрением к избирателю. Он надеется на то, что на очередной электоральной волне, ну, например, когда в Германии придет к власти альтернатива для Германии, АФД, европейские страны окончательно охладеют к идее финансирования Украины, и просто надо до этого момента дожить, опять же, дотерпеть.
1: И у нас остается примерно 2 минуты, давайте попробуем сделать какой-то вывод. Западные издания перед началом этого саммита пишут, что Россия стряхивает пыль со старых планов по нападению на НАТО. Как вы думаете, это формулировка Washington Post, как вы думаете, это действительно один из аргументов Владимира Путина или просто ментальное упражнение для его генералов?
0: Это, ну, генералы любят готовиться к вчерашней войне, как известно, не только российские, но и европейские, и американские, но не до такой степени. Ясно, что у Путина нет ни ресурсов, ни возможностей для широкомасштабной войны с НАТО, которая теоретически могла предполагаться в советское время. Хотя и практически, я думаю, Советский Союз не был совершенно не заинтересован после смерти Иосифа Сталина, конечно, который в такой войне был полностью и практически психологически готов и хотел ее. Но психологическое давление в том, что и в формате точечных ударов каким-нибудь военным объектом на натовской территории, да, будет продолжаться и дальше. Путин привык к тому, что его шантаж работает. Что всякий раз, когда он устами своих клевретов, не своими собственными, грозится Европе ядерным ударом, в Европе хватаются за сердце и не переходит определенных красных линий эскалации с Кремлем. Он рассчитывает, что эта технология будет работать и дальше, а значит, надо запугивать Европу полномасштабной войной или, по крайней мере, не мешать тому, чтобы она сама себя запугивала.
1: Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Объяснял,

Россия готовится к саммиту НАТО, на котором она не будет, но, вероятно, будет обозревать и уже активно комментирует и рассказывает, чего же она ожидает. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, как вы думаете, работает ли шантаж, про который говорит нам эксперт, работает ли шантаж Владимира Путина. А мы увидимся завтра и расскажем подробно, что же было на саммите и сработал ли шантаж. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга прекрасная. Спасибо. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот, ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, литература и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот ты о возвращении последний, это 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный дом, помнишь, конечно. Да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
6: Да,
5: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
6: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
5: Открыты какие-то шлюзы.
6: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
5: да, за
6: желто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
5: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
6: уровне. Вот этот страх уже такой.
5: Там, да, так сказать.
6: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. В 80-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
5: С 70-го, если мать.
6: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
5: А сейчас система, как ты считаешь?
6: А сейчас система. Пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой жуткой системы.
5: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебе, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. А мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
6: вас. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
5: Она была правозащитницей, то есть она же...
6: Она была зоологом, она была биологом.
5: Ну да, профессионально,
6: конечно.
5: Да?
6: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Угу. Она очень человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, от ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное – это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. И я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, и остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
7: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился. Ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
3: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
5: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
6: Новые тихие,
5: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
6: группа? Ну, это трудно. Группа? Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг.
5: Угу.
6: Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что на стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
5: Угу, печенки.
6: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
5: Ну да, да? Риторика, да, да.
6: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
5: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
6: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
5: Песен-сонграйтер.
6: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется, сегментированное.
5: Да?
6: Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
5: Это говорит о многом,
6: о многом, понимаешь? Это 70-е годы.
5: Да, да,
6: Сахаров не позволит.
5: Да.
6: А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
5: Ну, да,
6: это людей уехало,
5: точно,
6: да, интеллигенция,
5: да.
6: Там профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
5: А ты как к этому относишься?
6: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
5: Лишены.
6: Они лишены.
5: Конечно.
6: Да.
5: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
6: да,
5: YouTube,
6: да, да, и все равно,
5: и
6: конечно.
5: Лишены, конечно, все это блокируется, все это запрещается.
6: Да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью,
5: ну, частный,
6: вы уехали,
5: уже,
6: частный, да.
5: Да.
6: Угу. Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
5: Угу.
6: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
5: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
6: Да.
5: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
6: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза. Чудесный, достойный, умный человек.
5: Ну, наш коллега, бывший, собственно,
6: да, и наш коллега. Да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
5: Да.
6: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
5: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распорах.
6: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
5: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
6: сейчас Жень собирались, построил,
5: которые, да? Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете, и о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
6: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
5: Не цепляться за эту ностальгию. Которая...
6: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
5: Здорово. Ну пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
6: драгоценности. Со мной,
5: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
6: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
5: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
6: Спасибо, спасибо за...
3: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио «Свобода».
9: Говорит «Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства».

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 7 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему силы ПВО Украины не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву 6 июня? В Анкаре открывается саммит Североатлантического союза. Украинские беспилотники продолжают бить по объектам российской топливной промышленности. Россия уничтожает в Украине автозаправочные станции, расположенные вблизи линии фронта. Также сегодня.
1: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага.
0: Исполнилось 90 лет поэту Игорю Губерману. Число жертв массированного российского удара по Киеву утром 6 июля достигло 19 человек. В ночь на вторник в Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 7 человек погибли в понедельник в Киевской области. Сегодня в столице Украины объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной военной проблемой Украины становится недостаток средств противовоздушной обороны, прежде всего зенитных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты. Украинские военные признали вчера, что во время российского удара 6 июня силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву. При предыдущем массированном ударе перехвачена была лишь небольшая часть таких ракет. В состоянии ли вооруженные силы Украины решить эту проблему? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный эксперт Денис Попович.
2: Это вопрос даже не к нам с вами, это вопрос к нашим партнерам, потому что мы здесь полностью зависим от поставок из-за рубежа. Прежде всего, пользователи, да, те, которые располагают, имеют возможность нам поставлять эти ракеты, и производители. Эти ракеты производятся в США. Прежде всего, да, некоторое количество производится в Японии по лицензии США. Суммарное количество ракет, которые производятся в год, ПАК-3, именно те, которые нам интересуют, и те, которые наиболее эффективны для борьбы с баллистическими воздушными целями. Так вот, суммарное ежегодное количество ракет, которые производятся в мире, я подчеркиваю, 600-650 единиц. Вот, учитывая дефицит, который связан с потребностями Украины и с ситуацией на Ближнем Востоке, которая была до недавнего времени, совсем недавно ситуация на Ближнем Востоке, то есть война с Ираном, она успокоилась. Но мы помним, что пока она продолжалась, был сумасшедший перерасход именно таких ракет, и были потребности союзников США на Ближнем Востоке именно в этих перехватчиках, из-за чего сформировался глобальный дефицит, который, в общем-то, сказался на пополнении боекомплекта для воздушных сил Украины. В этом как бы главная причина отсутствия ракет. Тут нужно понимать, то есть если вот сегодня было запущено 29 скоростных воздушных целей, да, там «Циркон», квазибаллистическая ракета, и чистая баллистика «Искандер», 29 было ракет запущено по Киеву. Для того, чтобы сбить одну ракету, считается, что нужно минимум 2 перехватчика, то и больше. Вот 58 ракет мы должны были, зенитных ракет, иметь только для оперативного реагирования, для того, чтобы сбивать этот вот налет, который был на столицу. При том, что, как я уже говорил, ежегодное производство 650 единиц. Пожалуйста, вот вам соответствие, скажем так, возможности и потребности. Возможность, то есть какой-то неприкосновенный запас, который нельзя по тем или иным причинам использовать и выстреливать. Тут поэтому как бы тут без особых выводов, да, но то, что боезапас этих ракет ПАК-3 близок к исчерпанию, я думаю, что это релевантное утверждение. Тем более, что оно признавалось на официальном уровне. И давайте мы вспомним результат предыдущего обстрела. То есть 25 попаданий, 4 ракеты сбито. Сейчас 29 попаданий, ни одной ракеты не сбито. Ну, как бы тенденция налицо. Но все это зависит от желания наших партнеров. Но они могут посчитать, что такая корова нужна самому, называется, да, что в мировых условиях, которые сейчас сложились, постоянная ракетная угроза, опыт российско-украинской войны, опыт войны на Ближнем Востоке. Для держателя этих ракет он может оказаться определяющим для того, чтобы не отказались нам передавать эти ракеты. Но, повторюсь еще раз, надежда такая есть, и мы будем рассчитывать на то, что нам какое-то количество передадут. Почему? Потому что другого выхода пока нету. То есть альтернативой для Патриот является комплекс САМТИ. Он тоже, по идее, может сбивать баллистику. Мы пока не слышали много информации об успешном использовании. То есть основа у нас по-прежнему Патриот. Второй вариант – это уничтожение производства, чем мы, в принципе, занимаемся, да, но мы же прекрасно понимаем, что это не процесс одного дня. То есть это стратегическая кампания, которая принесет свой успех только с течением какого-то времени. Либо же это создание собственных комплексов противобаллистической обороны. Мы сейчас видим, что такой комплекс у нас создается. Ну, пока не слышали о успешном использовании, то есть тоже нужно потерпеть. Поэтому пока мы говорим о безальтернативном практически варианте, а это Патриоты, которые сейчас демонстрируют очень серьезную эффективность. Однако поставки боекомплекта зависят полностью от зарубежных партнеров.
0: Это было мнение украинского военного эксперта Дениса Поповича. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне продолжающихся массированных российских ударов по Украине министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить объемы польской военной помощи Украине, оказанной после начала полномасштабного вторжения России. Распоряжение было отдано после того, как вице-спикер Сейма Польши, лидер оппозиции, оппозиционной партии «Конфедерация свободы и независимости» Кшиштоф Босак заявил в субботу, что, цитата, «в марте тайно от Сейма правительство Польши передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы «Патриот». Конец цитаты. Босак утверждает, что эти ракеты Польша приобрела в Соединенных Штатах для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и что они являются единственными на вооружении польской армии ракетами, способными перехватывать российские ракеты «Искандер». Наибольшие объемы военной помощи Польши Украине, согласно рассекреченным данным, во время полномасштабного вторжения России были утверждены в 2022-2023 годах, то есть в период правления в стране, тоже находящейся сейчас в оппозиции партии «Право и справедливость». Общая стоимость переданного вооружения за этот период оценивается примерно в 15 миллиардов злотых. Это приблизительно 3 миллиарда 500 миллионов евро. И обе ныне оппозиционные партии поддерживают президента Карля Навроцкого, выступающего за сокращение объемов помощи Украине. Его политический соперник, премьер-министр Польши Дональд Туск, признал, что Польша передавала Украине ракеты «Патриот», но призвал при этом всех, от президента до всех политиков, не играть с огнем.
3: В последние часы и дни много говорят о патриотах. Символично, что речь идет одновременно и о комплексах «Патриот», которые Польша передала Украине, и о настоящих патриотах, людях, которые действительно мудро понимают, что является важным и полезным для Польши. Я вновь обращаюсь ко всем с призывом: не играйте с огнем. Поддержка Польши и Украины в ее войне против российской агрессии была и остается предметом нашего политического и национального консенсуса. Можно спорить об истории, о наших взаимных отношениях. Можно обсуждать, в какой мере следует помогать украинским беженцам и мигрантам, находящимся в Польше. Но нельзя ни при каких обстоятельствах ставить под угрозу сотрудничество Польши с Украиной в ее борьбе против российского нападения.
0: Это было заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Владимир Зеленский заявил, что в ходе намеченной в кулуарах открывающегося сегодня в Анкаре саммита НАТО встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен убедить его предоставить Украине больше ракет для систем «Патриот» и, кроме того, дать Киеву лицензию на производство таких ракет. На саммите в Анкаре лидеры стран НАТО планируют объявить о заключении сделок в сфере вооружений на десятки миллиардов долларов. Этот шаг, как отмечает агентство Рейтер, призван продемонстрировать, что они прислушиваются к призывам Соединенных Штатов увеличить расходы на оборону. Ряд западных средств массовой информации написали перед открытием саммита, что Дональд Трамп крайне недоволен европейскими странами НАТО и был готов отказаться от поездки на саммит, однако решил все-таки приехать в Анкару из уважения к хозяину форума, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого Трамп называет своим другом. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем выступлении перед началом саммита подчеркнул, что европейские страны НАТО уже пошли на значительное увеличение своих военных расходов на фоне призывов Трампа сделать это, а также потенциальной военной угрозы, исходящей от России. Они обязались довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. И уже спустя год мы видим существенный прогресс. Здесь, в Анкаре, я ожидаю, что страны представят четкие, конкретные и заслуживающие доверия планы по достижению этой цели. Результаты первого года реализации десятилетнего плана уже впечатляют. Согласно имеющимся данным, европейские союзники и Канада инвестируют в оборону и безопасность около 4% своего ВВП. Это включает значительное увеличение расходов как на ключевые оборонные программы, так и на проекты, связанные с безопасностью. В прошлом году европейские союзники и Канада направили на основные оборонные проекты почти на 20% больше средств, чем годом ранее. В совокупности в 2025 и 2026 годах дополнительные инвестиции составят 258 миллиардов долларов. И эта тенденция сохраняется. Нам потребуется больше военнослужащих, больше ресурсов и значительно более мощная оборонная промышленность. После многих лет недостаточного финансирования мы, наконец, создаем реальные возможности для укрепления обороноспособности. Европейские союзники и Канада уверенно движется к тому, чтобы сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов. Более того, они берут на себя все больше руководящих функций в системе командования и управления НАТО. Усиливаются меры по укреплению коллективной обороны, наращиванию потенциала сдерживания и повышению боеготовности, в том числе вдоль всего восточного фланга, а также в Балтийском регионе и в Арктике. Кроме того, именно европейские союзники играют ведущую роль в поддержке Украины. Все это свидетельствует о реальном изменении подхода. Более сильная Европа означает более сильная НАТО. Инвестиции уже обеспечены. И теперь наша задача превратить экономическую мощь в реальные военные возможности, эффективно используя выделенные средства. Обязательства взяты, и теперь важно последовательно воплотить их в жизнь. Это был генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте. Украина при этом продолжает наносить удары беспилотниками в глубине российской территории. Вчера был атакован нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это крупнейший российский НПЗ, находящийся в 2500 километрах от границы России с Украиной. Глава Калужской области Владислав Шапша заявил во вторник утром о возгорании на промышленном предприятии в Дзержинском округе, где расположены нефтеперерабатывающее предприятие «Первый завод», нефтебаза и еще несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Белгородская область России ночью подверглась массированной ракетной атаке. Губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и в нескольких муниципалитетах были перебои с электро- и водоснабжением. В селе Беловское погиб один человек. Еще трое пострадали. В целом Министерство обороны России заявило о 452 сбитых с вечера понедельника до утра вторника беспилотниках над регионами России, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Несмотря на заявления российских властей о стабилизации ситуации, в России продолжаются перебои с поставками бензина, а губернатор Георгий Филимонов рассказал, как сам остался без бензина. Филимонов, видимо, хотел продемонстрировать, назовем это, близость к народу, но получилось, как получилось.
4: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Незадолго до этого Филимонов призывал жителей области не закупать бензин впрок. По его словам, отпуск топлива для физических лиц частично ограничен, потому что спрос вырос почти вдвое, хотя поставки бензина остаются на прежнем уровне. С конца июня на автозаправках Вологодского региона разрешено отпускать не более 30 литров бензина в бак одного автомобиля. Продажа топлива в канистры ограничено. Россия же избрала новую тактику, подвергая планомерному уничтожению автозаправочные станции в Украине. В последнее время их уничтожено уже более 150. Репортаж из города Изюм в Харьковской области Украины фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
5: Изюм, по сути, последний относительно безопасный населенный большой пункт Харьковской области перед заездом в уже фронтовую Донецкую область. И до последнего времени Изюм оставался таким островком цивилизации в фронтовом военном Донбассе. Но с 5 июля российская армия системно уничтожает Изюмские АЗС. С антидроновой сетки снимают обломки заправки и фрагменты тел. Власти пока сообщили об одном погибшем, но цифра может вырасти. Эта АЗС была популярным пидстопом в Изюме. Сергей, сторож ресторанчика напротив АЗС, уверен, это месть за удары ВСУ по российским НПЗ. Топливная война. Бить по заправкам начали несколько недель назад.
6: Оце, що перший прильот був ось півмісяця назад. Я так думаю, що це був прильот туди.
5: Буквально через полдня в Ізюмі прогремит ще пара взривів. І на карті уничтожених АЗС появиться ще одна точка, которой не помогли ні мішки з піском, ні антидронові сеті. Сразу після цього в 25-тисячному місті превентивно закрились всі заправки. Здесь уверены, взаимные удары по топливной отрасли не прекратятся.
7: На изюмских пабликах начала шериться информация, в которой людей призывают не заправляться лишний раз на местных АЗС и тем более избегать длительных перекусов или каких-то рабочих встреч, потому что, я процитирую, все заправки противникам обозначены как плановые цели. Но надо сказать, что Изюм далеко не первый город, в котором российская армия уничтожает АЗС.
5: В поисках бензина надо ехать в сторону Харькова, но в радиусе 50 километров заправок нет. Все уничтожено. За последние две недели в области было атаковано больше 20 АЗС. На въезде в Харьков одну из заправочных станций уничтожили накануне утром.
8: А они сейчас везде заправки бьют. Чтобы бензину не было. Я лично бачила... Ну, невеликий самолетик.
9: Ну, никого не было, если бы кто-то был, там люди...
10: Да, ну, бы убило.
5: Болезненнее всего удары по ЗС ощущаются в небольших населенных пунктах. В Богодухове под Харьковом уничтожены все заправки. Такая же ситуация в Никополе, Днепропетровской области, и Тростенце, Сумской. Недавно появилась информация, что уничтожены все АЗС на трассе Днепр-Харьков. Водителям рекомендовали заправляться в городах. Где-то бензин продают строго по часам, например, с часу до двух. Где-то пускают на заправку по одной машине, где-то заправочные пункты делают незаметными, почти подпольными. Топливные эксперты уверяют, АЗС и власти ищут решение, как обезопасить свои объекты, но четких ответов пока нет, а речь идет о сотнях объектах в небольших городках.
7: В Украине насчитывается около 5500 заправок и около 170 поврежденных или уничтоженных. Но вот это количество, оно постоянно растет. Поэтому, если не будут предприняты хоть какие-то меры, локальная проблема может перерасти в общенациональную.
0: Это был репортаж из города Изюм в Харьковской области фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вчерашнем выпуске дайджеста «Время свободы» я рассказывал вам о скандале на чемпионате мира по футболу, вызванном отменой Международной федерации футбола ФИФА, дисквалификацией получившего красную карточку нападающего сборной США Флорина Балагуна. Причем это было сделано после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино. В понедельник всю первую половину дня большинство журналистов, включая меня, рассказывая об этом скандале, постоянно подчеркивали, что содержание разговора Трампа и Инфантино неизвестно, а значит, уверенности в том, что президент США просил президента ФИФА отменить дисквалификацию Балагуна, нет. Однако сам Трамп, общаясь с журналистами в понедельник в Белом доме, не только подтвердил, что звонил Инфантино и просил отменить дисквалификацию, но и пространно высказался по поводу своего видения эпизода с удалением, в котором Балагун шипами своей бутсы врезался в голеностоп боснийского защитника. Трамп также прокомментировал действия судьи, который родом из Бразилии, и даже выразил недоумение по поводу того, что игрок, удаленный за грубость в одном футбольном матче, может наказываться запретом играть в другом. Вот смонтированные отрывки высказывания президента США, который, среди прочего, отметил, что он хорошо разбирается в спорте и что он не указывал ФИФА, что именно надо делать и какое решение по дисквалификации Балагуна принимать. Это даже не было нарушением, там даже не было надлома кости, и этот судья, он вызывает определенные подозрения, если посмотреть на его прошлое. Но я не хочу это обсуждать, потому что не люблю провоцировать лишние споры. А потом они говорят, что ты не можешь играть. Но это очень несправедливо. Одно дело наказать кого-то вот за эту игру, но как можно наказывать за матч, который еще даже не был сыгран? Это очень несправедливо, так нельзя, поэтому да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение. Я поговорил с человеком, которого очень уважают, и, кстати, уровень уважения к которому вырос многократно. tenfold. Это был президент США Дональд Трамп. Его заявление весь вечер понедельника было первой новостью на ведущих телеканалах мира, отодвинув на второй план такие события, как удары России по Украине, открывающийся саммит НАТО, похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле. Что касается Инфантино, то он сказал, что ему постоянно звонят по вопросам, связанным с футболом, не только Трамп, но и главы многих других государств. По словам Инфантино, судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе применимых правил и конкретных фактов. Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, а иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают», подчеркнул Джанни Инфантино. Мало кого, признаться, это убедило. Шквал критики в адрес президента ФИФА не утихает. Один из комментаторов назвал скандал гражданской войной в футболе во многом потому, что действия ФИФА осудил и Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводящий престижные футбольные соревнования, включая Лигу Европейских чемпионов и Чемпионат Европы. И, как водится, все поставило на место сама игра. В матче против Бельгии, несмотря на присутствие на поле Флорина Балагуна, американская сборная выглядела довольно слабо. Не исключено, что на состояние игроков давил весь этот скандал. Соединенные Штаты проиграли Бельгии со счетом 1-4. Причем некоторые американские болельщики признавали, что в какой-то степени рады вылету команды США, и они предпочитают такой исход, чем если бы их любимая сборная продолжила участие в турнире со шлейфом всего этого скандала. И еще один очень любопытный, мне кажется, факт. Вот этот самый нападающий сборной США Флорин Балагун, он сын нигерийцев из народности Йоруба. Его родители жили в Лондоне и приехали в Нью-Йорк, когда его мама была на 7-м месяце беременности. И вот когда они собрались обратно, авиакомпания не пустила их в самолет во избежание родов на борту. И так Балагун стал американцем, поскольку родился на американской территории. При этом, как вы помните, буквально на днях Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, который существенно ограничивал право на американское гражданство для тех, кто родился на территории Соединенных Штатов. Между тем, вчера на чемпионате мира по футболу развернулась настоящая и именно спортивная драма. Сборная Португалии в очень упорном матче проиграла испанцам со счетом 0-1, и этот матч стал последним матчем на чемпионатах мира для капитана португальской сборной, суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду. Роналду, который сыграл аж на 6 мировых первенствах, впервые он принимал участие в чемпионате мира в далеком теперь уже 2006 году, не скрывал своих слез после матча, и вот как он их потом объяснил.
10: Грустно вот так покидать чемпионат мира. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я отдал все, что мог. Я сделал все, что было в моих силах, и поэтому ухожу со спокойной совестью. Но это футбол, такова жизнь футболиста. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь.

0: Израильскому, ныне израильскому поэту Игорю Губерману, чьи знаменитые иронические четверостишия «Гарики» известны по всему миру уже много десятилетий. Мы присоединяемся к самым теплым поздравлениям юбиляру, ну а я закончу сегодняшний выпуск фрагментом из записанного в 2023 году интервью Игоря Мироновича «Радио Свобода» в рамках подкаста «Зарубежье». Фрагмент начинается с «Гарика о России» и ответа на вопрос «Умерла ли Россия?».
1: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Она не погибла, она погибла с точки зрения репутации. Это безусловно, потому что это продлится очень долго, это такая репутация и все прочее. Она сильно ослабла, осела с точки зрения культурной, технологической, всякой другой, потому что уезжают миллионы. Уехали же уже миллионы. И в этом смысле Россия очень оскудела. Уезжают таланты, творцы и умы. Едут люди отменно отборные. И останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. В этом я абсолютно убежден. Но, вы знаете, мне кажется, что Путин, он не понимает, что он уже добился того, чего он добивался и добивается в своем ослеплении маньячном. Он ведь хочет расширить русский мир и в этом качестве войти в историю. Отсюда война и всякое прочее. Не было бы с Украиной, было бы с Казахстаном или с кем-то, с Молдавией и с кем-то еще. Но он уже немыслимо расширил русский мир. Пусть он успокоится, потому что уехали это миллионы, понимаете? И в Австралии, и в Казахстане, и, я не знаю, в Северной Канаде русская речь. Там дикое количество россиян приехало. Причем действительно отменные, отборные, уж во всяком случае мужественные, что решились на отъезд. Поэтому Россия, конечно, думаю, что сильно оскудела. Хотя вот приезжают друзья из Москвы, из Питера. Все то же самое. Все гуляют, полны рестораны. Все спокойно. Просто вот ничего нету. Очевидно, они питаются той пропагандой чудовищной, которая сейчас в России, так сказать, происходит. Я все сейчас больше пишу о старости. Из памяти почти мгновенно все испаряется с утра. Я только помню неизменно прогноз погоды на вчера. Про Россию были стишки очень грустные. Российские властные лица вполне обладают умом. В аду они будут вариться в котлах не с водой, а с говном. Зря смотрят на Россию сверху вниз, а кто-то малодушный даже стонет. Когда кишит в державе столько крыс, то ясно, что корабль еще не тонет. Российский пир шакалов и гиен идет мечтой о будущем развеев. Исчез какой-то очень важный ген, возможно, от уехавших евреев. Вот вы знаете, очень много стихов о России. И я как-то неразрывно с ней связан, ну, еще потому, что два раза в год ездил на месяц на гастроли, объезжал всю страну. И да, что-то очень родное. И вот 24 февраля вот как отрезало, как отрезало. Живы мы внутри любых систем. Мы полны наследственного знания. Мы всю жизнь обходимся лишь тем, что осталось после обрезания. Ну вот, собственно, такие стишки еврейские. Старческие очень. Главное, понимаете, старость очень интересный возраст, потому что много очень скрывается, открывается разных вещей, связанных со здоровьем, с психологическим здоровьем, с отношением к людям, с отношением к себе людей. Я все это стараюсь вот в стишках запечатлеть. Я скорее не Робинзон, а кто это, как его, Тор, нет, который жил в лесу, я уже забыл. Торо. Я вот последние годы так живу, вот общаюсь иногда с друзьями, приезжают родственники, ну, в общем, вот так замкнуто. Поэтому я не глашатай общественного мнения.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – писатель Александр Гейнис. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Гейнис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Кто такой настоящий рижанин?
2: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак – вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
1: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
2: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет себе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, но все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
1: Но цвет воды меняется.
2: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
1: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
2: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет. Эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
1: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
2: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, оказалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое есть.
1: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
2: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии Венгрии 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколению населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
1: И Чехословакия.
2: Чехословакия, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
1: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
2: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория, необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
1: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
2: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
1: Тоже, да.
2: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
1: Некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
2: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
1: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
2: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта. Я честно им говорил, что какая у нас валюта. Флоренты. Что вы тут набрать? Короче говоря, запахи были Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот входите, наш базар, который лучший в Европе.
1: Вы имеете в виду центральный рынок?
2: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
1: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
2: Рига – это моя школа, мои университеты. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Представляете себе, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы. Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
1: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
2: А что? Это так сильно сказано, потому что не его, а нашим.
1: Да? То есть портвейн пили вместе?
2: Конечно.
1: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы бы все равно вместе были бы авторами?
2: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
1: Вот Домский собор, вот эта Домская площадь. Где вы пили?
2: Не здесь, конечно, а вон там.
1: Где? Вот прям под стенами собора.
2: Можно, а туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
1: А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
2: Напитки были такой гадости, которую представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть «Волжское вино» в Риге? Я понятия не имею, но оно было. Она отравила, конечно, меня физически.
1: Мы просто в детстве портвейн называли чернилами, а вот как?
2: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще портвейши. А вот здесь я работал.
1: Это Дом радио?
2: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку и 41 год проработал на радио. Мог я думать, что это радио продлится на всю жизнь.
1: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
2: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество. И национальная политическая нация украинцев возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
1: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
2: Посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. Два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи же нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Гейнисом.
1: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
2: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
1: но то почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
2: типа цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
1: Он держит зал, и давайте уж согласимся, что он манипулирует ловко. Ловкий полемист.
2: Я к этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
1: вот,
2: а не идеология.
1: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
2: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот подсюда и 27 лет.
1: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
2: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он увлекал массы.
1: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки, продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот были попытки Шукшина, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». И вот, на мой взгляд, он тоже открыл формулу русского человека. Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
2: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это на самом деле и непростительное упрощение. Знаете.
1: Но все-таки некоторые пытаются.
2: Еще как.
1: Шукшин, например, говорил: никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
2: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? Потому что он создал симпатичный образ чудака или чудика, как он это называл.
1: И хама срезал.
2: Дело в том, что выбирается колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак – это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? Не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
1: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получите. Вот это игра слов или я не знаю.
2: Анекдоты. И у Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику. Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена было и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи подаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
1: Мертвые души.
2: Конечно.
1: Есть и в Америке... главный герой там Чичиков.
2: Чичиков главный герой, но он плохой герой, он мелкий герой. Но... остальные, Ноздрев, например, это герой, потому что он говорит, да забору мое и за забором мое. Ну, какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский, ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию? Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
3: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топонимику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство.
2: Вы... я бы не сказал, что это... по-моему, Петя, ты все это придумал позже, потому что в наше время...
3: То есть это писательские фантазии?
2: По-моему, да. Или, может быть, более поздние наслоения. Потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название, топонимика, ну, что могу сказать.
3: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
2: Очень просто. Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь, его брат Макс. Когда они пришли из армии, то мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
3: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды?
2: 3,5 года. А. В молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, где я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
3: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
2: Вы понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминание. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке, а если нет, улица не годится.
3: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
2: Еще бы.
3: Расскажите о ней.
2: Моя первая любовь в Израиле живет давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимым поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как это ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге, каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
1: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
2: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот, когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
1: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова, я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать, может быть, его тоже любят женщины, мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот. Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
2: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
1: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
2: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару. Под гитару у костра, ходили в походы. А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.

«Свободный разговор». Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Во второй части нашей передачи мы продолжим разговор о Латвии, России и войне в Украине. Всего вам доброго!

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
3: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус. Ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
4: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
2: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
3: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
2: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
4: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
3: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
2: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
4: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрион уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
2: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
3: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
4: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
2: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
4: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
2: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
4: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
2: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
3: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
4: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
2: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
4: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
2: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно,

0: не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или яйцеклетки.
1: А могут напутать?
0: Да, иногда путаница бывает, конечно, но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
1: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
2: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемполадова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.

0: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Какая бы партия ни оказалась сейчас у власти в Америке, у нее будет одна и та же проблема. Государство тратит куда больше, чем собирает. Но подходы к решению этой проблемы у партии радикально разные. Президент Трамп и республиканцы, видимо, предпочли бы по возможности поджать социальные программы, которые забирают львиную долю бюджета. А демократы уже ведут кампанию под лозунгом повышения налогов на богатых. И тут у них есть вариации. Давайте, Костя, сегодня поподробнее разберемся в этом. В Нью-Йорке новый мэр Захран Мамдани вместе с губернатором штата Кэти Хокул предложили ввести налоги на дорогую собственность, которой люди владеют, но не живут в ней, вроде вторых квартир или домов. Трамп уже подверг это жесткой критике, сказал, что это уничтожает город, люди разбегаются. Давайте начнем с того, чтобы попытаться разобраться. Действительно люди разбегутся или заплатят налоги, и в Нью-Йорке станет жить попроще?
3: Я думал, мы будем обсуждать политику, а не экономику этого, но можно, конечно, поговорить и про экономику. Я думаю, что это хороший эксперимент, что вот если этот налог введут, мы увидим, что миллиардеры не разбегутся. Это не значит, что этот налог нужно вводить, но вот этот вот аргумент, что мы сейчас повысим налоги на богатых, и тогда богатые побегут из Нью-Йорка, он в предыдущих итерациях работал плохо. Не случайно есть миллиардеры, которые поддерживали компанию Мамдани, говорят, что они останутся, даже если им придется платить больше и значительно больше, потому что даже небольшое процентное увеличение для очень богатого человека, даже небольшое процентное увеличение налога – это большая сумма в абсолютном выражении. Но, тем не менее, я думаю, что люди в Нью-Йорке останутся. Вот надо вообще понимать, что, конечно, жители Нью-Йорка страшно жалуются на то, что там очень сильно растут цены, растут налоги, растет стоимость жизни. Но надо понимать, что стоимость жизни в Нью-Йорке и налоги и стоимость недвижимости, стоимость аренды квартиры, она растет прежде всего из-за того, что люди стремятся туда приехать, что очень много людей там хочет жить. Это создает большой спрос, это повышает цены. Соответственно, пока цены растут, это в каком-то смысле сигнал о том, что все идет нормально.
2: Мы вернемся к политике, я обещаю, мы будем говорить о политике, но просто надо разобраться в экономической части. Этот рецепт, он поможет Нью-Йорку, не знаю, свести концы с концами? Он поможет жителям, не миллионерам, жить в Нью-Йорке чуть-чуть легче?
3: В ситуации, когда есть возможность заставить небольшое, маленькое меньшинство, маленький процент населения платить за публичные блага, которые предоставляет в этом месте правительство, то есть платить за там бесплатный транспорт, за чистку улиц, за больше полицейских офицеров, за больше сотрудников, занимающихся ментальным здоровьем граждан. Конечно, если вот заставить небольшое количество людей платить за это, то всем остальным от этого лучше. Значит, у этого может быть отрицательный эффект, что люди действительно не захотят приезжать в Нью-Йорк. Но, говорят сторонники Мамдани, говорит мэр Мамдани, говорит большинство нью-йоркцев, миллиардеры так сильно богатеют в последние десятилетия, что ничего с ними не сделается, если у них забирать больше, чем сейчас, их богатство.
2: Вот, это интересный вопрос. У меня есть следующие два примера. Предложение демократов посильнее обложить самых богатых, но есть разница в подходах. Сенатор Крис Ван Холлен вместе с другими демократами предлагает дополнительный налог на доходы миллионеров. 5% свыше миллиона, 10% свыше 2 миллионов долларов. Millionaires and multimillionaires should pay a little bit of a surtax. Но это именно налог с доходов. А в Мэйне претендент на сенаторское кресло, новая и неочевидная звезда демократов Грэм Платнер, предлагает налог на сверхбогатых. Но это 5-6% на состояние свыше миллиарда.
4: We need a billionaire wealth tax. We need to end The hoarding of billionaires.
2: И это якобы может принести казне 4 триллиона, ну, очевидно, на протяжении многих лет. Это именно с богатства налог. Подоходного налога, как говорит Платнер, недостаточно, имея дело именно с таким разросшимся состоянием самых богатых. Костя, можете вы объяснить разницу в этом предмете налогообложения? Доходы или богатство? И насколько это может решить бюджетные проблемы государства и помочь бедным людям, избирателям?
3: Смотрите, здесь есть много тонкостей. Во-первых, есть проблема с повышением налогов на богатых, потому что Америка – это страна, в которой производится большая часть, половина всех мировых изобретений, инноваций. Это страна, в которой предпринимательская инициатива – главная движущая сила, и как американская экономика была локомотивом мировой последние 100 лет, вот предприниматели – это движущая сила американской экономики. Соответственно, есть опасность, что если успех облагать более высокими налогами, тогда просто меньше людей будет заниматься предпринимательством, меньше людей будет придумывать новое, не будут открывать новые бизнесы, не будут думать, как продать еще каких-то услуг или товаров еще больше, как сделать жизнь людей лучше, чтобы им платили больше. То есть на национальном уровне любое налогообложение дополнительное богатых людей, это рискует снизить стимулы для предпринимательства. И это большая, и это серьезная проблема. Это хорошо видно на национальном уровне. Это не проблема для Нью-Йорка и для Мамдани, потому что если он повысит налог настолько, что какой-то миллиардер захочет изменить свое поведение, то этот миллиардер не станет сокращать свои инвестиции, он просто переедет в другой город. Поэтому здесь нет такого эффекта. Вот то, что делает Мамдани, это просто касается того, кто желает жить в Нью-Йорке. А предложения, которые повышают налоги для всех живущих в Америке, это, конечно, здесь есть проблема, что это снизит предпринимательскую активность. Дальше вопрос, и сложный эмпирический вопрос, насколько и многие люди слева, и многие центристские, независимые экономисты говорят, что не сильно снизит. Что если действительно увеличить на несколько процентных пунктов налоги на очень богатых, то они не станут от этого меньше инвестировать. Если Джефф Безос, у него будет не 250 миллиардов, а 220 миллиардов долларов богатства, то в этом случае он не изменит своего поведения в отношении бизнеса. Если у Илона Маска будет не триллион долларов, а 600 миллиардов, то он все равно будет создавать новые бизнесы. Но это проверить трудно, и экспериментировать страшно. Кроме того, конечно, у богатых есть очень большая политическая сила. Здесь также возникает дополнительный вопрос, какие вещи нужно облагать. И вот левый кандидат из штата Мэн, он, конечно, прав. В принципе, когда налогооблагается богатство, а не доход, то непосредственный эффект на том, что люди делают, он будет меньше, потому что он не касается текущих решений, которые люди предпринимают. Но в целом, если так говорить про Америку на протяжении десятилетий, если сейчас молодые люди будут знать, что когда они разбогатеют, у них могут отобрать значительную часть их богатства, то действительно меньше людей пойдет в бизнес, меньше людей будет создавать новое. И это будет замедлением прогресса.
2: Ох, у меня сразу столько вопросов. Когда говорят «налог на богатство», это что имеется в виду? Это дома, движимое и недвижимое имущество? Потому что значительная часть состояний вложена в инвестиции, то есть в акциях. Вот эти инвестиции, они не облагаются налогом, потому что как бы принято считать, что человек рискует этими деньгами. Завтра рынки рухнут, и нету никаких денег.
3: Это не совсем так. Ага. Это зависит от того, какие инвестиции. Инвестиции, например, в недвижимость, они бывают действительно исключены из налогообложения. Есть большие возможности по списанию налогов, когда у тебя происходят какие-то потери. Но если, например, у тебя деньги вложены в фондовые рынки, там, в какие-то ценные бумаги, то с доходов налог платится. То есть это такой же доход, как и другие доходы. Вообще налог с богатства собирать тяжелее, чем налог с дохода. Доход – это более определенная вещь, чем богатство. Действительно, возникают проблемы. Как оценивать это? Проблема всегда, когда есть налог на недвижимость – это всегда проблема, когда речь идет про налог на богатство. Это не значит, что они технически нереализуемые, они технически реализуемые. Это дорого, это сложно, нужно поддерживать мощную инфраструктуру оценки, нужно иметь возможность защищать действия налоговых органов в суде. Это все сложно, но это, в принципе, возможно делать. То есть я бы сказал, серьезный вопрос все-таки о том, стоит ли это делать, а не возможно ли.
2: Вот вы говорите, тут непонятно, это рискованно, но насколько это общепринятое знание среди американских избирателей, что если мы будем слишком прижимать богатых, это в конце концов нам аукнется нехорошо.
3: Богатые, они, конечно, информируют всех об этих соображениях. Там, скажем, вы знаете там книгу «Айн Рэнд», «Титан расправляет плечи», она очень широко читается, но она очень широко читается благодаря тому, не только потому, что она отстаивает рыночные идеи, а потому что выкупается огромное количество копий, рассылается бесплатно по колледжам и школам, чтобы люди, дети могли читать и узнавать о важности свободы предпринимательства. Огромное количество политиков озвучивает это в ходе избирательных кампаний. Но и, конечно, вообще вся экосистема американских медиа, в которых рассказ о жизни богатых людей, о жизни селебритис, что является результатом их богатства, это интересно огромному количеству людей. Но мне кажется, что почему политически стало возможным говорить о повышении налогов, это отчасти следствие поляризации, что когда демократы обращаются к своим избирателям и говорят про то, что мы повысим налоги на миллиардеров, то это никак не ассоциируется для избирателей с повышением налогов для них. Миллиардеры – это какие-то совершенно чужие люди. Вот до роста неравенства в последние десятилетия это было по-другому. Люди воспринимали миллионеров как то, что это такой же человек, как я, но он просто работал больше, ему повезло больше. Соответственно, когда предлагалось обложить богатых налогом, то американец думал, ну это же там я или мой ребенок, просто в других обстоятельствах, и, соответственно, не так было просто говорить про повышение налогов. Но сейчас класс миллиардеров и из-за того, что неравенство выросло в результате самых разных изменений последних десятилетий, и в результате того, что вот появились миллиардеры, как тот же Илон Маск, которые ведут себя таким образом, что действительно показывают людям, что они как будто с другой планеты, когда избиратель слышит про повышение налогов на самых богатых, он никак это не ассоциирует с собой. Он это ассоциирует, что он возьмет деньги с Безоса и с Маска.
2: Они больше не сидят где-то там в Кремниевой долине, изобретая что-то, а активно участвуют в политической жизни. То есть они заметны, и это является причиной, по которой демократы считают возможным предлагать налогооблагать их прежде всего.
3: К сожалению, проблема в том, что миллиардеров недостаточно. Что даже если миллиардеров отнять все, это все равно не решит бюджетные проблемы. Чтобы решить бюджетные проблемы, нужно действительно повышать налоги на верхний средний класс и отчасти, видимо, на средний класс. Средний класс в Америке он сейчас размывается, но на верхний средний класс определенно. Верхний средний класс – это уже не миллиардеры. Миллиардеров – это все-таки сотни и тысячи, а верхний средний класс – это миллионы, десятки миллионов. Да? То есть это уже десятки миллионов людей, на которых нужно повысить налоги, чтобы действительно решить бюджетные проблемы. Поэтому это политически уже становится непросто. Если бы речь шла только про Маска и Безоса, я думаю, это все бы давно уже было проголосовано. Но поскольку речь идет про, я бы сказал, всех американцев, зарабатывающих там на семью от 350, скажем, от 500 тысяч долларов в год, определенно, вот это создает изрядную сложность.
2: Поговорим теперь о республиканцах. Белый дом недавно, видимо, по ошибке выложил видео речи Трампа на закрытом приеме. Потом быстро убрал, но видео уже разошлось. И Трамп говорил, что федеральное правительство должно заботиться об обороне страны. А вот детские сады, здравоохранение, все это должно быть делегировано штатам, которые для этого могут повысить налоги. И федералы тогда могут немного снизить федеральные налоги. Демократы уже используют это для атак на республиканцев, конечно, но с экономической и политической точки зрения этот подход вообще реализуем? Мне кажется, это что-то из времен основания США.
3: Президент Трамп говорит много вещей, если их невозможно все воспринимать всерьез. То есть я думаю, что он там говорил с определенной аудиторией, пытался ей понравиться. Надо понимать, что социальные программы, вот программа социального страхования, программа медицинского обеспечения для бедных, программа медицинского обеспечения для всех пожилых людей старше 65 лет в США, это в каком-то смысле то, что делает страну США современной единой страной. Это основной механизм, который выравнивает жизнь в бедных штатах, как Луизиана, Алабама, Южная Дакота, с богатыми штатами Калифорния, Нью-Йорком, Нью-Джерси. То есть это невозможно отделить от существования США как единой страны. Другое дело, что, конечно, республиканцы традиционно пытаются снизить налоги, они пытаются сделать так, чтобы верхний и средний класс платил меньше. Соответственно, они против перераспределения, они традиционно против того, чтобы деньги перераспределялись к более бедным людям. И поскольку невозможно, так политически это очень сложно, просто взять и проголосовать за то, чтобы сократить какие-то программы помощи, программы социального страхования, то уже несколько десятилетий у них была такая стратегия, что мы сокращаем налоги, вырастает дефицит, это приводит к сокращению социальных программ. Вот в прошлом году после победы президента Трампа на выборах 2024 года, когда ему удалось принести большинство в Сенате, сохранить большинство в Палате представителей, республиканцы, как всегда, приняли закон о снижении налогов, который также включал значительное снижение впервые в истории программ медицинского обслуживания. Это, понятно, коснулось не тех услуг, которые получают люди сейчас, это коснулось в основном будущих обещаний. Кроме того, вот все, что было отменено, это то, что было добавлено в ходе пандемии, как меры борьбы с пандемией двумя администрациями. Вот все дополнительные выплаты, дополнительные субсидии по Obamacare.
2: Считается, что это вообще то, что называется третий рельс, как в метро, то есть прикоснулся к сокращению социальных программ, и тебя политически тут же убило. Но республиканцы идут на это, и это типичное, мне кажется, идеологически. Это же буквально их вещи. Сделать поменьше социальное государство.
3: Смотрите, они идут на политический риск. Но этот политический риск касается того, что вот касается, скажем так, коалиции Трампа, ядерных трампистов. Потому что вот ядерные трамписты, в отличие от других республиканцев, от таких, там, скажем, республиканцев, как я, они действительно теряют от этих реформ. То есть они ничего не получают от снижения налогов, потому что они не так и так не платили эти налоги. И они реально теряют, что им теперь нужно больше платить за медицинское обслуживание, чуть-чуть больше за страховку. В будущем у них сокращаются те льготы, те права, которые они получают по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию. Да, то есть вот есть как бы группа избирателей Трампа, ядерные избиратели, которые действительно теряют от этих налоговых реформ. Остальные республиканцы выигрывают, а они теряют. Это те люди, которые сохраняли верность президенту Трампу даже в ситуациях, когда какие-то проводимые меры прямо ущемляли их интересы. Но вот мне кажется, что республиканцы ставят на то, что эта группа не отвернется.
2: Считаю, что они настолько лояльны, что даже потеряв что-то в финансовом смысле, они сохранят.
3: Да, что даже при том, что эта политика, она, конечно, ущемляет бедных там, в Мичигане, в Западной Вирджинии, в других местах, что они все равно продолжат поддержку Трампа, республиканской партии.
2: Но в остальном вы видите смысл? Вы вот сами говорите, вы республиканцы. Вы, в принципе, по-моему, всегда поддерживали снижение налогов. То есть,
3: мне кажется, что снижение налогов действительно повышает стимулы к инвестициям. Это действительно то, что стимулирует и инновации, и экономический рост. И это правильно. Мне кажется, что некоторые социальные программы разрастаются сверх всякого рационального объяснения. И это правильно, например, что в каких-то ситуациях требуется, чтобы человек, который получает социальные пособия, чтобы были какие-то доказательства, что он не может работать, чтобы человек не мог просто жить на социальное обеспечение, если он мог бы работать и не получать этого социального обеспечения. Я считаю, что программы, связанные с Obamacare, с здравоохранением, они должны быть расширены, чтобы увеличить вовлеченность. Каждый человек должен быть застрахован, когда там президент Трамп говорит, что люди будут платить сами докторам за свои расходы. Это просто для экономиста, это просто бред. Конечно, нужно, чтобы все были покрыты страховкой, но при этом я считаю, что это абсолютно адекватный разговор, какие расходы в этом случае могут быть позволены. Что, конечно, это важно для экономики, это важно для равенства, чтобы у всех была медицинская страховка, но это не значит, что у каждого человека должна быть медицинская страховка, покрывающая все мыслимые расходы.
2: Доходы американского государства ежегодные в этом году – это примерно 5,5 триллионов, расходы примерно 7,5 триллионов, дефицит, соответственно, около 2. Чтобы покрыть дефицит, государство занимает деньги, и где-то в будущем это может быть привести к проблемам, скажем мягко. А насколько это беспокоит правительство, и правительство, я даже не имею в виду, правительство республиканцев. До этого это было правительство демократов, до этого снова было республиканцев, до этого было демократов. А занимают деньги уже 25 лет, со времен Буша начался дефицит бюджета. Будет ли в будущем так, что сейчас республиканцы понижают налоговое бремя и одновременно пытаются снизить расходы на социальные программы, потом, предположим, выигрывают демократы под лозунгом «Мы повысим снова налоги», но социальные программы они не увеличат просто потому, что денег нету. И это получится, что экономика вот такой двухходовкой манипулирует в каком-то смысле партиями, потому что партии они оперируют тем, что сейчас возможно и доступно. Но в результате это исцелит финансы.
3: Лучше не скажешь. Лучше не скажешь. У каждой партии, находящейся у власти, не такие же уж большие интересы в том, чтобы снижать бюджетный дефицит. У республиканцев хотят снижать налоги, демократы хотят повышать расходы. Как бы нет партии, которая заботится сама по себе о снижении бюджетного дефицита. Вот когда республиканцы окажутся в оппозиции, то, что вот я думаю, это произойдет в ноябре, тут же они начнут кричать про то, что как важно затянуть пояса, как нужно сбалансировать бюджет. Сейчас, когда у них есть возможность провести буквально любой закон, у республиканцев большинство в каждой из палат Конгресса, они почему-то эти законы не проводят. Не случайно последняя большая реальная бюджетная реформа, она была проведена после выборов 1994 года в Конгресс, когда в Конгрессе сформировалось большое республиканское большинство, а президент был демократ Билл Клинтон. И вот тогда они заключили действительно соглашения, которые включали и реформу социального обеспечения, и отказ от медицинской реформы, которая подразумевала единую страховку для всех. То есть был принят большой пакет, который через несколько лет вместе с экономическим ростом, вместе с дерегулированием дал впервые перспективы профицита бюджета. Последние 26 лет ничего такого не было, но в какой-то момент действительно настолько окажется большим дефицит, настолько окажутся большими платежи, настолько придется расходовать много денег из текущего бюджета на то, чтобы оплачивать просто проценты по долгу, что вот, я думаю, будет какое-то разделенное правительство, например, республиканский президент Трамп, демократический Конгресс, что будет принято повышение налогов. Я не думаю, что можно идти на выборы с лозунгами «мы повысим налоги», но можно идти на выборы с лозунгами, что миллиардеры не платят свой честный процент. Вот мы видим кандидатов в Сенат, например, в Техасе, в Мэне, которые сделали из миллиардеров вот главных виновников, почему люди живут не так хорошо. Да, я думаю, что под таким лозунгом можно идти на выборы.
2: Должен быть популярный лозунг, мне кажется. Если...
3: Это популярный лозунг. В сущности, Джо Байден победил и победил с большим перевесом в количестве голосов в 2020 году, при том, что он не скрывал о том, что будут повышать налоги. Он также не скрывал, что он собирается увеличить расходы на сбор налогов, что тоже является способом повышения налогов. Потому что то, что сейчас говорят демократы, законы, вот существующая законодательная рамка позволяет получать большие доходы. Но поскольку самые богатые находят пути уклонения от налогов, то эти налоги не собираются. Но вот если потратить больше на сбор налогов, если нанять больше сотрудников в налоговую службу, то тогда, конечно, будет собираться больше. И действительно, в этом есть своя логика. И опять-таки, вот такие лозунги, как бы прекращение бегства от уклонения от налогов, увеличение качества сбора налогов, исполнение налогового законодательства, вот эти лозунги, они вполне приемлемы.
2: Я вот тут на днях имел дискуссию со знакомым американцем, который говорил, что миллиардеры, они живут какой-то другой жизнью, что-то изменилось в стране, что позволило им стать настолько сверхбогатыми, это как бы сверхбогатыми, что надо, вот то, что вы говорите, как-то они должны свою честную долю вносить. А кто вот эта честная доля, как это определяется – это такой политически скользкий вопрос, но кажется, что сейчас две стороны есть. Одна такая более, если можно ее назвать социалистическая, что можно делиться надо больше, а другая, наоборот, антисоциалистическая, что вот социалисты, посмотрите, до чего они другие страны довели, и вот сейчас доведут и Америку. И выглядит ли это так, с вашей точки зрения, что сейчас какая-то будет такая большая дискуссия, до какой степени страна должна быть социальным государством?
3: Эта дискуссия уже идет, и она во многих отношениях сложная, потому что, например, экономисты, даже совершенно рыночно ориентированные, и которые против вмешательства государства, как я, они считают, что, в принципе, снижение неравенства – это важная задача для государства.
2: То есть, а вот... почему? Чем неравенство плохо?
3: Потому что бедный человек, он купит меньше товаров, он посмотрит меньше фильмов. Это будет просто более бедная страна. Страна, в которой есть небольшой класс богатых и очень большой класс бедных, эти страны не растут и не развиваются. Вам нужен большой средний класс, чтобы богатые могли бы богатеть, а страна могла развиваться. И в этом смысле вот то, что, например, появляется искусственный интеллект или появляются какие-то другие технологии, это уже идет там на протяжении десятилетий, и это размывает как раз средний класс, создавая класс богатых и класс бедных, это делает в конечном счете хуже всем. Вот там самый богатый миллиардер, там, он не понимает, что те миллиарды, которые он получил, для того, чтобы нужно было не только его суперработа, его суперталант, изобретение, удача, там, стечение обстоятельств, все это, но нужно еще было, чтобы были миллионы людей, десятки миллионов людей, которые купили, могли купить его продукт, чтобы могли купить эти товары. И вот об этом богатые обычно не думают. Есть много стран, в которых вот самые богатые люди, они совершенно не способны думать о том, что их богатство – это результат того, что есть большой средний класс. Но экономисты это понимают, экономисты об этом могут говорить. То есть, вот, например, Фридрих Хайек, Нобелевский лауреат, знаменитый чикагский профессор и автор книги «Дорога к рабству», вообще человек, который воспевал свободный рынок, для него свобода рынка – это было то, что государство не должно вмешиваться в производство, оно не должно говорить компаниям, что производить. Оно не должно национализировать компанию, не должно само конкурировать с частным бизнесом. Но, например, социальные программы – это совершенно другая вещь. Если дополнительные налоги не наносят ущерба стимулам, то ничего нет плохого в перераспределении. Наоборот, есть аргумент в пользу, как я уже говорил. Перераспределение.
2: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
0: Говорит «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на...
4: Добрый вечер.
5: Москву ждет 1000 дронов в день, говорит Зеленский в интервью Financial Times. Путин звонит Трампу, а телевизор пугает саммитом НАТО в Анкаре.
6: Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво досмотреть. Ну и чего теперь? Ну, придется терпеть.
5: Чиновники в одной лодке с народом, но лодка без бензина, и кто-то ее раскачивает. В то время как Путину очень надо держать лицо.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о том, с каким лицом Кремль возвращается к переговорам насчет мира в Украине. Кремль ведь все еще надеется на контакты с американцами. Так говорит пресс-секретарь Владимира Путина и напоминает про Константиновку. О ее захвате глава Кремля рассказывал Дональду Трампу в телефонном разговоре. Почему этот рассказ неправда, мы разбирали в ролике, который у вас будет в подсказке на Ютубе, но сейчас не об этом. Разговор Путина и Трампа приурочен к саммиту НАТО. Так говорит помощник президента России Ушаков. Москва следит за встречей Трампа и Зеленского, а исходя из этого надеется на шаги в сторону мирной траектории. Украина не видит подобных шагов от России, и Зеленский обещает Путину столько дронов по Москве, что тот уедет аж за Урал.
8: В ночь на 7 июля несколько регионов России вновь подверглись массированной атаке дронов и ракет. Это кадры очевидцев из Белгорода.
9: Ух ты, ёперный бабай, а!
10: Это не по вокзалу бьют.
9: Охренеть. Тут мы тут взял. Охренеть.
11: Ребята, трандец, это я вышла с подъезда со своего, короче, балкона. Но это опять Мичуринская. Я в шоке.
8: По данным независимых мониторинговых каналов, одним из атакованных объектов стало Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Это филиал «Газпром Трансгаз Москва». Задача подразделения – транспортировка газа потребителям.
4: Добрый вечер.
12: Да ну! Сильно жестко!
8: Местный исполняющий обязанности губернатора генерал-майор Александр Шуваев написал в своем телеграм-канале о пожаре на объекте инфраструктуры, не уточняя, на каком.
13: На одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении.
8: Утром Минобороны России доложило о перехвате, как говорится в официальной сводке, более 450 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом. А государственное агентство ТАСС констатировало, что сегодняшняя атака на российскую столицу стала крупнейшей за последние 2 года.
4: Нет.
8: Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале всю ночь рассказывал о сбитых беспилотниках. Вот что он написал в 6 часов утра 11 минут.
14: С вечера до 6 утра в направлении московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
8: А это объятый пламенем нефтеперерабатывающий завод в Омске, крупнейший в России. Накануне вооруженные силы Украины его атаковали впервые.
15: вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало, блядь.
16: Отдохнули, называется. Еще один.
8: В последние недели Украина резко нарастила дальнобойные удары беспилотниками как по военным целям в Москве, так и по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы, как заявляют в Киеве, заставить Путина сесть за стол переговоров.
17: Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны.
8: Издание агентства публикует карту России, на которой красным цветом отмечено, куда теперь долетают беспилотники ВСУ. По этим данным, под ударом сейчас оказались уже около 85% нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно российскому реестру НПЗ, в зоне поражения украинских беспилотников находятся 33 из 45 крупнейших российских заводов по переработке нефти.
7: И об ультиматумах Владимиру Путину и о ожиданиях Кремля мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
7: Я хочу откатиться немножко назад на звонки Владимира Путина Дональду Трампу, поздравления, рассказы про Константиновку и слова пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Москва все еще ждет посланников из Соединенных Штатов. Можно ли это трактовать как искреннее желание вернуться к переговорам?
18: Разумеется, это желание никуда не пропадало. Более того, Трамп сегодня для Путина это основной объект всех и всяческих усилий. 15 августа прошлого года в Анкоридже Путин сумел убедить Трампа в том, что Российская Федерация по инерции выигрывает войну. И это станет совершенно очевидно к весне 2026 года. Украина не сможет пройти тяжелую прошлую зиму. И, исходя из этого, Путин рассчитывал, что Трамп и прекратит для него украинскую войну на вполне приемлемых для Кремля условиях, включающих и вывод украинских войск из Донбасса и Славянско-Краматорской агломерации, но не только. Ключевой вопрос, разумеется, для Путина – это хотя бы частичное снятие с американских санкций с Российской Федерации, что только и позволит российской экономике выйти из полуобморочного состояния, в котором она сейчас находится. Но со временем выяснилось, что базовая предпосылка анкаришной договоренности неверна, РФ не побеждает по инерции. И сейчас для Путина очень важно вернуть Трампа к духу Анкориджа, с тем, чтобы, во-первых, прекратить войну, во-вторых, начать выход из-под санкций. И для этого нужно продемонстрировать, что Путин побеждает. Как правильно заметили на медне несколько комментаторов, включая бывшего спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога, Трамп всегда с победителями. И именно эта утрата ощущения того, что РФ выигрывает войну по инерции, и привела к тому, что Трамп охладил и к духу Анкориджа, и к его былым договоренностям, а также будущему альянсу и пакту с хозяином Кремля.
7: Зеленский полагает, что социальный кризис в России принудит Путина к настоящим переговорам, и что тот остановится. Как вы думаете, это действительно послание к Владимиру Путину, чтобы он одумался, все беспилотники, которые летят в Россию, или это все-таки выступление перед тем же Дональдом Трампом?
18: И то, и другое. Это и приуроченный к саммиту НАТО, который сегодня открывается в Анкаре, причем усилия и Украины, и Кремля направлены на одно и то же. Переформатировать мнение Дональда Трампа в отношении перспектив этой войны и, соответственно, ставок на те или на то или на тот или иной сценарий ее завершения и содействия сторонам в этой войне. Но понятно, что Владимир Путин, как классический эпилептоид, не принимает решений под давлением. Под давлением он всегда поступает наоборот. Кроме того, собственно, сами явления, кризисные явления в экономической и социальной сфере его не убеждают. Прежде всего, он склонен недооценивать эти явления и их последствия, поскольку находится в собственной эхо-камере, в своей информационной метавселенной. А во-вторых, он считает, что и отчасти справедливо, что тоталитарный режим, который он построил за 26,5 лет пребывания у власти, избавляет от необходимости поддерживать обратную связь с верноподданным народом. Этот народ все равно останется ему лоялен, а если что-то, какие-то неприятности в этой сфере возникнут, то для этого существует огромная репрессивная машина, выстроенная за те же годы. А поэтому здесь прямой причинно-следственной связи между ухудшением обстановки внутри России и желанием Путина прекратить войну нет.
7: Социология администрации президента, ну, я имею в виду фомовская социология, которая близка к администрации президента, показывает, что падает рейтинг одобрения работы Владимира Путина внутри страны. А это вообще важно?
18: Для Путина нет. Это важно для администрации президента, поскольку она должна показывать свою работу и свою необходимость, а также необходимость расширения финансирования ее политико-технологических усилий, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу, назначенных на 30 сентября. Это важно, собственно, для кремлевских социологов. Они должны напомнить, что они вообще нужны, поскольку на самом деле объективно такого типа системе власти они не нужны. Рейтинг, с точки зрения самого Владимира Путина, это технический параметр, который назначает его администрация. На любых выборах он сам или связаны с ним политические силы, а не связанных с ним политических сил публичной российской политики нет и не может быть на сегодняшний день, получит тот процент, который Кремль им и назначит. В этом смысле рейтинг Путина – это такая же абстракция, как условно рейтинг Иосифа Сталина или даже Леонида Ильича Брежнева при советской власти. Но какой у них мог быть рейтинг, если им нет никакой альтернативы, нет электората и нет прозрачной избирательной процедуры?
7: Но, тем не менее, политтехнологи внутри России, которые легально работают и дискутируют в своих телеграммах, обращают внимание властей и самого Владимира Путина, и не Владимира Путина о том, что созревает некий социальный кризис и... предлагают чиновники решение. Вот депутат Свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер предлагает, например, клеймить перекупщиков бензина железом, ведь те, по его мнению, раскачивают ситуацию. А государственная информационная обслуга тоже выбирает тактику, но я не побоюсь назвать ее американским термином, газлайтингом, то есть поджигание бензина, если перевести на русский, и означает обвинение жертвы. Вот как это звучит.
19: Вспомните, что было в Крыму. Например, что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько лет они с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
20: По факту в этой ситуации и все. Люди, которые сразу бегут, и, может быть, никакого бы повышенного ажиотажа и проблем с бензином бы не было, если бы они не начали все массово скупать и спровоцировали тем самым коллапс.
7: Ну, то есть, люди сами виноваты, сами скупались, зря закупались. Станислав Александрович, как вы думаете, получается ли государству купировать народное напряжение, которое появляется из-за нехватки бензина?
18: Ну, это все скорее не газлайтинг, а виктимблейминг, да? И купировать получается у главных политтехнологических структур Кремля, то есть у Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии, на которые Путин вполне рассчитывает в этой ситуации. Ясно, что политтехнологи, политические консультанты, которые в России еще живы и действуют, и занимаются они тем, чего нет, поскольку они предназначены для публичной демократической политики, она наоборот полностью уничтожена, должны создавать некоторую иллюзию собственной нужности и придумывать какие-то смысловые конструкции, в нынешних условиях просто не работающие, поскольку у тоталитарного режима на всем протяжении мировой истории, человеческой истории, существует только одна система инструментов взаимодействия с подданными – силовая. Она и будет применяться для купирования недовольства, и, возможно, уже применяется. Кроме того, Путин считает своим важнейшим активом стратегическое терпение, как свое собственное. Он может перетерпеть, подождать, поскольку он никуда не торопится, над ним не каплет, у него нет, опять же, электоральных циклов, избирателей, необходимости чего-то обещать, наипаче выполнять обещания. И стратегическое терпение верноподданного народа, многонационального РФ, народа, воспетый еще Иосифом Сталином и его тосте на банкете в честь победы над нацистской Германией 23 июня без малого 1945 года. Поэтому все перетерпят. Терпеть не может только изнеженный просвещенный Запад, но не Российская Федерация, которая в понимании Путина должна консолидироваться вокруг вождя, опять же, потому что у нее нет альтернативы.
7: Но, кажется, терпение все-таки заканчивается. Об этом говорит, например, генерал Шуваев, которого Путин назначил руководить Белгородской области вместо Гладкова. И он в первом своем интервью «Коммерсанту» говорит, что жители области ждут одного – когда закончится специальная военная операция. Это его слова. И он, кстати, не первый представитель элит, кто делится своими откровениями после общения с народом. Грефа, например, вспоминаю, на прошлой неделе рассказывали, будет подсказка на Ютубе. Как вообще, как элиты относятся к продолжению войны? Вот они общаются с людьми, слышат, как люди относятся? На них это как-то влияет?
18: Элиты относятся к войне резко негативно, в основном, ну, за редким исключением. Но они никак не могут повлиять на Владимира Путина. Во-первых, он достаточно далеко. Как всякий стареющий диктатор, он теряет связь с реальностью. Опять же, здесь Путин совершенно не эксклюзивен. Вспомним архетипический пример португальского диктатора Саласара, который считал, что он остается у власти уже, когда его убрали от нее, и получал газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось о том, как расцветает Португалия под его несуществующим руководством. Конечно, Путин еще не достиг такого уровня, но близок к нему. И кроме того, Путин здесь полагается только на себя. Он считает, что он очень успешный, удачливый правитель, и что он всегда выигрывал, когда он не давал сбить себя с толку и с панталыку. Когда он умел перетерпеть, переждать, дожать, приурочить. В этом его основные козыри и фишки, остальные люди просто этого не понимают, поскольку у них нет ни опыта управления страной на таком уровне, ни, опять же, опыта накопленного, опыта этого гигантского терпения, которое присуще только ему. Поэтому конвертировать это недовольство в какую-то смену курса Путина, а тем более в смену власти, элиты на сегодняшний день не могут. Это не значит, что нет вероятности дворцового переворота в РФ. Она есть, она не равна нулю. Во-первых, мы не можем ее оценить. Во-вторых, о дворцовом перевороте не может стать известно заранее. Мятеж не может кончиться удачей, как известно. Как доказал нам Евгений Викторович Пригожин 3 года назад. Если дворцовый переворот случится, то мы об этом можем узнать только по факту.
7: Ну а пока приходится терпеть и подстраиваться. Об этом, кстати, говорят и чиновники. Я вспоминаю тут историю губернатора Филимонова. Он призывал своих сограждан не запасаться бензином. И вот чем закончилась эта история.
3: Приветствую, дорогие друзья. Филимонов на связи. Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему.
7: Но тут любопытная деталь, что тот автомобиль, который согласился подвезти, это автомобиль ДПС, то есть необычный гражданский автомобиль. Станислав Александрович, почему бензиновый кризис так и не сплотил народ и представителей власти?
18: Ну, здесь господин Филимонов явно блефует, потому что он не мог рассчитать, хватит ли ему бензина для переезда. К тому же губернатор Вологодской области считается одним из ключевых фанатов Иосифа Сталина в современных элитах. Поэтому, так сказать, что-то он для того, кто поклоняется Сталину, слишком много себе позволяет. Тут, так сказать, развитие режима в направлении позднего сталинизма, который идет семимильными шагами, может выйти Филимонову боком. Но народ нельзя сплотить вокруг бензинового кризиса, поскольку народ сплотить нельзя вообще. Технология управления, которую Кремль избрал почти 3 десятилетия назад, строится именно на атомизации представителей многонационального РФ населения. На том, что каждый играет строго за себя. На том, что нет никаких идей и проектов, которые в состоянии этот народ объединить. И долгое время считал, что в этом и залог стабильности власти. Что бы ты ни делал с этим народом, там, пенсионную реформу, там, в смысле, повышаешь пенсионный возраст. Я, кстати, как физическое лицо сторонник повышения пенсионного возраста, но дело не в этом, разумеется, эта мера крайне непопулярна. Да, так сказать, отменяешь социальные льготы, устраиваешь войну. Народ не может консолидироваться для того, чтобы этому противостоять. И Кремлю это очень нравилось. Но тем более народ не собирается консолидироваться вокруг идеи, что Кремль лишил его сегодня бензина, а завтра, возможно, колбасы.
7: Ну, возможно, есть тактика, которая позволяет напугать народ внешним врагом, как-то так попробовать его сплотить. Я предлагаю еще раз посмотреть телевизор. Там лояльные государству эксперты уже который день живут ожиданием саммита НАТО в Анкаре, и им же население России пугают.
21: Заявление Владимира Путина о захвате Константиновки и его звонок Дональду Трампу состоялись незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор с Трампом касался предстоящей встречи Альянса и украинского урегулирования. Аналитики Американского института изучения войны не согласны с заявлениями Путина о полном контроле российской армии над Константиновкой.
22: Похоже, Кремль проводит целенаправленную информационную кампанию, призванную продемонстрировать
13: продемонстрировать администрации Трампа и западному информационному пространству факт якобы имевшего место захвата России Константиновки.
21: Приезд во двор президента Украины Владимира Зеленского и результаты недавней встречи Большой Семерки в Вьене, где участники, в том числе США, договорились о всеобъемлющей поддержке Украины, не понравились Кремлю. Все тот же Юрий Ушаков обвинил европейских политиков в том, что они пытаются, цитата, «перебить привкусом Эвьяна договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже». Замглавы МИДа Андрей Рябков дополнил Ушакова, отметив, что США фактически встали на позиции Европы, а член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал к укреплению российской армии, чтобы быть во всеоружии, когда страны НАТО, цитата, «соберутся напасть».
14: Саммит НАТО в Анкаре к нам имеет непосредственное отношение, потому что в нас видят угрозу, и в сознании лидеров стран Альянса само существование России очень вредит.
21: На конфронтационный характер заявлений с Запада посетовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречах, которые состоятся на полях.
21: Нарратив о европейской угрозе поддержали и федеральные каналы. Часть спикеров при этом фокусировалась на якобы военных успехах. В сюжетах неоднократно упоминалась Константиновка. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире у телеведущего Владимира Соловьева рассуждал о саммите НАТО от лица лидеров европейских стран-участниц.
2: Вот если посмотреть, что такое ключевая тенденция сегодняшнего, которая завтра начнется, саммита НАТО, она же очень простая. Либо мы затянем Трампа в ЗАГС, да, то есть в войну против России, либо, да, нам нужно, либо НАТО входит в состояние огромного кризиса.
21: Ведущий госканала «Россия-1» Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе акцентировал внимание на высоких расходах на поддержку Украины.
22: Обирают свои народы, лезут в многомиллиардные долги. Тяжелый случай.
21: Корреспондент программы развил мысль Киселева.
23: В ожидании саммита НАТО в Анкаре, он в ближайший вторник, Фридрих Мерц демонстрирует единственный смысл своего существования в качестве канцлера. Швыряться деньгами в Украину так, как будто этих денег у него, как у дурака фантиков.
21: Тема войны в Украине остается одной из ключевых на предстоящем саммите НАТО. Киев добивается включения пункта о финансовых обязательствах союзников в итоговую декларацию саммита. Некоторые участники Альянса, в частности, Польша и Словакия, выступают против этого. Участникам предстоит обсудить ряд других разногласий, в том числе увеличение расходов на оборону и напряжение из-за отказа союзников присоединиться к США в войне с Ираном.
7: Ну и также встреча на саммите крутится вокруг концепции НАТО 3.0. Мы перед эфиром спросили Петара Танева, советника в Европарламенте, что это такое, вот как он это объясняет.
24: Ну, он вводится для того, чтобы обозначить некую эру активности трансатлантического альянса, североатлантического альянса НАТО, при котором Соединенные Штаты Америки, скажем так, приоритизируют свои интересы в рамках альянса НАТО на Индо-Тихоокеанский регион, фокусируясь на угрозе Китая, в том числе в отношении Тайваня, ну и, конечно же, с точки зрения вообще мягкой силы Китая, влияния Китая на весь регион. Для Соединенных Штатов Америки это не отвечает национальным интересам. Вот только сейчас я встретился с одним из представителей Конгресса, и как раз вот мы обсуждали необходимость и важность сотрудничества Европы и Соединенных Штатов именно с точки зрения фокуса на превентивные действия в отношении Китая. Как бы для Соединенных Штатов Америки это важно, потому что Китай не спит, несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины. Но при всем при этом роль Европы в рамках стратегии НАТО 3.0 возрастает с точки зрения обеспечения собственной безопасности, с точки зрения конвенционального оружия, не ядерного оружия. То есть в этом плане Европа обязана взять больше ответственности за свою оборону и безопасности. Если вкратце отвечать на вопрос.
7: Но чего же Россия видит в этих изменениях, мы спросим у Станислава Белковского. Станислав Александрович, как вы, так ли Вот такие изменения происходят в НАТО. Так ли страшна эта организация, как ее малюет Кремль, как об этом говорит российское телевидение? Для России, я имею в виду.
18: НАТО, во-первых, действительно проходит через глубокий кризис, связанный с тем, что концепция Североатлантического альянса не была качественно модернизирована тогда, когда в этом возникла потребность, а именно на рубеже 80-х-90-х годов еще прошлого века, когда рухнул биполярный мир, а априорной целью НАТО была именно защита свободного мира от коммунистического блока. Когда эта реальность исчезла, а НАТО не изменилась внутренне, и поэтому, собственно, пришло в нынешнюю точку, где есть острые противоречия, во-первых, между Европой и США в рамках НАТО, понимающих смысл военного альянса качественно по-разному, во-вторых, между старым альянсом и амбициями новых ключевых игроков типа Турции. Но для Российской Федерации важно показать, что, оказывается, это не Россия начала войну в Украине, а что это война НАТО против РФ. Ну, просто НАТО – это старый бренд, уже хорошо раскрученный и распиаренный, который легко вновь преподнести народу. Это легче, чем объяснять какую-то новую реальность с альтернативными аббревиатурами. И Кремль все время заявляет, что несколько десятков, по последним данным секретаря Совбеза, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, 56 стран мира, это гораздо больше, чем число стран-членов НАТО, но НАТО является зонтичным брендом для всего этого проекта, ведут войну против Российской Федерации. То есть в этом диалектика и состоит. Россия ведет скромную военную операцию, а против России типа ведется настоящая война, и куда же нам деваться? Приходится отбиваться. Это, собственно, размывает и критерии даже не победы, а успеха в этой войне. Потому что силы врага явно превосходят по кремлевской версии российские. Ну, просто объективно, 56 стран – это очень много, и их совокупный экономический

0: Ситуация лучше пусть выскажутся экономисты, которые могут оценить глубину кризиса российской экономики, независимо от успехов и неудач РФ на фронтах. А что касается субъективного понимания Путина, то нет, не подрывает. Потому что именно в терпении он видит свое самодовлеющее преимущество. Он исходит из того, что да, Запад будет финансировать Украину, потому что это деньги, которые списываются по статье «Расходы на собственную оборону Запада». Европа должна воевать или самостоятельно, или руками Украины. Руками Украины, естественно, воевать сподручнее и легче, хотя бы уже потому, что европейские народы, которые привыкли к нарративу Евросоюза как абсолютно мирного пространства, где войн больше никогда не будет, и, конечно, воевать физически не хотят. И поэтому надо поддерживать Украину как единственную альтернативу прямого и непосредственного вовлечения европейских стран в войну. Поэтому Путин здесь должен, да, затягивать потуже пояса на теле русского народа и совершать другие меры для того, чтобы все-таки выдержать и выстоять. Еще исходя из того, что Путин считает тоталитарный режим, находящийся в его распоряжении по определению, более эффективным, чем демократический, где нужно постоянно согласовывать разные интересы между кланами и группами, а кроме того, периодически обращаться за одобрением к избирателю. Он надеется на то, что на очередной электоральной волне, ну, например, когда в Германии придет к власти альтернатива для Германии, АФД, европейские страны окончательно охладеют к идее финансирования Украины, и просто надо до этого момента дожить, опять же, дотерпеть.
1: И у нас остается примерно 2 минуты. Давайте попробуем сделать какой-то вывод. Западные издания перед началом этого саммита пишут, что Россия стряхивает пыль со старых планов по нападению на НАТО. Как вы думаете, это формулировка Вашингтон-Пост, как вы думаете, это действительно один из аргументов Владимира Путина или просто ментальное упражнение для его генералов?
0: Это, ну, генералы любят готовиться к вчерашней войне, как известно, не только российские, но и европейские, и американские, но не до такой степени. Ясно, что у Путина нет ни ресурсов, ни возможностей для широкомасштабной войны с НАТО, которая теоретически могла предполагаться в советское время. Хотя и практически, я думаю, Советский Союз не был совершенно не заинтересован после смерти Иосифа Сталина, конечно, который к такой войне был полностью и практически и психологически готов и хотел ее. Но психологическое давление в том, что и в формате точечных ударов каким-нибудь военным объектом на натовской территории, да, будет продолжаться и дальше. Путин привык к тому, что его шантаж работает. Что всякий раз, когда он устами своих клевретов, не своими собственными, грозится Европе ядерным ударом, в Европе хватаются за сердце и не переходит определенных красных линий эскалации с Кремлем. Он рассчитывает, что эта технология будет работать и дальше, а значит, надо запугивать Европу полномасштабной войной или, по крайней мере, не мешать тому, чтобы она сама себя запугивала.
1: Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Объяснял, как Россия готовится к саммиту НАТО, на котором она не будет, но, вероятно, будет обозревать и уже активно комментирует и рассказывает, чего же она ожидает. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, как вы думаете, работает ли шантаж, про который говорит нам эксперт, работает ли шантаж Владимира Путина. А мы увидимся завтра и расскажем подробно, что же было на саммите и сработал ли шантаж. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница.

0: советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
1: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
0: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
2: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
3: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
2: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
3: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
2: Ну, а возвращение я – это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
3: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот, а потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
2: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
3: 15-й год, да, 11 лет назад.
2: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
3: Это был, наверное, Крым. потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
2: помню
3: была.
2: Помню твой прекрасный и дом, помнишь, конечно, да.
3: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
2: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю, сейчас, в смысле.
3: Да,
2: ну, здесь не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится.
3: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
2: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
3: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
2: Открыты какие-то шлюзы.
3: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
2: да, за
3: жёлто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
2: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
3: уровне. Вот этот страх уже такой.
2: Там, да, так сказать.
3: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. В 80-е, конечно, 60-х, 70-е арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
2: С 70-го, если мать.
3: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
2: А сейчас система, как ты считаешь?
3: А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. Ну и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
2: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
3: вашу... Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
2: Она была правозащитницей, то есть она же...
3: Она была зоологом, она была биологом.
2: Ну да, профессионально, да?
3: Угу. Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг, в конце концов, поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, и остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их... Жизнь, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
4: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился. Ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в «Ардис», он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
0: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие,
2: да. Точно. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
3: круг? Ну, это трудно.
2: Круг?
3: Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие – мои друзья. Как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что на стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, да? Риторика, да, да.
3: И риторика. Слушают, слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да, они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например. БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
2: да?
3: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Ну, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом,
3: о многом, понимаешь? Это 70-е годы.
2: Да, да,
3: Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Да,
3: людей уехало,
2: точно,
3: да, интеллигенция,
2: да.
3: Там профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования. Может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов. И мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
2: Лишены.
3: Они лишены.
2: Конечно.
3: Да.
2: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
3: да,
2: YouTube,
3: да, да. И все равно,
2: далее,
3: конечно.
2: Лишены, конечно, все это блокируется, все
3: да.
2: Это
3: да. Вот, мне кажется, вот в роли мигрантов или вырастаете в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
2: ну, частный
3: вы уехали,
2: уже,
3: частный, да.
2: Да.
3: Угу. Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти, вот себе абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный, вернувшийся, ну и погибший там, это был правильный ход вернуться? Потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да? Так сказать. Да. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знал, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, наш коллега не... бывший, собственно,
3: да, и наш коллега. Тебя, да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень много мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
3: сейчас Жень собирали, построил,
2: которые да. Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию.
3: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
3: они
2: драгоценности.
3: Со мной,
2: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
3: Тебе спасибо. За...
0: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Говорит «Радио «Свобода».
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.
8: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
4: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
9: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
8: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умершего умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулирует отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия. Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
4: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
8: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
9: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
4: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
8: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
9: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с пользой его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
8: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
4: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
9: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
8: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
9: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат. Это эмбрион. Он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
8: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
9: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
8: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению. Либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
4: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
9: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
8: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
9: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
8: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
9: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или яйцеклетки.
8: А могут напутать?
9: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей

0: ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
1: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой
9: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
11: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
18: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.
19: Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
20: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях, и один из главных героев Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный

0: управление по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
1: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
0: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
2: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
0: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден, и знакомился с материалами дела повторно. Я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
1: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
0: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова. Я еще не знал, что это Орехов. выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самое главное национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как бы вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетке, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года. И я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствия опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему живописали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь. Потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, Он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 7 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему силы ПВО Украины не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву 6 июня? В Анкаре открывается саммит Североатлантического союза. Украинские беспилотники продолжают бить по объектам российской топливной промышленности. Россия уничтожает в Украине автозаправочные станции, расположенные вблизи линии фронта. Также сегодня.
1: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага.
0: Исполнилось 90 лет поэту Игорю Губерману. Число жертв массированного российского удара по Киеву утром 6 июля достигло 19 человек. В ночь на вторник в Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 7 человек погибли в понедельник в Киевской области. Сегодня в столице Украины объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной военной проблемой Украины становится недостаток средств противовоздушной обороны, прежде всего зенитных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты. Украинские военные признали вчера, что во время российского удара 6 июня силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву. При предыдущем массированном ударе перехвачена была лишь небольшая часть таких ракет. В состоянии ли вооруженные силы Украины решить эту проблему? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный эксперт Денис Попович.
2: Это вопрос даже не нам с вами, это вопрос к нашим партнерам, потому что мы здесь полностью зависим от поставок из-за рубежа. Прежде всего, пользователи, да, те, которые располагают, имеют возможность нам поставлять эти ракеты, и производители. Эти ракеты производятся в США. Прежде всего, да, некоторое количество производится в Японии по лицензии США. Суммарное количество ракет, которые производятся в год, ПАК-3, именно те, которые нам интересуют, и те, которые наиболее эффективны для борьбы с баллистическими воздушными целями. Так вот, суммарное ежегодное количество ракет, которые производятся в мире, я подчеркиваю, 600-650 единиц. Вот, учитывая дефицит, который связан с потребностями Украины и ситуацией на Ближнем Востоке, которая была до недавнего времени, совсем недавно ситуация на Ближнем Востоке, то есть война с Ираном, она успокоилась. Но мы помним, что пока она продолжалась, был сумасшедший перерасход именно таких ракет, и были потребности союзников США на Ближнем Востоке именно в этих перехватчиках, из-за чего сформировался глобальный дефицит, который, в общем-то, сказался на пополнении боекомплекта для воздушных сил Украины. В этом как бы главная причина отсутствия ракет. Тут нужно понимать, то есть если вот сегодня было запущено 29 скоростных воздушных целей, да, там «Циркон», квазибаллистическая ракета, и чистая баллистика «Искандер», 29 было ракет запущено по Киеву. Для того, чтобы сбить одну ракету, считается, что нужно минимум 2 перехватчика, то и больше. Вот 58 ракет мы должны были, зенитных ракет, иметь только для оперативного реагирования, для того, чтобы сбивать этот вот налет, который был на столицу. При том, что, как я уже говорил, ежегодное производство 650 единиц. Пожалуйста, вот вам соответствие, скажем так, возможности и потребности. Возможно, остается какой-то неприкосновенный запас, который нельзя по тем или иным причинам использовать и выстреливать. Тут поэтому как бы тут без особых выводов, да, но то, что боезапасы этих ракет ПАК-3 близок к исчерпанию, я думаю, что это релевантное утверждение. Тем более, что оно признавалось на официальном уровне. И давайте мы вспомним результат предыдущего обстрела. То есть 25 попаданий, 4 ракеты сбито. Сейчас 29 попаданий, ни одной ракеты не сбито. Ну, как бы тенденция налицо. Но все это зависит от желания наших партнеров. Но они могут посчитать, что такая корова нужна самому, называется, да, что в мировых условиях, которые сейчас сложились, постоянная ракетная угроза, опыт российско-украинской войны, опыт войны на Ближнем Востоке, для держателей этих ракет он может оказаться определяющим для того, чтобы не отказались нам передавать эти ракеты. Но, повторюсь еще раз, надежда такая есть, и мы будем рассчитывать на то, что нам какое-то количество передадут. Почему? Потому что другого выхода пока нету. То есть альтернативой для Патриот является комплекс «Самти». Он тоже, по идее, может сбивать баллистику. Мы пока не слышали много информации об успешном использовании. То есть основа у нас по-прежнему Патриот. Второй вариант – это уничтожение производства, чем мы, в принципе, занимаемся, да, но мы же прекрасно понимаем, что это не процесс одного дня. То есть это стратегическая кампания, которая принесет свой успех только с течением какого-то времени. Либо же это создание собственных комплексов противобаллистической обороны. Мы сейчас видим, что такой комплекс у нас создается. Ну, пока не слышали о успешном использовании, то есть тоже нужно потерпеть. Поэтому пока мы говорим о безальтернативном практически варианте, а это Патриоты, которые сейчас демонстрируют очень серьезную эффективность. Однако поставки боекомплекта зависят полностью от зарубежных партнеров.
0: Это было мнение украинского военного эксперта Дениса Поповича. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». На фоне продолжающихся массированных российских ударов по Украине министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить объемы польской военной помощи Украине, оказанной после начала полномасштабного вторжения России. Распоряжение было отдано после того, как вице-спикер Сейма Польши, лидер оппозиции партии «Конфедерация свободы и независимости» Кшиштоф Босак заявил в субботу, что, цитата, «в марте тайно от Сейма правительство Польши передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы «Патриот». Конец цитаты. Босак утверждает, что эти ракеты Польша приобрела в Соединенных Штатах для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и что они являются единственными на вооружении польской армии ракетами, способными перехватывать российские ракеты «Искандер». Наибольшие объемы военной помощи Польши Украине, согласно рассекреченным данным, во время полномасштабного вторжения России были утверждены в 2022-2023 годах, то есть в период правления в стране, тоже находящейся сейчас в оппозиции партии «Право и справедливость». Общая стоимость переданного вооружения за этот период оценивается примерно в 15 миллиардов злотых. Это приблизительно 3 500 000 000 евро. И обе ныне оппозиционные партии поддерживают президента Карла Навроцкого, выступающего за сокращение объемов помощи Украине. Его политический соперник, премьер-министр Польши Дональд Туск, признал, что Польша передавала Украине ракеты «Патриот», но призвал при этом всех, от президента до всех политиков, не играть с огнем.
3: В последние часы и дни много говорят о патриотах. Символично, что речь идет одновременно и о комплексах «Патриот», которые Польша передала Украине, и о настоящих патриотах, людях, которые действительно мудро понимают, что является важным и полезным для Польши. Я вновь обращаюсь ко всем с призывом: не играйте с огнем. Поддержка Польши и Украины в ее войне против российской агрессии была и остается предметом нашего политического и национального консенсуса. Можно спорить об истории, о наших взаимных отношениях. Можно обсуждать, в какой мере следует помогать украинским беженцам и мигрантам, находящимся в Польше. Но нельзя ни при каких обстоятельствах ставить под угрозу сотрудничество Польши с Украиной в ее борьбе против российского нападения.
0: Это было заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Владимир Зеленский заявил, что в ходе намеченной в кулуарах открывающегося сегодня в Анкаре саммита НАТО встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен убедить его предоставить Украине больше ракет для систем «Патриот» и, кроме того, дать Киеву лицензию на производство таких ракет. На саммите в Анкаре лидеры стран НАТО планируют объявить о заключении сделок в сфере вооружений на десятки миллиардов долларов. Этот шаг, как отмечает агентство Рейтер, призван продемонстрировать, что они прислушиваются к призывам Соединенных Штатов увеличить расходы на оборону. Ряд западных средств массовой информации написали перед открытием саммита, что Дональд Трамп крайне недоволен европейскими странами НАТО и был готов отказаться от поездки на саммит, однако решил все-таки приехать в Анкару из уважения к хозяину форума, президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану, которого Трамп называет своим другом. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем выступлении перед началом саммита подчеркнул, что европейские страны НАТО уже пошли на значительное увеличение своих военных расходов на фоне призывов Трампа сделать это, а также потенциальные военные угрозы, исходящие от России. Они обязались довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. И уже спустя год мы видим существенный прогресс. Здесь, в Анкаре, я ожидаю, что страны представят четкие, конкретные и заслуживающие доверия планы по достижению этой цели. Результаты первого года реализации десятилетнего плана уже впечатляют. Согласно имеющимся данным, европейские союзники и Канада инвестируют в оборону и безопасность около 4% 5% своего ВВП. Это включает значительное увеличение расходов как на ключевые оборонные программы, так и на проекты, связанные с безопасностью. В прошлом году европейские союзники и Канада направили на основные оборонные проекты почти на 20% больше средств, чем годом ранее. В совокупности в 2025 и 2026 годах дополнительные инвестиции составят 258 миллиардов долларов. И эта тенденция сохраняется. Нам потребуется больше военнослужащих, больше ресурсов и значительно более мощная оборонная промышленность. После многих лет недостаточного финансирования мы, наконец, создаем реальные возможности для укрепления обороноспособности. Европейские союзники и Канада уверенно движутся к тому, чтобы сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов. Более того, они берут на себя все больше руководящих функций в системе командования и управления НАТО. Усиливаются меры по укреплению коллективной обороны, наращиванию потенциала сдерживания и повышению боеготовности, в том числе вдоль всего восточного фланга, а также в Балтийском регионе и в Арктике. Кроме того, именно европейские союзники играют ведущую роль в поддержке Украины. Все это свидетельствует о реальном изменении подхода. Более сильная Европа означает более сильная НАТО. Инвестиции уже обеспечены, и теперь наша задача превратить экономическую мощь в реальные военные возможности, эффективно используя выделенные средства. Обязательства взяты, и теперь важно последовательно воплотить их в жизнь. Это был генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте. Украина при этом продолжает наносить удары беспилотниками в глубине российской территории. Вчера был атакован нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это крупнейший российский НПЗ, находящийся в 2500 километров от границы России с Украиной. Глава Калужской области Владислав Шапша заявил во вторник утром о возгорании на промышленном предприятии в Дзержинском округе, где расположен нефтеперерабатывающее предприятие «Первый завод», нефтебаза и еще несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Белгородская область России ночью подверглась массированной ракетной атаке. Губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и в нескольких муниципалитетах были перебои с электро- и водоснабжением. В селе Беловское погиб один человек. Еще трое пострадали. В целом Министерство обороны России заявило о 452 сбитых с вечера понедельника до утра вторника беспилотниках над регионами России, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Несмотря на заявления российских властей о стабилизации ситуации, в России продолжаются перебои с поставками бензина, а губернатор Георгий Филимонов рассказал, как сам остался без бензина. Филимонов, видимо, хотел продемонстрировать, назовем это, близость к народу, но получилось, как получилось.
4: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Незадолго до этого Филимонов призывал жителей области не закупать бензин впрок. По его словам, отпуск топлива для физических лиц частично ограничен, потому что спрос вырос почти вдвое, хотя поставки бензина остаются на прежнем уровне. С конца июня на автозаправках Вологодского региона разрешено отпускать не более 30 литров бензина в бак одного автомобиля. Продажа топлива в канистры ограничено. Россия же избрала новую тактику, подвергая планомерному уничтожению автозаправочные станции в Украине. В последнее время их уничтожено уже более 150. Репортаж из города Изюм в Харьковской области Украины фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
5: Изюм, по сути, последний относительно безопасный населенный большой пункт Харьковской области перед заездом в уже фронтовую Донецкую область. И до последнего времени Изюм оставался таким островком цивилизации в фронтовом военном Донбассе. Но с 5 июля российская армия системно уничтожает изюмские АЗС. С антидроновой сетки снимают обломки заправки и фрагменты тел. Власти пока сообщили об одном погибшем, но цифра может вырасти. Эта АЗС была популярным пидстопом в Изюме. Сергей, сторож ресторанчика напротив АЗС, уверен, это месть за удары ВСУ по российским НПЗ. Топливная война. Бить по заправкам начали несколько недель назад.
6: Это же первый прилет уже был 5 месяцев назад. Я так думаю, что это был прилет туда.
5: Буквально через полдня в Изюме прогремит еще пара взрывов. И на карте уничтоженных АЗС появится еще одна точка, которой не помогли ни мешки с песком, ни антидроновые сети. Сразу после этого в 25-тысячном городе превентивно закрылись все заправки. Здесь, уверены, взаимные удары по топливной отрасли не прекратятся.
7: На изюмских пабликах начала шериться информация, в которой людей призывают не заправляться лишний раз на местных АЗС и тем более избегать длительных перекусов или каких-то рабочих встреч, потому что, я процитирую, все заправки противникам обозначены как плановые цели. Но надо сказать, что Изюм далеко не первый город, в котором российская армия уничтожает АЗС.
5: В поисках бензина надо ехать в сторону Харькова, но в радиусе 50 километров заправок нет. Все уничтожено. За последние 2 недели в области было атаковано больше 20 АЗС. На въезде в Харьков одну из заправочных станций уничтожили накануне утром.
8: А они сейчас везде заправки бьют. Чтобы бензину не было. Я лично бачила. Ну, невеликий самолетик.
9: Ну, никого не было, если бы кто-то был, там люди...
10: Да, ну, бы убило.
5: Болезненнее всего удары по ЗС ощущаются в небольших населенных пунктах. В Богодухове под Харьковом уничтожены все заправки. Такая же ситуация в Никополе, Днепропетровской области, и Тростенце, Сумской. Недавно появилась информация, что уничтожены все АЗС на трассе Днепр-Харьков. Водителям рекомендовали заправляться в городах. Где-то бензин продают строго по часам, например, с часу до двух. Где-то пускают на заправку по одной машине, где-то заправочные пункты делают незаметными, почти подпольными. Топливные эксперты уверяют, АЗС и власти ищут решение, как обезопасить свои объекты, но четких ответов пока нет, а речь идет о сотнях объектах в небольших городках.
7: В Украине насчитывается около 5500 заправок, и около 170 поврежденных или уничтоженных. Но вот это количество, оно постоянно растет. Поэтому, если не будут предприняты хоть какие-то меры, локальная проблема может перерасти в общенациональную.
0: Это был репортаж из города Изюм в Харьковской области фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вчерашнем выпуске дайджеста «Время свободы» я рассказывал вам о скандале на чемпионате мира по футболу, вызванном отменой Международной федерации футбола ФИФА, дисквалификацией получившего красную карточку нападающего сборной США Флорина Балагуна. Причем это было сделано после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино. В понедельник всю первую половину дня большинство журналистов, включая меня, рассказывая об этом скандале, постоянно подчеркивали, что содержание разговора Трампа и Инфантино неизвестно, а значит, уверенности в том, что президент США просил президента ФИФА отменить дисквалификацию Балагуна, нет. Однако сам Трамп, общаясь с журналистами в понедельник в Белом доме, не только подтвердил, что звонил Инфантино и просил отменить дисквалификацию, но и пространно высказался по поводу своего видения эпизода с удалением, в котором Балагун шипами своей бутсы врезался в голеностоп боснийского защитника. Трамп также прокомментировал действия судьи, который родом из Бразилии, и даже выразил недоумение по поводу того, что игрок, удаленный за грубость в одном футбольном матче, может наказываться запретом играть в другом. Вот смонтированные отрывки высказывания президента США, который, среди прочего, отметил, что он хорошо разбирается в спорте и что он не указывал ФИФА, что именно надо делать и какое решение по дисквалификации Балагуна принимать. Это даже не было нарушением, там даже не было надлома кости. И этот судья, он вызывает определенные подозрения, если посмотреть на его прошлое. Но я не хочу это обсуждать, потому что не люблю провоцировать лишние споры. А потом они говорят, что ты не можешь играть. Но это очень несправедливо. Одно дело наказать кого-то вот за эту игру, но как можно наказывать за матч, который еще даже не был сыгран? Это очень несправедливо, так нельзя, поэтому да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение. Я поговорил с человеком, которого очень уважают, и, кстати, уровень уважения к которому вырос многократно. Это был президент США Дональд Трамп. Его заявление весь вечер понедельника было первой новостью на ведущих телеканалах мира, отодвинув на второй план такие события, как удары России по Украине, открывающийся саммит НАТО, похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле. Что касается Инфантино, то он сказал, что ему постоянно звонят по вопросам, связанным с футболом, не только Трамп, но и главы многих других государств. По словам Инфантино, судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе применимых правил и конкретных фактов. Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, а иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают, подчеркнул Джанни Инфантино. Мало кого, признаться, это убедило. Шквал критики в адрес президента ФИФА не утихает. Один из комментаторов назвал скандал гражданской войной в футболе, во многом потому, что действия ФИФА осудил и Союз европейских футбольных ассоциаций, УЕФА, проводящий престижные футбольные соревнования, включая Лигу европейских чемпионов и Чемпионат Европы. И, как водится, все поставило на место сама игра. В матче против Бельгии, несмотря на присутствие на поле Флорина Балагуна, американская сборная выглядела довольно слабо. Не исключено, что на состояние игроков давил весь этот скандал. Соединенные Штаты проиграли Бельгии со счетом 1-4. Причем некоторые американские болельщики признавали, что в какой-то степени рады вылету команды США, и они предпочитают такой исход, чем если бы их любимая сборная продолжила участие в турнире со шлейфом всего этого скандала. И еще один очень любопытный, мне кажется, факт. Вот этот самый нападающий сборной США Флорин Балагун, он сын нигерийцев из народности Йоруба. Его родители жили в Лондоне и приехали в Нью-Йорк, когда его мама была на 7-м месяце беременности. И вот когда они собрались обратно, авиакомпания не пустила их в самолет во избежание родов на борту. И так Балагун стал американцем, поскольку родился на американской территории. При этом, как вы помните, буквально на днях Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, который существенно ограничивал право на американское гражданство для тех, кто родился на территории Соединенных Штатов. Между тем, вчера на чемпионате мира по футболу развернулась настоящая и именно спортивная драма. Сборная Португалии в очень упорном матче проиграла испанцам со счетом 0-1, и этот матч стал последним матчем на чемпионатах мира для капитана португальской сборной, суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду. Роналду, который сыграл аж на 6 мировых первенствах, впервые он принимал участие в чемпионате мира в далеком теперь уже 2006 году, не скрывал своих слез после матча, и вот как он их потом объяснил.
10: Грустно вот так покидать чемпионат мира. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я отдал все, что мог. Я сделал все, что было в моих силах, и поэтому ухожу со спокойной совестью. Но это футбол, такова жизнь футболиста. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Нужно двигаться дальше. Да, это действительно был мой последний чемпионат мира. Что касается всего остального, у меня еще будет время все обдумать, побыть с семьей, не принимать никаких решений сгоряча и продолжать жить дальше.
0: И seguir la vida. Это был капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Очень распространено мнение, согласно которому 41-летний Роналду в его нынешней спортивной форме не давал полностью раскрыться потенциалу португальской команды. Но одно, мне кажется, совершенно неоспоримым. Роналду – выдающийся футболист, один из лучших в истории, самый популярный в мире игры. Ну и последняя приятная тема. 90 лет сегодня исполнилось в прошлом советскому, ныне израильскому поэту Игорю Губерману, чьи знаменитые иронические четверостишия «Гарики» известны по всему миру уже много десятилетий. Мы присоединяемся к самым теплым поздравлениям юбиляру. Ну а я закончу сегодняшний выпуск фрагментом из записанного в 2023 году интервью Игоря Мироновича «Радио Свобода» в рамках подкаста «Зарубежье». Фрагмент начинается с «Гарика о России» и ответа на вопрос «Умерла ли Россия?».
1: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега, а ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Она не погибла, она погибла с точки зрения репутации. Это безусловно, потому что это продлится очень долго, это такая репутация и все прочее. Она сильно ослабла, осела с точки зрения культурной, технологической, всякой другой, потому что уезжают миллионы. Уехали же уже миллионы. И в этом смысле Россия очень оскудела. Уезжают таланты, творцы и умы. Едут люди отменно отборные. И останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. В этом я абсолютно убежден. Но, вы знаете, мне кажется, что Путин, он не понимает, что он уже добился того, чего он добивался и добивается в своем ослеплении маньячном. Он ведь хочет расширить русский мир и в этом качестве войти в историю. Отсюда война и всякое прочее. Не было бы с Украиной, было бы с Казахстаном или с кем-то, с Молдавией и с кем-то еще. Но он уже немыслимо расширил русский мир. Пусть он успокоится, потому что уехали это миллионы, понимаете? И в Австралии, и в Казахстане, и, я не знаю, в Северной Канаде русская речь. Там дикое же количество россиян приехало. Причем действительно отменные, отборные, уж во всяком случае мужественные, что решились на отъезд. Поэтому Россия, конечно, думаю, что сильно оскудела. Хотя вот приезжают друзья из Москвы,

0: будущем развеев, исчез какой-то очень важный ген, возможно, от уехавших евреев. Вот вы знаете, очень много стихов о России. Я как-то неразрывно с ней связан, ну, еще потому, что два раза в год ездил на месяц на гастроли, объезжал всю страну, и там что-то очень родное. И вот 24 февраля вот как отрезало, как отрезало. Живы мы внутри любых систем. Мы полны наследственного знания. Мы всю жизнь обходимся лишь тем, что осталось после обрезания. Ну вот, собственно, такие стишки еврейские. Старческие очень, главное. Понимаете, старость очень интересный возраст, потому что много очень скрывается, открывается разных вещей, связанных со здоровьем, с психологическим здоровьем, с отношением к людям, с отношением к себе людей. Я все это стараюсь вот в стишках запечатлеть. Я скорее не Робинзон, а кто это, как его, Тор, нет, который жил в лесу, я уже забыл. Торо.
1: Да.
0: Я вот последние годы так живу, вот общаюсь иногда с друзьями, приезжают родственники, ну, в общем, вот так замкнуто. Поэтому я не глашатай общественного мнения.
2: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». Выпуск посвящен рассказу о поиске послевоенного диалога. Война России в Украине еще не закончилась, но правозащитники уже ищут ответ на вопросы о том, как после наступления мира украинцы и россияне снова смогут общаться друг с другом. С вами Александра Вагнер. В июне в Праге состоялся семинар Украинской миротворческой школы, цель которого была найти пути для поиска взаимопонимания между россиянами и украинцами, вопреки продолжающейся агрессии России в Украине. Участниками семинара стали россияне с антивоенной позицией и активисты, которые стремятся ответить на вопрос, как нам говорить с украинцами. По словам Георгия Чижова, руководителя Киевского центра содействия реформам и тренера Украинской миротворческой школы, основы для проведения семинаров по преодолению конфликтов были заложены после аннексии России Крыма.
1: Проект этот возник еще в 2014 году. У истоков стояли руководители Центра ближневосточных исследований. Ну, они в свое время работали в Украине довольно много в Крыму, и вот когда был этот травматичный опыт, достаточно много крымских татар выехали в Херсонскую область. В общем, там где-то с юга Украины в 2014 году начиналась Украинская миротворческая школа, и не связано с миром между Россией и Украиной, изначально предполагалось

0: То, что называется писбилдингом в громадах, то есть на местах в Украине. Людей, в первую очередь активистов гражданских, обучали основам конфликтологии, основам ведения переговоров. То есть это такие низовые общины. И дальше в этом году уже 13-й сезон стартует Украинской миротворческой школы. А в Праге это специальная сессия, мы ее называем. Действительно, впервые захотели попробовать поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится. Фактически не в формате диалога, потому что думали над диалоговыми форматами, но что-то, видимо, для полноценного диалога время еще не пришло. А вот таким образом, в виде тренинга, когда украинские тренеры проводят тренинг-сессию для россиян, попробуем, что из этого выйдет.
1: А кто является гостями школы в этом году?
0: Это россияне, выехавшие из России в основном, начиная с 2022 года, но есть и люди, которые дольше живут в Европе. Мы сознательно не приглашали людей, которые сейчас в России, чтобы не подвергать их риску. Понятно, что базово все эти люди против войны, против российской агрессии, против путинского режима. То есть тут дискуссий, что добро, что зло, на эту тему у нас не будет. Большинство – это активисты. При отборе активная гражданская позиция учитывалась, но есть и просто вот антивоенные, антипутинские россияне, которые, может быть, ничем не знамениты и не слишком активны, но интересуются тем, как разговаривать с украинцами после всего, что произошло.
1: Вот вы говорите, что еще не пришло время для полноценного диалога. Да, вот как вы сейчас представляете это общение между украинцами и россиянами?
0: Ну, все-таки это общение в формате тренинга, когда тренеры все-таки задают повестку, имеют возможность что-то останавливать, что-то регулировать. То есть это не совсем диалог, когда стороны абсолютно равноправны. Фактически здесь за украинцами остается формат, сценарий и вся драматургия.
1: Тем не менее, все-таки слово «миротворческий» в названии звучит, поэтому я вот хотела бы спросить, будет ли некий поиск моментов соприкосновения. Миротворчество каким-то образом будет играть в этом роль?
0: Да, безусловно. То есть, с одной стороны, основной запрос, который мы получили от россиян, от наших участников, если его обобщить, как нам разговаривать с украинцами. Поэтому мы им будем показывать украинскую оптику, объяснять, что может раздражать, что может триггерить, каких вещей надо избегать, а каких как раз можно не избегать, чтобы общаться с украинцами, это одно направление. А другое направление, мы все-таки хотим провести такой форсайт, работу с будущим, чтобы люди задумались о том, как они видят будущее России. Потому что большинство наших участников, насколько я понимаю, хотели бы вернуться в Россию, когда это станет для них возможно. И как они видят себя в этом проекте. И мы хотим им помочь над этим подумать. По большому счету, это все на самом деле направлено на то, чтобы действительно когда-то настал мир, и в этом мире можно было бы взаимодействовать украинцам и россиянам, потому что граница, в принципе, никуда не денется. Даже если Россия каким-то образом фрагментируется, но все равно она будет вдоль протяженной украинской границы, и все равно соседские отношения придется строить. Пусть они не будут братскими или какими-то еще, да, но все равно они должны быть.
1: А вот вы говорите, что необходимо еще пока чего-то избегать. Вот не могли бы вы привести примеры?
0: Избегать в смысле в общении, да?
1: Да-да, вы упомянули, что нужно чего-то избегать, чтобы не вызывать какой-то реакции.
0: Самый простой пример, вот избегать таких словесных модулей, как «а все-таки мы братские народы». Это очень болезненно воспринимается. На самом деле таких триггеров много. И у самых позитивно проукраински настроенных людей в России не всегда есть понимание, что вот это то, чего последний очень готов от них услышать.
1: Руководитель Киевского центра содействия реформам Георгий Чижов рассказывал о семинаре Украинской миротворческой школы в Праге. Одна из приглашенных на семинар участниц – россиянка Александра Росейкина. В начале войны она жила в Эстонии и для беженцев из Украины в первые дни боевых действий организовала в Таллине детский досуговый центр, где дети могли заниматься с украинскими преподавателями. У Александры Росейкиной я спросила, важно ли для нее участие в Украинской миротворческой школе.
2: Для меня, естественно, это такое важное мероприятие, потому что я, в принципе, работаю с украинскими беженцами уже 4 года. Вот, и, конечно, для меня участие в таких мероприятиях, оно имеет ключевое значение. Мне важно быть в контексте. И у меня, собственно, команда – это украинцы и россияне. Мы работаем все вместе уже 4 года. Ну, я из России, я, в принципе, всю жизнь занимаюсь проектами помощи детям в трудной жизненной ситуации. И когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я уже находилась в Эстонии. И у меня вопроса не стояло, помогать или нет. Конечно же, я начала помогать беженцам и основала здесь проект поддержки украинских семей с детьми. И это проект, который предоставляет рабочие места украинским педагогам и помогает семьям. Это занятия на украинском языке для детей, проведение городских лагерей, кружков. Ну, в общем, такая украиноязычная среда для украинских детей на благотворительной основе.
1: А сколько участников вашей организации? И расскажите, как ваша международная команда, как она возникала?
2: У меня проект был основан на пароме для приема беженцев, который был в Таллине, как только вот началось полномасштабное вторжение, и в Эстонию начали приезжать беженцы из Украины. Они здесь открыли такой пункт по приему беженцев на пароме. Это такой, как город в городе был, куда заселяли украинцев, которым нужно было в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы, найти жилье, устроиться на работу. И этот корабль просуществовал почти год. Они его открыли весной 22-го года, и весной 23-го года его расселили. И летом 22-го года я туда пришла как волонтер, пока на тот момент еще одна, и предложила им свою помощь именно с детьми, потому что ну, в основном ехали женщины и дети. Женщинам нужно было решать все свои вот эти вот свалившиеся на них проблемы здесь, в Эстонии. И я прекрасно, как мама, понимаю, как это сложно делать с ребенком на голове сидящим. Ну и, в принципе, для меня было понятно, что если мама условно там одна несколько часов побудет у себя в каюте, это уже для нее тоже будет огромная помощь и поддержка. И нам разрешили, и сначала это были вообще только российские волонтеры, такие же, как и я, оказавшиеся здесь, кто хотел помогать. Мы приходили на паром и проводили занятия для детей. Провели тогда первую смену городского лагеря на пароме летом и занимались с детьми. Потом провели вторую смену, и потом начался учебный год в сентябре. Мы поговорили с родителями, которые на тот момент жили на пароме, а тогда это было 2600 человек и большое количество, естественно, детей. И на пароме дети до 12 лет одни находиться не могли. И мы провели опрос среди родителей, и родители нам сказали, что, конечно, им бы хотелось, чтобы мы дальше продолжили, потому что особенно там садиковский возраст еще тогда не были распределены дети по учреждениям. Очень нужна была такая поддержка. Нам выделили помещение на одной из палуб корабля, и мы там продолжали заниматься детьми. И к нам стали присоединяться уже украинские воспитатели и педагоги, и в большинстве своем это были те же самые люди, которые жили на этом же корабле. И тогда мы уже перешли из формата волонтерского проекта, такой проект условно с зарплатами, куда мы прям принимали на работу уже наших воспитателей. И тогда, собственно, он вот более-менее сформировался как существующий на данный момент проект. После расформирования корабля мы переехали в отдельное помещение и продолжили тоже заниматься с детьми. И у нас также остаются волонтеры-россияне, а все воспитатели, весь персонал – это все из Украины.
1: Ну вот этот семинар, который проходит сейчас в Праге, он связан с восстановлением связей. Но я так понимаю, что вас изначально воспринимали как человека, который несет помощь. Сталкивались ли вы с какими-то проблемами вот на этом пути, когда вы решили помогать, и с тем, что вы россиянка?
2: Да, было сложно очень вначале. В Эстонии же большой процент русскоязычного населения. И на мне бегущей строкой не написано, что я из России. Я просто, как и очень большой процент эстонцев, знаю русский язык. Вот, и поэтому, там условно, даже когда я там заходила на корабль, я заходила не с транспарантом, что я из России. Я как бы не скрывала, что я из России, но я об этом и не рассказывала на каждом углу. Я просто жила и просто помогала. Но дети, родители, им же всем интересно. Они, естественно, что там спрашивают, и волонтеры у меня тоже русскоязычные. Там, у нас поначалу было очень много с этим сложностей. Тяжело было людям воспринимать то, что мы из России. Очень долго такой барьер был у мам. У многих, не у всех, но у многих, что там условно наша переписка с ними, мы ведем переписку там по детям, по центру, и мамы именно вот прям планомерно разговаривали со мной только на украинском языке. И диалоги у нас выглядели довольно странно, потому что ну как-то так получилось, что украинский я понимаю и на слух, и читаю, и мне мамы пишут на украинском языке, а я им отвечаю на русском. Мы все друг друга поняли, но тем не менее каждый разговаривает на своем языке. Были сложности у детей. потому что очень многие дети, особенно в первое время, это были дети, которых вывозили из горячих точек через фильтрацию, через Россию. И они через Россию въезжали уже сюда, в Эстонию. И, конечно, они натерпелись, они там сиделись в подвалах. И когда они узнавали, что мы из России, у нас там дети замыкались на какое-то время, им нужно было смириться, привыкнуть, что вот мы из России, но мы не те люди, которые их обижали, и что мы к ним с добром. И на это какое-то время у нас ушло. А дальше уже, конечно, со временем, там, проходили месяца нашей работы, и становилось уже легче, потому что, сарафанное радио про нас рассказывали, и сейчас с этим абсолютно нет проблем, потому что у нас такое здесь довольно небольшое сообщество, и все, конечно же, знают, какая у меня позиция, почему я здесь, а не дома, и я просто не могу уже вернуться в Россию, я здесь нахожусь под международной защитой. И сейчас уже, конечно, таких вопросов просто не возникает. Вначале было сложно.
1: А расскажите вот об обстоятельствах вашего отъезда из России. Вы уехали до войны или после, и что стало причиной?
2: Это на самом деле просто стечение обстоятельств. Я уехала из России по туристической визе еще в 2021 году. Потом получила визу на год, осталась здесь, и в этот момент началось полномасштабное вторжение. И я приняла для себя решение, что я вернуться домой не могу, и я хочу помогать Украине. В России это невозможно было бы сделать. Так, собственно, и получилось, что я начала работать с украинцами, работать с украинскими медийными личностями, с политиками, с антивоенными российскими проектами. И, конечно, сейчас я уже вот со всем вот этим списком вернуться в Россию не могу. Даже не по соображению, что у меня такой кейс, а из тех соображений, что вся эта ситуация, она мне абсолютно не близка, и я просто не хочу в этом принимать участие.
1: А вот вы пишете, что центр существует на частные пожертвования. Вот расскажите, как вам удается собирать средства на свою работу и на эту помощь?
2: В основном, да, мы проводим офлайн мероприятия с медийными людьми, на концертах собираем деньги, ездим, проводим аукционы. В аукционе у нас принимают участие Монеточка, Ваня Дорн, УБ-2-2 Лота, набор шахмат Гарри Каспарова с автографом, Noise MC, группа Каста, Чулпан Хаматова, Илья Яшин, Максим Суханов. Группа Каста, она с нами вообще с самого начала. Дальше присоединилась группа Би-2. И дальше постепенно вот эти вот все люди, которых я перечислила, они все друг за дружкой к нам подтягивались, с удовольствием нас поддерживают. Чулпан Хаматова нам очень здорово помогла, когда у нас был самый первый кризис. Она сначала сделала у себя публикацию, а потом пригласила меня к ним с Юлией Аук на спектакль. И вот после спектакля мы плакали, обнимались, говорили о том, как это все ужасно, все, что происходит, и провели первый офлайн-сбор.
1: Александра Расикина рассказывала о своем проекте помощи детям из семей украинских беженцев, спасающихся от российских обстрелов в Эстонии. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Жители стран бывшей Югославии, пережившие в 90-х годах несколько войн, после окончания боевых действий столкнулись с необходимостью искать пути взаимодействия друг с другом. Журналистка из Сербии Ивана Георгиевски в прошлом была участницей нескольких семинаров по налаживанию диалога с жителями соседних с Сербией стран после окончания югославских войн. Вот что она рассказывает.
3: Когда я была ребенком, поскольку я родилась в 90-е, я в этих программах примирения участвовала. Но прежде чем я об этом расскажу, я хочу напомнить, что специфика югославских войн заключалась не просто в том, что воевали соседние страны, а там воевали люди разной этнической принадлежности, которые до этого жили в одних городах, на одних улицах, иногда даже в одних подъездах. И очень показательный пример города Мостар, потому что, по сути, там прошли две гражданские войны. Сначала сербы воевали против босняков и хорватов, а когда сербские силы потерпели поражение, босняки и хорваты продолжили воевать уже друг с другом, и до сих пор Мостар во многом остается разделенным городом. И когда мне было 15, первая программа, в которой я участвовала, она проходила именно в Мостаре. И я помню, что когда я туда поехала, я не знала про такое понятие города, в котором ночью нельзя переходить через мост. То есть сербская организация, которая меня, школьная подруга, туда отправила, связалась с хорватской организацией, которая работала в западной части города Мостар. А в восточной части, там до сих пор преобладает мусульманское население. И первое, что нам сказали, что ну вот, мы сербские ребята в хорватской части Мостара, но ночью через мост нельзя переходить. И, в общем, нам сказали, что нам одним нельзя переходить через мост, а только с группой. И, конечно, в первый вечер мы с подругой вышли из отеля, перешли через мост с таким чувством, что, ну, что там будет, и абсолютно ничего не произошло. Мы прогулялись и вернулись обратно. Я бы сказала, что главное, что мы получили в этих программах, это то, что мы смогли познакомиться с другими молодыми людьми и услышать о том, что они пережили. И нам никогда не говорили, вот это правильная версия истории, а скорее там шла речь про то, что такое переходное правосудие, почему важны права человека, что такое военное преступление, как работают международные суды, и почему вообще обществу нужна правда, и почему людям нужна правда. Но мне кажется, самое интересное происходило не на этих лекциях, а вечером, когда мы ужинали, когда мы просто сидели в парке всей группой и разговаривали. Я помню, что там был парень из Боснии, который рассказывал о том, как его семья бежала из дома в Мостаре, и как он вырос практически в лагерях для беженцев, и как много лет спустя они вернулись, но не в ту часть Мостара, в которой они до этого жили, а поселились на другом берегу реки. И там была девушка из Косово, которая вспоминала войну с своей стороны, и кто-то из Хорватии, кто говорил о том, что пережила его семья. И мне кажется, что именно вот такие моменты были моментами, когда начиналось настоящее примирение, потому что ты вдруг понимаешь, что человек напротив тебя не является абстрактным другим, а у него есть лицо, семья, история, есть боль, с которой как-то надо смириться и с ней жить. Мне кажется, вот примирение тоже начинается с того момента, когда ты понимаешь, что, ну, типа, боль, она общая, история разная, но боль, она общая, она чаще всего связана либо с потерей дома, с потерей нормальной семейной жизни. И это чувство было буквально у всех, с которыми я тогда познакомилась. И я позже, когда мне было 16-17, ездила на еще пару программ, и я помню, что я очень обиделась на родителей, которые не хотели меня отпустить в Хорватию, потому что, мне кажется, они переживали. Ну, если речь идет о новом поколении, которое войну не помнит или помнит очень мало, это вот то любопытство, с которым ты подходишь к другому человеку и слушаешь его историю. И из этого можно много чему научиться.
1: Ну вот я как раз хотела у вас спросить, сколько времени прошло с тех пор, когда закончилась война, когда вообще вот даже такое примирение стало возможным вот уже следующего поколения?
3: Эти программы для подростков начали проводиться как-то в начале 2000-х, когда я ездила впервые. Это был 2010-2011 год. Но были люди, мои друзья школьные, которые ездили до этого. И, получается, эти программы начали проводить сразу после того, как война закончилась. И программы проводились с международными гуманитарными организациями иностранными, которые работали на проектах регионального примирения и проводили обмены, образовательные программы, летние зимние школы по правам человека и всякое такое. Это началось практически сразу.
1: А вот для взрослого поколения, для людей, которые, вот вы говорили, что ваши родители вас не хотели отпустить в Хорватию, для людей, которые пережили непосредственно боевые действия, как они смотрели на это примирение? Способны ли они были простить людей, которые наносили им вред, убивали их соседей и так далее?
3: Ну, насколько я знаю, таких программ для взрослых не было, с взрослыми никто не работал, и даже с людьми, которые пережили психологическую травму, даже для ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, очень мало людей участвовало в каких-то рехабилитационных программах, и это стало источником проблем в семьях. И я помню, что у меня в школе были друзья и подруги, у которых папы участвовали войнах 90-х, и я помню, что там часто были рассказы про домашнее насилие, но никто в связи с этим ничего не делал. Насколько я знаю, программ для них не было. Но мне кажется, вот это поколение моих родителей, что у них был страх. И я помню, например, историю подруга моей мамы, которая гостила у нас, которая сбежала из Боснии, рассказывала, что после того, когда она переехала в Белград из Сараева, она боялась в общественном транспорте спросить у незнакомого человека, на какой остановке ей выходить, потому что она опасалась того, что люди услышат ее акцент и поймут, что она из Сараева. И мне кажется, эта история очень хорошо передает атмосферу этого времени, потому что там было много недоверия, люди начинают бояться друг друга, бояться языка, сказать, как их зовут, потому что, возможно, имя произносит неправильное, фамилия, акцент. И мне кажется, для них это было более трудно, особенно потому что они все-таки все это пережили и помнили.
1: А вот как вам кажется, может быть, как вы наблюдали, да, вот в обществе и во время участия в этих программах, как долго нужно времени на вот процесс примирения и какие конкретно, вот не знаю, какие-то человеческие качества важны в данном случае? Прощение или смирение?
3: Сначала нужно элементарное чувство безопасности. Это не только безопасность находиться в городе, который не бомбят. А это чувство, что ты находишься в среде, где тебе реально безопасно, и ты можешь общаться с кем угодно и сказать, откуда ты, как тебя зовут, откуда твои родственники. Очень важна история обыкновенных людей, которые прятали соседей другой национальности, или людей, которые помогали семьям бежать, людей, которые отказывались участвовать в насилии, которые рисковали собственной безопасностью, чтобы это сделать. И если речь идет о войне России против Украины, да, мы все слышим каждый день о чудовищных преступлениях, но параллельно я слышу тоже десятки историй о том, как незнакомые люди открывают свои дома для беженцев. И о волонтерах, которые вывозят семьи из-под обстрелов. И о сборе денег. И вообще об этом чувстве заботы, которое у определенной части людей все-таки есть, и которые стараются как-то помочь. И мне кажется, эти истории очень-очень важны, даже не просто для того, чтобы восстановить связи, а чтобы эти связи, которые иногда являются очень близкими, родственными связями даже, совсем не разорвались. Несмотря на то, что идет война.
1: А вот наказание военных преступников и вообще суды, да, над виновными в военных преступлениях, какую роль они играли вот в тот период, когда происходил вот этот процесс примирения в странах бывшей Югославии?
3: Ну, я сначала скажу, что, на мой взгляд, самой большой проблемой в процессе примирения, который на Балканах все-таки он до сих пор не закончился, самая большая проблема – это региональная политика. Кажется, что обычные люди двигаются к примирению быстрее, чем их политики. И, например, в Боснии и Герцеговине есть такой политик Милорад Додик, который долгие годы является одним из главных политических лидеров в Республике Сербской. А я напомню, что это сущность в составе Боснии и Герцеговины, а не отдельное государство. И Додик регулярно говорит о возможности отделения и сецессии. А сербский президент Александр Вучич, например, повседневно обвиняет хорватские спецслужбы в вмешательстве во внутренние процессы Сербии, например, в протесты, которые уже полтора года в Сербии проходят. Тоже в сербском политическом дискурсе косовские албанцы по-прежнему нередко изображаются как враги или угроза. И еще одна проблема в том, что в большинстве стран бывшей Югославии нет по-настоящему объективного и общего вот согласия о том, что у нас в 90-е произошло, и нет общего описания войны в школьных учебниках, и дети в Загребе, Сараево, Белграде и Приштине часто изучают совершенно разные версии одних и тех же событий, а некоторые события их не изучают вообще. И это создает парадоксальную ситуацию, и конечно, что касается переходной правды. Ну, эти процессы длятся очень долго. И единственный процесс, который в связи с войнами 90-х закончились, это процессы, которые велись перед Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Но есть десятки, даже сотни, если на весь регион смотреть, судебных процессов, которые сейчас ведутся против подозреваемых преступников, между прочим, за военные преступления. Но, к сожалению, сегодня, особенно если смотреть на Косово и на Сербию, эти процессы используются в политических целях. В Сербии судят албанцев, а в Косово судят сербов.
1: То есть этот процесс не завершен, несмотря на то, что уже так много времени прошло после окончания войн?
3: Да-да, это все еще продолжается, и в Гааге продолжает работать специальный суд по Косово. Так что, да, на мой взгляд, судебные процессы – это очень важно, потому что это помогает установить личную ответственность конкретных людей за конкретные преступления, и это позволяет немного уйти от этого чувства коллективной вины, и это помогает понять, что никогда нельзя наказывать целый народ, а надо наказывать конкретных преступников, потому что есть конкретные люди, которые давали приказы и которые совершали конкретные преступления. Потому что мне кажется, в обществе, где есть сильное чувство коллективной вины, гораздо труднее идти к примирению.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о том, как после окончания боевых действий жители стран бывшей Югославии искали пути для налаживания диалога. Вы слушали 21-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Москву ждет 1000 дронов в день, говорит Зеленский в интервью Financial Times. Путин звонит Трампу, а телевизор пугает саммитом НАТО в Анкаре.
6: Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво-то смотреть. Ну и чего теперь? Ну придется терпеть.
4: Чиновники в одной лодке с народом, но лодка без бензина, и кто-то ее раскачивает. В то время как Путину очень надо держать лицо.
7: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о том, с каким лицом Кремль возвращается к переговорам насчет мира в Украине. Кремль ведь все еще надеется на контакты с американцами. Так говорит пресс-секретарь Владимира Путина и напоминает про Константиновку. О ее захвате глава Кремля рассказывал Дональду Трампу в телефонном разговоре. Почему этот рассказ неправда, мы разбирали в ролике, который у вас будет в подсказке на Ютубе, но сейчас не об этом. Разговор Путина и Трампа приурочен к саммиту НАТО. Так говорит помощник президента России Ушаков. Москва следит за встречей Трампа и Зеленского, а исходя из этого надеется на шаги в сторону мирной траектории. Украина не видит подобных шагов от России, и Зеленский обещает Путину столько дронов по Москве, что тот уедет аж за Урал.
8: Охренеть. Охренеть.
9: В ночь на 7 июля несколько регионов России вновь подверглись массированной атаке дронов и ракет. Это кадры очевидцев из Белгорода.
10: Ух ты, ёперный бабай,
11: это,
10: а!
11: Это не по вокзалу бьют.
10: Охренеть. Тут мы тут охренеть.
12: Ребята, трандец, это я вышла с подъезда, со своего, короче, балкона. Но это опять Мичуринская. Я в шоке.
9: По данным независимых мониторинговых каналов, одним из атакованных объектов стало Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Это филиал «Газпром Трансгаз Москва». Задача подразделения – транспортировка газа потребителям.
13: Добрый вечер.
14: Да ну! Сильно жестко!
9: Местный исполняющий обязанности губернатора генерал-майор Александр Шуваев написал в своем телеграм-канале о пожаре на объекте инфраструктуры, не уточняя, на каком.
15: На одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении.
9: Утром Минобороны России доложило о перехвате, как говорится в официальной сводке, более 450 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом. А государственное агентство ТАСС констатировало, что сегодняшняя атака на российскую столицу стала крупнейшей за последние 2 года.
16: Нет.
9: Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале всю ночь рассказывал о сбитых беспилотниках. Вот что он написал в 6 часов утра 11 минут.
17: С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
9: А это объятый пламенем нефтеперерабатывающий завод в Омске, крупнейший в России. Накануне вооруженные силы Украины его атаковали впервые.
18: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало, блядь.
19: Отдохнули, называется.
20: Еще один.
9: В последние недели Украина резко нарастила дальнобойные удары беспилотниками как по военным целям в Москве, так и по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы, как заявляют в Киеве, заставить Путина сесть за стол переговоров.
21: Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны.
9: Издание агентства публикует карту России, на которой красным цветом отмечено, куда теперь долетают беспилотники ВСУ. По этим данным, под ударом сейчас оказались уже около 85% нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно российскому реестру НПЗ, в зоне поражения украинских беспилотников находятся 33 из 45 крупнейших российских заводов по переработке нефти.
7: И об ультиматумах Владимиру Путину и о ожиданиях Кремля мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
7: Я хочу откатиться немножко назад на звонки Владимира Путина Дональду Трампу, поздравления, рассказы про Константиновку и слова пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Москва все еще ждет посланников из Соединенных Штатов. Можно ли это трактовать как искреннее желание вернуться к переговорам?
22: Разумеется, это желание никуда не пропадало. Более того, Трамп сегодня для Путина это основной объект всех и всяческих усилий. 15 августа прошлого года в Анкоридже Путин сумел убедить Трампа в том, что Российская Федерация по инерции выигрывает войну, и это станет совершенно очевидно к весне 2026 года. Украина не сможет пройти тяжелую прошлую зиму. И, исходя из этого, Путин рассчитывал, что Трамп и прекратит для него украинскую войну на вполне приемлемых для Кремля условиях, включающих и вывод украинских войск из Донбасса и Славянско-Краматорской агломерации, но не только. Ключевой вопрос, разумеется, для Путина – это хотя бы частичное снятие с американских санкций с Российской Федерации, что только и позволит российской экономике выйти из полуобморочного состояния, в котором она сейчас находится. Но со временем выяснилось, что базовая предпосылка анкаридской договоренности неверна. РФ не побеждает по инерции. И сейчас для Путина очень важно вернуть Трампа к духу Анкориджа, с тем, чтобы, во-первых, прекратить войну, во-вторых, начать выход из-под санкций. И для этого нужно продемонстрировать, что Путин побеждает. Как правильно заметили на медне несколько комментаторов, включая бывшего спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога, Трамп всегда с победителями. И именно эта утрата ощущения того, что РФ выигрывает войну по инерции, и привела к тому, что Трамп охладел и к духу Анкориджа, и к его былым договоренностям, а также будущему альянсу и пакту с хозяином Кремля.
7: Зеленский полагает, что социальный кризис в России принудит Путина к настоящим переговорам и что тот остановится. Как вы думаете, это действительно послание к Владимиру Путину, чтобы он одумался, все беспилотники, которые летят в Россию, или это все-таки выступление перед тем же Дональдом Трампом?
22: И то, и другое. Это и приуроченный к саммиту НАТО, который сегодня открывается в Анкаре, причем усилия и Украины, и Кремля направлены на одно и то же. Переформатировать мнение Дональда Трампа в отношении перспектив этой войны и, соответственно, ставок на те или на то или на тот или иной сценарий ее завершения и содействия сторонам в этой войне. Но понятно, что Владимир Путин, как классический эпилептоид, не принимает решений под давлением. Под давлением он всегда поступает наоборот. Кроме того, собственно, сами явления, кризисные явления в экономической и социальной сфере его не убеждают. Прежде всего, он склонен недооценивать эти явления и их последствия, поскольку находится в собственной эхо-камере, в своей информационной метавселенной. А во-вторых, он считает, что и отчасти справедливо, что тоталитарный режим, который он построил за 26,5 лет пребывания у власти, избавляет от его от необходимости поддерживать обратную связь с верноподданным народом. Этот народ все равно останется ему лоялен, а если какие-то неприятности в этой сфере возникнут, то для этого существует огромная репрессивная машина, выстроенная за те же годы. А поэтому здесь прямой причинно-следственной связи между ухудшением обстановки внутри России и желанием Путина прекратить войну нет.
7: У социологии администрации президента, ну, я имею в виду фомовская социология, которая близка к администрации президента, показывает, что падает рейтинг одобрения работы Владимира Путина внутри страны. А это вообще важно?
22: Для Путина нет. Это важно для администрации президента, поскольку она должна показывать свою работу и свою необходимость, а также необходимость расширения финансирования ее политико-технологических усилий, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу, назначенных на 30 сентября. Это важно, собственно, для кремлевских социологов. Они должны напомнить, что они вообще нужны, поскольку на самом деле объективно такого типа системе власти они не нужны. Рейтинг, с точки зрения самого Владимира Путина, это технический параметр, который назначает его администрация. На любых выборах он сам или связаны с ним политические силы, а не связанных с ним политических сил публичной российской политики нет и не может быть на сегодняшний день, получит тот процент, который Кремль им и назначит. В этом смысле рейтинг Путина – это такая же абстракция, как условно рейтинг Иосифа Сталина или даже Леонида Ильича Брежнева при советской власти. Но какой у них мог быть рейтинг, если им нет никакой альтернативы, нет электората и нет прозрачной избирательной процедуры?
7: Но, тем не менее, политтехнологи внутри России, которые легально работают и дискутируют в своих телеграммах, обращают внимание властей и самого Владимира Путина, и не Владимира Путина о том, что созревает некий социальный кризис, и предлагают чиновники решения. Вот депутат Свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер предлагает, например, клеймить перекупщиков бензина железом, ведь те, по его мнению, раскачивают ситуацию. А государственная информационная обслуга тоже выбирает тактику, но я не побоюсь назвать ее американским термином, газлайтингом, то есть поджигание бензина, если перевести на русский, и означает обвинение жертв. Вот как это звучит.
8: Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько лет они с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
11: По факту в этой ситуации и все. Люди, которые сразу бегут, и, может быть, никакого бы повышенного ажиотажа и проблем с бензином бы не было, если бы они не начали все массово скупать и спровоцировали тем самым коллапс.
7: Ну, то есть люди сами виноваты, сами скупались, зря закупались. Станислав Александрович, как вы думаете, получается ли государству купировать народное напряжение, которое появляется из-за нехватки бензина?
22: Но это все же скорее не газлайтинг, а виксемблейминг. Да? И купировать получается у главных политтехнологических структур Кремля, то есть у Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии, на которые Путин вполне рассчитывает в этой ситуации. Ясно, что политтехнологи, политические консультанты, которые в России еще живы и действуют, и занимаются они тем, чего нет, поскольку они предназначены для публичной демократической политики, она наоборот полностью уничтожена, должны создавать иллюзии, некоторую иллюзию собственной нужности и придумывать какие-то смысловые конструкции, в нынешних условиях просто не работающие, поскольку у тоталитарного режима на всем протяжении мировой истории, человеческой истории, существует только одна система инструментов взаимодействия с подданными – силовая. Она и будет применяться для купирования недовольства, и, возможно, уже применяется. А, кроме того, Путин считает своим важнейшим активом стратегическое терпение, как свое собственное, он может перетерпеть, подождать, поскольку он никуда не торопится, над ним не каплет, у него нет, опять же, электоральных циклов, избирателей, необходимости чего-то обещать, наипаче выполнять обещания, и стратегическое терпение верноподданного народа, многонационального РФ, народа, воспетый еще Иосифом Сталином и его тосте на банкете в честь победы над нацистской Германией 23 июня без малого 1945 года. Поэтому все перетерпят. Терпеть не может только изнеженный просвещенный Запад, но не Российская Федерация, которая в понимании Путина должна консолидироваться вокруг вождя, опять же, потому что у нее нет альтернативы.
7: Но, кажется, терпение все-таки заканчивается. Об этом говорит, например, генерал Шуваев, которого Путин назначил руководить Белгородской областью вместо Гладкова. И он в первом своем интервью «Коммерсанту» говорит, что жители области ждут одного – когда закончится специальная военная операция. Это его слова. И он, кстати, не первый представитель элит, кто делится своими откровениями после общения с народом. Грефа, например, вспоминаю, на прошлой неделе рассказывали, будет подсказка на Ютубе. Как вообще, как элиты относятся к продолжению войны? Вот они общаются с людьми, слышат, как люди относятся? На них это как-то влияет?
22: Элиты относятся к войне резко негативно, в основном, ну, за редким исключением. Но они никак не могут повлиять на Владимира Путина. Во-первых, он достаточно далеко. Как всякий стареющий диктатор, он теряет связь с реальностью. Опять же, здесь Путин совершенно не эксклюзивен. Вспомним архетипический пример португальского диктатора Саласара, который считал, что он остается у власти уже, когда его убрали от нее, и получал газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось о том, как расцветает Португалия, будто его несуществующим руководством. Конечно, Путин еще не достиг такого уровня, но близок к нему. И кроме того, Путин здесь полагается только на себя. Он считает, что он очень успешный, удачливый правитель, и что он всегда выигрывал, когда он не давал сбить себя с толку и с панталыку. Когда он умел перетерпеть, переждать, дожать, приурочить. В этом его основные козыри и фишки, остальные люди просто этого не понимают, поскольку у них нет ни опыта управления страной на таком уровне, ни, опять же, опыта, накопленного опыта этого гигантского терпения, которое присуще только ему. Поэтому конвертировать это недовольство в какую-то смену курса Путина, а тем более в смену власти, элиты на сегодняшний день не могут. Это не значит, что нет вероятности дворцового переворота в РФ. Она есть, она не равна нулю. Во-первых, мы не можем ее оценить. Во-вторых, о дворцовом перевороте не может стать известно заранее. Мятеж не может кончиться удачей, как известно. Как доказал нам Евгений Викторович Пригожин 3 года назад. Если дворцовый переворот случится, то мы об этом можем узнать только по факту.
7: Ну а пока приходится терпеть и подстраиваться. Об этом, кстати, говорят и чиновники. Я вспоминаю тут историю губернатора Филимонова. Он призывал своих сограждан не запасаться бензином. И вот чем закончилась эта история.
0: Приветствую, дорогие друзья. Филимонов на связи. Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему.
7: Ну и тут любопытная деталь, что тот автомобиль, который согласился подвезти, это автомобиль ДПС, то есть необычный гражданский автомобиль. Станислав Александрович, почему бензиновый кризис так и не сплотил народ и представителей власти?
22: Ну, здесь господин Филимонов явно блефует, потому что он не мог рассчитать, хватит ли ему бензина для переезда. К тому же губернатор Вологодской области считается одним из ключевых фанатов Иосифа Сталина в современных элитах. Поэтому, так сказать, что-то он для того, кто поклоняется Сталину, слишком много себе позволяет. Тут, так сказать, развитие режима в направлении позднего сталинизма, который идет семимильными шагами, может выйти Филимонову боком. Но народ нельзя сплотить вокруг бензинового кризиса, поскольку народ сплотить нельзя вообще. Технология управления, которую Кремль избрал почти три десятилетия назад, строится именно на атомизации представителей многонационального РФ населения. На том, что каждый играет строго за себя. На том, что нет никаких идей и проектов, которые в состоянии этот народ объединить. И долгое время считал, что в этом и залог стабильности власти. Что бы ты ни делал с этим народом, там, пенсионную реформу, там, в смысле, повышаешь пенсионный возраст. Я, кстати, как физическое лицо, сторонник повышения пенсионного возраста, но дело не в этом, разумеется, эта мера крайне непопулярна. Да, так сказать, отменяешь социальные льготы, устраиваешь войну. Народ не может консолидироваться для того, чтобы этому противостоять. И Кремлю это очень нравилось. Но тем более народ не собирается консолидироваться вокруг идеи, что Кремль лишил его сегодня бензина, а завтра, возможно, колбасы.
7: Ну, возможно, есть тактика, которая позволяет напугать народ внешним врагом, как-то так попробовать его сплотить. Я предлагаю еще раз посмотреть телевизор. Там лояльные государству эксперты уже который день живут ожиданием саммита НАТО в Анкаре, и им же население России пугают.
2: Заявление Владимира Путина о захвате Константиновки и его звонок Дональду Трампу состоялись незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор с Трампом касался предстоящей встречи Альянса и украинского урегулирования. Аналитики Американского института изучения войны не согласны с заявлениями Путина о полном контроле российской армии над Константиновкой.
13: Похоже, Кремль проводит целенаправленную информационную кампанию, призванную продемонстрировать администрации Трампа и западному информационному пространству факт якобы имевшего место захвата России Константиновки.
2: Приезд в Анкару президента Украины Владимира Зеленского и результаты недавней встречи Большой Семерки в Ивьяне, где участники, в том числе США, договорились о всеобъемлющей поддержке Украины, не понравились Кремлю. Все тот же Юрий Ушаков обвинил европейских политиков в том, что они пытаются, цитата, «перебить привкусом Ивьяна договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже». Замглавы МИДа Андрей Рябков дополнил Ушакова, отметив, что США фактически встали на позиции Европы, а член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал к укреплению российской армии, чтобы быть во всеоружии, когда страны НАТО, цитата, «соберутся напасть».
20: «Саммит НАТО в Анкаре к нам имеет непосредственное отношение, потому что в нас видят угрозу и в сознании лидеров стран Альянса само существование России очень вредит».
2: На конфронтационный характер заявлений с Запада посетовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: «К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречи, которые состоятся на полях».
2: Нарратив о европейской угрозе поддержали и федеральные каналы. Часть спикеров при этом фокусировалась на якобы военных успехах. В сюжетах неоднократно упоминалась Константиновка. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире у телеведущего Владимира Соловьева рассуждал о саммите НАТО от лица лидеров европейских стран-участниц.
24: Вот если посмотреть, что такое ключевая тенденция сегодняшнего, которая завтра начнется, саммита НАТО. Она же очень простая. Либо мы затянем Трампа в ЗАГС, да, то есть в войну против России, либо, да, нам нужно, либо НАТО входит в состояние огромного кризиса.
2: Ведущий госканала «Россия-1» Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе акцентировал внимание на высоких расходах на поддержку Украины.
25: «Обирают свои народы, лезут в многомиллиардные долги.
1: тяжелый случай.
2: Корреспондент программы развил мысль Киселева.
3: В ожидании саммита НАТО в Анкаре, он в ближайший вторник, Фридрих Мерц демонстрирует единственный смысл своего существования в качестве канцлера. Швыряться деньгами в Украину так, как будто этих денег у него, как у дурака, фантиков.
2: Тема войны в Украине остается одной из ключевых на предстоящем саммите НАТО. Киев добивается включения пункта о финансовых обязательствах союзников в итоговую декларацию саммита. Некоторые участники альянса, в частности Польша и Словакия, выступают против этого. Участникам предстоит обсудить и ряд других разногласий, в том числе увеличение расходов на оборону и напряжение из-за отказа союзников присоединиться к США в войне с Ираном.
7: Ну и также встреча на саммите крутится вокруг концепции НАТО 3.0. Мы перед эфиром спросили Петара Танева, советника в Европарламенте, что это такое, вот как он это объясняет.
4: Ну, он вводится для того, чтобы обозначить некую эру активности Трансатлантического альянса, Североатлантического альянса НАТО, при котором Соединенные Штаты Америки, скажем так, приоритизируют свои интересы в рамках альянса НАТО на Индо-Тихоокеанский регион, фокусируясь на угрозе Китая, в том числе в отношении Тайваня, ну и, конечно же, с точки зрения вообще мягкой силы Китая, влияния Китая на весь регион. Для Соединенных Штатов Америки это не отвечает национальным интересам. Вот только сейчас я встретился с одним из представителей Конгресса, и как раз вот мы обсуждали необходимость и важность сотрудничество Европы и Соединенных Штатов именно с точки зрения фокуса на превентивные действия в отношении Китая. Как бы для Соединенных Штатов Америки это важно, потому что Китай не спит, несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины. Но при всем при этом роль Европы в рамках стратегии НАТО 3.0 возрастает с точки зрения обеспечения собственной безопасности, с точки зрения конвенционального оружия, не ядерного оружия. То есть в этом плане Европа обязана взять больше ответственности за свою оборону и безопасность. Вот если вкратце отвечать на вопрос.
7: Но чего же Россия видит в этих изменениях, мы спросим у Станислава Белковского. Станислав Александрович, вот такие изменения происходят в НАТО? Так ли страшна эта организация, как ее малюет Кремль, как об этом говорит российское телевидение? Для России, я имею в виду.
22: НАТО, во-первых, действительно проходит через глубокий кризис, что связано с тем, что концепция Североатлантического альянса не была качественно модернизирована тогда, когда в этом возникла потребность, а именно на рубеже 80-х-90-х годов еще прошлого века, когда рухнул биполярный мир, а априорной целью НАТО была именно защита свободного мира от коммунистического блока. Когда эта реальность исчезла, а НАТО не изменилась внутренне, и поэтому, собственно, пришло в нынешнюю точку, где есть острые противоречия, во-первых, между Европой и США в рамках НАТО, понимающих смысл военного альянса качественно по-разному, во-вторых, между старым альянсом и амбициями новых ключевых игроков типа Турции. Но для Российской Федерации важно показать, что, оказывается, это не Россия начала войну в Украине, а что это война НАТО против РФ. Ну, просто НАТО – это старый бренд, уже хорошо раскрученный и распиаренный, который легко вновь преподнести народу. Это легче, чем объяснять какую-то новую реальность с альтернативными аббревиатурами. И Кремль все время заявляет, что несколько десятков, по последним данным секретаря Совбеза, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, 56 стран мира, это гораздо больше, чем стран-членов НАТО, но НАТО является зонтичным брендом для всего этого проекта, ведут войну против Российской Федерации. То есть в этом диалектика и состоит. Россия ведет скромную военную операцию, а против России типа ведется настоящая война, и куда же нам деваться? Приходится отбиваться. Это, собственно, размывает и критерии даже не победы, а успеха в этой войне. Потому что силы врага явно превосходят по кремлевской версии российские. Ну, просто объективно, 56 стран – это очень много. Их совокупные экономические и военные ресурсы неизмеримо больше российских. А значит, типа, если над Кремлем не развивается натовский флаг, еще вкупе, например, с радужным флагом ЛГБТК+ сообщества, то значит, мы победили, независимо от каких результатов на украинских фронтах и пылающих нефтеперерабатывающих заводах.
7: Также встречи на саммите НАТО предполагают обсуждение денег для Украины, там большие деньги, о больших деньгах идет речь. Подрывает ли это стратегию Путина стратегического терпения? Подрывает ли это его возможность пересидеть свой кризис?
22: Ну, то есть надо разделить объективную ситуацию и его субъективное понимание. В объективной ситуации лучше пусть выскажутся экономисты, которые могут оценить глубину кризиса российской экономики, независимо от успехов и неудач РФ на фронтах. А что касается субъективного понимания Путина, то нет, не подрывает. Потому что именно в терпении он видит свое самодавлеющее преимущество. Он исходит из того, что да, Запад будет финансировать Украину, потому что это деньги, которые списываются по статье «Расходы на собственную оборону Запада». Европа должна воевать или самостоятельно, или руками Украины. Руками Украины, естественно, воевать подручнее и легче, хотя бы уже потому, что европейские народы, которые привыкли к нарративу Евросоюза как абсолютно мирного пространства, где войн больше никогда не будет, и, конечно, воевать физически не хотят. И поэтому надо поддерживать Украину как единственную альтернативу прямого и непосредственного вовлечения европейских стран в войну. Поэтому Путин здесь должен, да, затягивать потуже пояса на теле русского народа и совершать другие меры для того, чтобы все-таки выдержать и выстоять. Еще исходя из того, что Путин считает тоталитарный режим, находящийся в его распоряжении по определению, более эффективным, чем демократический, где нужно постоянно согласовывать разные интересы между кланами и группами, а кроме того, периодически обращаться за одобрением к избирателю. Он надеется на то, что на очередной электоральной волне, ну, например, когда в Германии придет к власти альтернатива для Германии, АФД, европейские страны окончательно охладеют к идее финансирования Украины, и просто надо до этого момента дожить, опять же, дотерпеть.
7: И у нас остается примерно 2 минуты, давайте попробуем сделать какой-то вывод. Западные издания перед

0: Но психологическое давление в том, что и в формате точечных ударов каким-нибудь военным объектом на натовской территории, да, будет продолжаться и дальше. Путин привык к тому, что его шантаж работает. Что всякий раз, когда он устами своих клевретов, не своими собственными, грозится Европе ядерным ударом, в Европе хватаются за сердце. И не переходит определенных красных линий эскалации с Кремлем. Он рассчитывает, что эта технология будет работать и дальше, а значит, надо запугивать Европу полномасштабной войной или, по крайней мере, не мешать тому, чтобы она сама себя запугивала.
1: Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Объяснял, как Россия готовится к саммиту НАТО, на котором она не будет, но, вероятно, будет обозревать и уже активно комментирует и рассказывает, чего же она ожидает. Это была программа «Лицом к событию». Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, как вы думаете, работает ли шантаж, про который говорит нам эксперт, работает ли шантаж Владимира Путина. А мы увидимся завтра и расскажем подробно, что же было на саммите и сработал ли шантаж. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 7 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Почему силы ПВО Украины не смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву 6 июня? В Анкаре открывается саммит Североатлантического союза. Украинские беспилотники продолжают бить по объектам российской топливной промышленности. Россия уничтожает в Украине автозаправочные станции, расположенные вблизи линии фронта. Также сегодня.
5: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега. А ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага.
4: Исполнилось 90 лет поэту Игорю Губерману. Число жертв массированного российского удара по Киеву утром 6 июля достигло 19 человек. В ночь на вторник в Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 7 человек погибли в понедельник в Киевской области. Сегодня в столице Украины объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной военной проблемой Украины становится недостаток средств противовоздушной обороны, прежде всего зенитных ракет, способных сбивать российские баллистические ракеты. Украинские военные признали вчера, что во время российского удара 6 июня силам противовоздушной обороны не удалось сбить ни одной российской баллистической ракеты, выпущенной по Киеву. При предыдущем массированном ударе перехвачена была лишь небольшая часть таких ракет. В состоянии ли вооруженные силы Украины решить эту проблему? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный эксперт Денис Попович.
6: Это вопрос даже не к нам с вами, это вопрос к нашим партнерам, потому что мы здесь полностью зависим от поставок из-за рубежа. Прежде всего, пользователи, да, те, которые располагают, имеют возможность нам поставлять эти ракеты, и производители. Эти ракеты производятся в США. Прежде всего, да, некоторое количество производится в Японии по лицензии США. Суммарное количество ракет, которые производятся в год, ПАК-3, именно те, которые нам интересуют, и те, которые наиболее эффективны для борьбы с баллистическими воздушными целями. Так вот, суммарное ежегодное количество ракет, которые производятся в мире, я подчеркиваю, 600-650 единиц. Вот, учитывая дефицит, который...

0: связан с потребностями Украины и ситуация на Ближнем Востоке, которая была до недавнего времени, совсем недавно ситуация на Ближнем Востоке, то есть война с Ираном, она успокоилась. Но мы помним, что пока она продолжалась, был сумасшедший перерасход именно таких ракет, и были потребности союзников США на Ближнем Востоке именно в этих перехватчиках, из-за чего сформировался глобальный дефицит, который, в общем-то, сказался на пополнении боекомплекта для воздушных сил Украины. В этом как бы главная причина отсутствия ракет. Тут нужно понимать, то есть если вот сегодня было запущено 29 скоростных воздушных целей, да, там «Циркон», квазибаллистическая ракета, и чистая баллистика «Искандер», 29 было ракет запущено по Киеву. Для того, чтобы сбить одну ракету, считается, что нужно минимум два перехватчика, то и больше. Вот 58 ракет мы должны были, зенитных ракет, иметь только для оперативного реагирования, для того, чтобы сбивать это вот налет, который был на столицу. При том, что, как я уже говорил, ежегодное производство 650 единиц. Пожалуйста, вот вам соответствие, скажем так, возможности и потребности. Возможность, то есть какой-то неприкосновенный запас, который нельзя по тем или иным причинам использовать и выстреливать. Тут, поэтому как бы тут без особых выводов, да, но то, что боезапас этих ракет ПАК-3 близок к исчерпанию, я думаю, что это релевантное утверждение. Тем более, что оно признавалось на официальном уровне. И давайте мы вспомним результат предыдущего обстрела. То есть 25 попаданий, 4 ракеты сбито. Сейчас 29 попаданий, ни одной ракеты не сбито. Ну, как бы тенденция налицо. Но все это зависит от желания наших партнеров. Но они могут посчитать, что такая корова нужна самому, называется. Да? Что в мировых условиях, которые сейчас сложились, постоянная ракетная угроза, опыт российско-украинской войны, опыт войны на Ближнем Востоке, для держателя этих ракет он может оказаться определяющим для того, чтобы не отказались нам передавать эти ракеты. Но, повторюсь еще раз, надежда такая есть, и мы будем рассчитывать на то, что нам какое-то количество передадут. Почему? Потому что другого выхода пока нету. То есть альтернативой для Патриот является комплекс САМТИ. Он тоже, по идее, может сбивать баллистику. Мы пока не слышали много информации об успешном использовании. То есть основа у нас по-прежнему Патриот. Второй вариант — это уничтожение производства, чем мы, в принципе, занимаемся, да, но мы же прекрасно понимаем, что это не процесс одного дня. То есть это стратегическая кампания, которая принесет свой успех только с течением какого-то времени. Либо же это создание собственных комплексов противобаллистической обороны. Мы сейчас видим, что такой комплекс у нас создается, но мы пока не слышали его успешном использовании. То есть тоже нужно потерпеть. Поэтому пока мы говорим о альтернативном практически варианте, а это Патриоты, которые сейчас демонстрируют очень серьезную эффективность. Однако поставки боекомплекта зависят полностью от зарубежных партнеров.
1: Это было мнение украинского военного эксперта Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». На фоне продолжающихся массированных российских ударов по Украине министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить объемы польской военной помощи Украине, оказанной после начала полномасштабного вторжения России. Распоряжение было отдано после того, как вице-спикер Сейма Польши, лидер оппозиции партии «Конфедерация свободы и независимости» Кшиштоф Босак заявил в субботу, что, цитата, «в марте тайно от Сейма правительство Польши передало Украине дорогостоящие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы «Патриот». Конец цитаты. Босак утверждает, что эти ракеты Польша приобрела в Соединенных Штатах для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и что они являются единственными на вооружении польской армии ракетами, способными перехватывать российские ракеты «Искандер». Наибольшие объемы военной помощи Польши Украине, согласно рассекреченным данным, во время полномасштабного вторжения России были утверждены в 2022-2023 годах, то есть в период правления в стране, тоже находящейся сейчас в оппозиции партии «Право и справедливость». Общая стоимость переданного вооружения за этот период оценивается примерно в 15 миллиардов злотых. Это приблизительно 3 500 миллионов евро. И обе ныне оппозиционные партии поддерживают президента Карла Навроцкого, выступающего за сокращение объемов помощи Украине. Его политический соперник, премьер-министр Польши Дональд Туск, признал, что Польша передавала Украине ракеты «Патриот», но призвал при этом всех, от президента до всех политиков, не играть с огнем.
2: В последних В последние часы и дни много говорят о патриотах. Символично, что речь идет одновременно и о комплексах «Патриот», которые Польша передала Украине, и о настоящих патриотах, людях, которые действительно мудро понимают, что является важным и полезным для Польши. Я вновь обращаюсь ко всем с призывом: не играйте с огнем. Поддержка Польши и Украины в ее войне против российской агрессии была и остается предметом нашего политического и национального консенсуса. Можно спорить об истории, о наших взаимных отношениях. Можно обсуждать, в какой мере следует помогать украинским беженцам и мигрантам, находящимся в Польше. Но нельзя ни при каких обстоятельствах ставить под угрозу сотрудничество Польши с Украиной в ее борьбе против российского нападения.
1: Это было заявление премьер-министра Польши Дональда Туска. Владимир Зеленский заявил, что в ходе намеченной в кулуарах открывающегося сегодня в Анкаре саммита НАТО встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен убедить его предоставить Украине больше ракет для систем «Патриот» и, кроме того, дать Киеву лицензию на производство таких ракет. На саммите в Анкаре лидеры стран НАТО планируют объявить о заключении сделок в сфере вооружений на десятки миллиардов долларов. Этот шаг, как отмечает агентство Рейтер, призван продемонстрировать, что они прислушиваются к призывам Соединенных Штатов увеличить расходы на оборону. Ряд западных средств массовой информации написали перед открытием саммита, что Дональд Трамп крайне недоволен европейскими странами НАТО и был готов отказаться от поездки на саммит, однако решил все-таки приехать в Анкару из уважения к хозяину форума, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого Трамп называет своим другом. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем выступлении перед началом саммита подчеркнул, что европейские страны НАТО уже пошли на значительное увеличение своих военных расходов на фоне призывов Трампа сделать это, а также потенциальной военной угрозы, исходящей от России. Они обязались довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. И уже спустя год мы видим существенный прогресс. Здесь, в Анкаре, я ожидаю, что страны представят четкие, конкретные и заслуживающие доверия планы по достижению этой цели. Результаты первого года реализации десятилетнего плана уже впечатляют. Согласно имеющимся данным, европейские союзники и Канада инвестируют в оборону и безопасность около 4% своего ВВП. Это включает значительное увеличение расходов как на ключевые оборонные программы, так и на проекты, связанные с безопасностью. В прошлом году европейские союзники и Канада направили на основные оборонные проекты почти на 20% больше средств, чем годом ранее. В совокупности в 2025 и 2026 годах дополнительные инвестиции составят 258 миллиардов долларов. И эта тенденция сохраняется. Нам потребуется больше военнослужащих, больше ресурсов и значительно более мощная оборонная промышленность. После многих лет недостаточного финансирования мы, наконец, создаем реальные возможности для укрепления обороноспособности. Европейские союзники и Канада уверенно движутся к тому, чтобы сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов. Более того, они берут на себя все больше руководящих функций в системе командования и управления НАТО. Усиливаются меры по укреплению коллективной обороны, наращиванию потенциала сдерживания и повышению боеготовности, в том числе вдоль всего восточного фланга, а также в Балтийском регионе и в Арктике. Кроме того, именно европейские союзники играют ведущую роль в поддержке Украины. Все это свидетельствует о реальном изменении подхода. Более сильная Европа означает более сильная НАТО. Инвестиции уже обеспечены, и теперь наша задача превратить экономическую мощь в реальные военные возможности, эффективно используя выделенные средства. Обязательства взяты, и теперь важно последовательно воплотить их в жизнь. Это был генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте. Украина при этом продолжает наносить удары беспилотниками в глубине российской территории. Вчера был атакован нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это крупнейший российский НПЗ, находящийся в 2500 километрах от границы России с Украиной. Глава Калужской области Владислав Шапша заявил во вторник утром о возгорании на промышленном предприятии в Дзержинском округе, где расположен расположены нефтеперерабатывающее предприятие «Первый завод», нефтебаза и еще несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Белгородская область России ночью подверглась массированной ракетной атаке. Губернатор региона Александр Шуваев сообщил, что была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и в нескольких муниципалитетах были перебои с электро- и водоснабжением. В селе Беловское погиб один человек, еще трое пострадали. В целом Министерство обороны России заявило о 452 сбитых с вечера понедельника до утра вторника беспилотниках над регионами России, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Несмотря на заявления российских властей о стабилизации ситуации, в России продолжаются перебои с поставками бензина, а губернатор Георгий Филимонов рассказал, как сам остался без бензина. Филимонов, видимо, хотел продемонстрировать, назовем это, близость к народу, но получилось, как получилось.
3: Буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке.
1: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Незадолго до этого Филимонов призывал жителей области не закупать бензин впрок. По его словам, отпуск топлива для физических лиц частично ограничен, потому что спрос вырос почти вдвое, хотя поставки бензина остаются на прежнем уровне. С конца июня на автозаправках Вологодского региона разрешено отпускать не более 30 литров бензина в бак одного автомобиля. Продажа топлива в канистры ограничено. Россия же избрала новую тактику, подвергая планомерному уничтожению автозаправочные станции в Украине. В последнее время их уничтожено уже более полутора сотен. Репортаж из города Изюм в Харьковской области Украины фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Изюм, по сути, последний относительно безопасный населенный большой пункт Харьковской области перед заездом в уже фронтовую Донецкую область. И до последнего времени Изюм оставался таким островком цивилизации в фронтовом военном Донбассе. Но с 5 июля российская армия системно уничтожает изюмские АЗС.
5: С антидроновой сетки снимают обломки заправки и фрагменты тел. Власти пока сообщили об одном погибшем, но цифра может вырасти. Эта АЗС была популярным пидстопом в Изюме. Сергей, сторож ресторанчика напротив АЗС, уверен, это месть за удары ВСУ по российским НПЗ. Топливная война. Бить по заправкам начали несколько недель назад.
6: Вот это первый прилет уже был 8 месяца назад. Я так думаю, что это был прилет туда.
5: Буквально через полдня в Изюме прогремит еще пара взрывов. И на карте уничтоженных АЗС появится еще одна точка, которой не помогли ни мешки с песком, ни антидроновые сети. Сразу после этого в 25-тысячном городе превентивно закрылись все заправки. Здесь, уверены, взаимные удары по топливной отрасли не прекратятся.
4: На изюмских пабликах начала шариться информация, в которой людей призывают не заправляться лишний раз на местных АЗС и тем более избегать длительных перекусов или каких-то рабочих встреч, потому что, я процитирую, все заправки противникам обозначены как плановые цели. Но надо сказать, что Изюм далеко не первый город, в котором российская армия уничтожает АЗС.
5: В поисках бензина надо ехать в сторону Харькова, но в радиусе 50 километров заправок нет. Все уничтожено. За последние две недели в области было атаковано больше 20 АЗС. На въезде в Харьков одну из заправочных станций уничтожили накануне утром.
7: А они сейчас везде заправки бьют, чтобы бензину не было. Я лично бачила. Ну, невеликий самолетик.
8: Ну, никого не было, если бы кто-то был там. Люди...
9: Да, ну, бы убило.
5: Болезненнее всего удары по ЗС ощущаются в небольших населенных пунктах. В Богодухове под Харьковом уничтожены все заправки. Такая же ситуация в Никополе, Днепропетровской области, и Тростенце, Сумской. Недавно появилась информация, что уничтожены все АЗС на трассе Днепр-Харьков. Водителям рекомендовали заправляться в городах. Где-то бензин продают строго по часам. Например, с часу до двух. Где-то пускают на заправку по одной машине. Где-то заправочные пункты делают незаметными, почти подпольными. Топливные эксперты уверяют, АЗС и власти ищут решение, как обезопасить свои объекты, но четких ответов пока нет. А речь идет о сотнях объектах в небольших городках.
4: В Украине насчитывается около 5,5 тысяч заправок и около 170 поврежденных или уничтоженных. Но вот это количество, оно постоянно растет. Поэтому если не будут предприняты хоть какие-то меры, локальная проблема может перерасти в общенациональную.
1: Это был репортаж из города Изюм в Харьковской области фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Во вчерашнем выпуске дайджеста «Время свободы» я рассказывал вам о скандале на чемпионате мира по футболу, вызванном отменой Международной федерации футбола ФИФА, дисквалификацией получившего красную карточку нападающего сборной США Флорина Балагуна. Причем это было сделано после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино. В понедельник всю первую половину дня большинство журналистов, включая меня, рассказывая об этом скандале, постоянно подчеркивали, что содержание разговора Трампа и Инфантино неизвестно, а значит, уверенности в том, что президент США просил президента ФИФА отменить дисквалификацию Балагуна, нет. Однако сам Трамп, общаясь с журналистами в понедельник в Белом доме, не только подтвердил, что звонил Инфантино и просил отменить дисквалификацию, но и пространно высказался по поводу своего видения эпизода с удалением, в котором Балагун шипами своей бутсы врезался в голеностоп боснийского защитника. Трамп также прокомментировал действия судьи, который родом из Бразилии, и даже выразил недоумение по поводу того, что игрок, удаленный за грубость в одном футбольном матче, может наказываться запретом играть в другом. Вот смонтированные отрывки высказывания президента США, который, среди прочего, отметил, что он хорошо разбирается в спорте и что он не указывал ФИФА, что именно надо делать и какое решение по дисквалификации Балагуна принимать. Это даже не было нарушением, там даже не было надлома кости, и этот судья, он вызывает определенные подозрения, если посмотреть на его прошлое. Но я не хочу это обсуждать, потому что не люблю провоцировать лишние споры. А потом они говорят, что ты не можешь играть. Но это очень несправедливо. Одно дело наказать кого-то вот за эту игру, но как можно наказывать за матч, который еще даже не был сыгран? Это очень несправедливо, так нельзя, поэтому да, я попросил ФИФА пересмотреть это решение. Я поговорил с человеком, которого очень уважают, и, кстати, уровень уважения к которому вырос многократно. Это был президент США Дональд Трамп. Его заявление весь вечер понедельника было первой новостью на ведущих телеканалах мира, отодвинув на второй план такие события, как удары России по Украине, открывающийся саммит НАТО, похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле. Что касается Инфантино, то он сказал, что ему постоянно звонят по вопросам, связанным с футболом, не только Трамп, но и главы многих других государств. По словам Инфантино, судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основе применимых правил и конкретных фактов. Я читаю решения дисциплинарного комитета ФИФА, когда они публикуются. Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, а иногда нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают, подчеркнул Джанни Инфантино. Мало кого, признаться, это убедило. Шквал критики в адрес президента ФИФА не утихает. Один из комментаторов назвал скандал гражданской войной в футболе во многом потому, что действия ФИФА осудил и Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА, проводящий престижные футбольные соревнования, включая Лигу Европейских чемпионов и Чемпионат Европы. И, как водится, все поставило на место сама игра. В матче против Бельгии, несмотря на присутствие на поле Флорина Балагуна, американская сборная выглядела довольно слабо. Не исключено, что на состояние игроков давил весь этот скандал. Соединенные Штаты проиграли Бельгии со счетом 1-4. Причем некоторые американские болельщики признавали, что в какой-то степени рады вылету команды США – и они предпочитают такой исход, чем если бы их любимая сборная продолжила участие в турнире со шлейфом всего этого скандала. И еще один очень любопытный, мне кажется, факт. Вот этот самый нападающий сборной США Флорин Балагун, он сын нигерийцев из народности Йоруба. Его родители жили в Лондоне и приехали в Нью-Йорк, когда его мама была на 7-м месяце беременности. И вот когда они собрались обратно, авиакомпания не пустила их в самолет во избежание родов на борту. И так Балагун стал американцем, поскольку родился на американской территории. При этом, как вы помните, буквально на днях Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа, который существенно ограничивал право на американское гражданство для тех, кто родился на территории Соединенных Штатов. Между тем, вчера на чемпионате мира по футболу развернулась настоящая и именно спортивная драма. Сборная Португалии в очень упорном матче проиграла испанцам со счетом 0-1, и этот матч стал последним матчем на чемпионатах мира для капитана португальской сборной, суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду. Роналду, который сыграл аж на 6 мировых первенствах, впервые он принимал участие в чемпионате мира в далеком теперь уже 2006 году, не скрывал своих слез после матча, и вот как он их потом объяснил.
9: Грустно вот так покидать чемпионат мира. Но, как я сказал вчера на пресс-конференции, я отдал все, что мог. Я сделал все, что было в моих силах, и поэтому ухожу со спокойной совестью. Но это футбол, такова жизнь футболиста. Иногда побеждаешь, иногда проигрываешь. Нужно двигаться дальше. Да, это действительно был мой последний чемпионат мира. Что касается всего остального, у меня еще будет время все обдумать, побыть с семьей, не принимать никаких решений сгоряча и продолжать жить дальше.
1: Это был капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Очень распространено мнение, согласно которому 41-летний Роналду в его нынешней спортивной форме не давал полностью раскрыться потенциалу португальской команды. Но одно мне кажется совершенно неоспоримым. Роналду – выдающийся футболист, один из лучших в истории, самый популярный в мире игры. Ну и последняя приятная тема. 90 лет сегодня исполнилось в прошлом советскому, ныне израильскому поэту Игорю Губерману, чьи знаменитые иронические четверостишия «Гарики» известны по всему миру уже много десятилетий. Мы присоединяемся к самым теплым поздравлениям юбиляру. Ну а я закончу сегодняшний выпуск фрагментом из записанного в 2023 году интервью Игоря Мироновича «Радио Свобода» в рамках подкаста «Зарубежье». Фрагмент начинается с «Гарика о России» и ответа на вопрос «Умерла ли Россия?».
10: России не опасен внешний враг, ее хранят пространство и снега, а ей опасен внутренний дурак, усердно сочиняющий врага. Она не погибла, она погибла с точки зрения репутации. Это безусловно, потому что это продлится очень долго, это такая репутация и все прочее. Она сильно ослабла, осела с точки зрения культурной, технологической, всякой другой, потому что уезжают миллионы. Уехали же уже миллионы. И в этом смысле Россия очень оскудела. Уезжают таланты, творцы и умы. Едут люди отменно отборные. И останутся там, как у всякой тюрьмы, надзиратели и поднадзорные. В этом я абсолютно убежден. Но, вы знаете, мне кажется, что Путин, он не понимает, что он уже добился того, чего он добивался и добивается в своем ослеплении маньячном. Он ведь хочет расширить русский мир и в этом качестве войти в историю. Отсюда война и всякое прочее. Не было бы с Украиной, было бы с Казахстаном или с кем-то, с Молдавией и с кем-то еще. Но он уже немыслимо расширил русский мир. Пусть он успокоится, потому что уехали это миллионы, понимаете? И в Австралии, и в Казахстане, и, я не знаю, в Северной Канаде русская речь. Там дикое количество россиян приехало. Причем действительно отменный, отборный, уж во всяком случае мужественные, что решились на отъезд. Поэтому Россия, конечно, думаю, что сильно оскудела. Хотя вот приезжают друзья из Москвы, из Питера. Все то же самое. Все гуляют, полны рестораны. Все спокойно. Просто вот ничего нету. Очевидно, они питаются той пропагандой чудовищной, которая сейчас в России, так сказать, происходит. Я все сейчас больше пишу о старости. Из памяти почти мгновенно все испаряется с утра. Я только помню неизменно прогноз погоды на вчера. Про Россию были стишки очень грустные. Российские властные лица вполне обладают умом. Воду они будут вариться в котлах не с водой, а с говном. Зря смотрят на Россию сверху вниз, а кто-то малодушный даже стонет. Когда кишит в державе столько крыш, то ясно, что корабль еще не тонет. Российский пир шакалов и гиен идет мечтой о будущем развеев. Исчез какой-то очень важный ген, возможно, от уехавших евреев. Вот вы знаете, очень много стихов о России. И я как-то неразрывно с ней связан, ну, еще потому, что два раза в год ездил на месяц на гастроли, объезжал всю страну. И да, что-то очень родное. И вот 24 февраля вот как отрезало, как отрезало. Живы мы внутри любых систем. Мы полны наследственного знания. Мы всю жизнь обходимся лишь тем, что осталось после обрезания. Ну вот, собственно, такие стишки еврейские, старческие очень, главное. Понимаете, старость очень интересный возраст, потому что много очень скрывается, открывается разных вещей, связанных со здоровьем, с психологическим здоровьем, с отношением к людям, с отношением к себе людей. Я все это стараюсь вот в стишках запечатлеть. Я скорее не Робинзон, а кто это, как его, Тор, нет, который жил в лесу, я уже забыл. Торо. Да. Я вот последние годы так живу, вот общаюсь иногда с друзьями, приезжают родственники, ну, в общем, вот так замкнуто. Поэтому я не глашатай общественного мнения.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
12: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
13: Мне все нравится, у меня все есть.
14: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
15: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
16: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
17: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
11: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
18: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Поверх барьеров. Бремя империи. Америка. Изоляционизм или экспансия?» Пока политики и военные думают над тактикой Америки в войне с террором, интеллектуалы заняты своей непосредственной задачей – осмыслить новую реальность. Ввести ее в привычные концептуальные координаты, попросту говоря. Понять, в каком мире нам всем предстоит жить. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» предлагает по-новому взглянуть на такого литературного классика, как Киплинг. Если в России этот писатель безоговорочно принят, и любовь к нему разделяют и дети, и взрослые, то совершенно иначе обстоит дело в западном мире. Для Запада Киплинг – империалист, а его стихотворение о бремени белого человека давно стало символом жгучей неполиткорректности. Киплинг повлиял на многих писателей конца XIX-XX века. На Льва Толстого, Куприна, Паустовского. Без его солдатской поэзии не было бы такого поэта, как Николай Тихонов. Еще большее, поистине всемирное влияние оказала проза Киплинга. Именно у Киплинга необходимо искать истоки знаменитого хемингуэевского айсберга, технику подтекста, избавляющую писателя от излишних подробностей. Все это родилось на страницах индийских рассказов Киплинга. В них автор ничего никому не объясняет. Будет ли Киплингу прощено его имперское высокомерие? Попытка реабилитации писателя на страницах «Нью-Йорк Таймс» говорит о том, что после нескольких десятилетий борьбы за мультикультурализм и политкорректность Запад как никогда прежде готов пересмотреть свою историю, пытаясь найти, что может пойти в новое, впрочем, давно привычное дело – устройство планетарной цивилизации. Подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 23 февраля 2002 года.

0: В эфире передача Александра Генниса «Бремя империи».
1: Недавно Салман Ружди, который после 11 сентября очень активно выступает в публицистике, напечатал важную статью в «Нью-Йорк Таймс». В ней он говорит о нынешнем положении Америки.
0: Вступив во вторую стадию войны с террором, Америка оказалась в очень трудной ситуации. Этому она обязана своей успешной кампанией в Афганистане. Именно эффективность ее привела к тому, что во многих концах мира Америку ненавидят больше, чем прежде. И это значит, что если Америка решит нанести удар по странам, поддерживающим террористов, почти наверняка ей придется действовать в одиночку.
1: Трудно сказать, насколько оправдан такой прогноз, но ясно, что Америке предстоит найти ответы на жгучие вопросы, главный из которых, в формулировке политического обозревателя Александра Стиля, звучит как безнадежная альтернатива.
0: С одной стороны, опасность, исходящая из угрожающих всему миру регионов, вынуждает Америку вести себя с имперской решительностью. С другой, атака террористов показывает, какому риску подвергает себя Америка, играя роль мирового жандарма.
1: О том, как решить эту дилемму, спорят политики, историки, эксперты в области стратегии и тактики. Для многих из них ответ лежит в возвращении к старой модели международной политики. Об этом в крайне примечательной статье в журнале Foreign Affairs написал британский журналист Себастьян Меллоби.
0: Хаос в мире стал слишком опасен, чтобы его игнорировать. Между тем, инструменты наведения порядка в международных делах, скажем, ООН, доказали свою непригодность в кризисах, ставящих под угрозу цивилизацию как таковую.
1: Выход в том, говорит Меллоби, и его многочисленные единомышленники, которым только что присоединила свой авторитет Маргарет Тэтчер, чтобы свободный мир доказал свою готовность защитить себя, посылая войска туда, где необходимо вмешательство. Собственно, это уже и происходит, о чем говорит пример Боснии, Косово, Афганистана. Еще лет 10 назад ведущий американский историк Пол Кеннеди выступил с нашумевшим предложением о введении международной опеки, о гуманитарном неоколониализме, который должен спасти от саморазрушения страны, не способные справиться с собственными бедами. Сегодня эта мысль кажется еще более актуальной, но такой же спорной. Я помню, как в разгар кризиса в Косово мне довелось спорить с одним хорошим русским писателем, который утверждал, что цель Америки – экспансия, стремление распространить свое влияние. В этом, говорил, проявляется чисто биологическая природа всякой державы, которая как газ пытается заполнить собой любой объем. Для него это звучало так привычно, так естественно, так банально, что я никак не мог ему втолковать, насколько расходится с истиной его теория. Между тем, живя в Америке, невозможно не увидеть, что страну эту искушает не империя, а ее противоположность – изоляционизм. С самого начала, с отцов-пилигримов, Америка пыталась жить без оглядки на старый свет, чтобы не повторять его заблуждений. Духом этой морально-религиозной доктрины проникнут основной документ Американской Республики – Декларация независимости, которая провозгласила принцип невмешательства в дела других стран. Эта же установка прозвучала в завещании Вашингтона, сделавшего больше всех, чтобы США шли своим путем, спасавшим молодую страну от европейской истории. Лишь две мировые войны вынудили Америку расстаться с мечтой об изоляционизме, которая, тем не менее, по-прежнему смущает душу нового света. Именно поэтому каждый президент должен заново убеждать свою страну в том, что ее жизненные интересы требуют активной международной политики. Об этом после войны в Персидском заливе в традиционном январском обращении к американскому народу твердо сказал президент Буш.
0: Два века Америка служила миру воодушевляющим примером свободы и демократии. Многие поколения американцев вели борьбу за сохранение и распространение благ свободы. И сегодня в нашем постоянно меняющемся мире роль Америки как лидера неизменна.
1: Десятилетия спустя в такой же торжественной январской речи президент, который носит ту же фамилию, по сути повторил слова своего отца, призвав Америку выполнить свою роль. Никто не оспаривает эту цель, зато не прекращается дискуссия о том, как лучше Америке справиться с бременем империи. Чтобы представить спектр мнений, мы сегодня побеседуем с двумя видными американскими политологами. Профессор Чикагского университета Джон Миршмайер, с которым беседует наш корреспондент Владимир Морозов, истолковывает доктрину Буша как возвращение к старой политике «каждый за себя». Он считает, что Америка должна полагаться только на свои силы.
2: По-моему, США, как и любая другая страна, обычно преследует свои собственные цели. Если при этом ей выгодно участие международных организаций типа ООН или НАТО, то обращаются к ним. После теракта 11 сентября США успешно действует против террористов, практически в одиночку. Другое дело во время Холодной войны, когда Западу противостоял гораздо более мощный противник – Советский Союз. Для его сдерживания по инициативе США была создана организация НАТО, где руководство было не американское, а коллективное. Война в Персидском заливе произошла сразу же по окончании Холодной войны и велась по тем же правилам. Тоже и на Балканах. Но в результате совместных с союзниками действий в Боснии в 1995 и в Косово в 1999 году американцы сильно разочаровались в НАТО. Когда возникла необходимость нанести удар по афганским талибам, то, чтобы не связывать себе руки, лидеры США решили сделать это своими силами. Что вы думаете о так называемой минималистской внешней политике? Теракты 11 сентября – это в какой-то степени реакция на наше вмешательство в дела других стран. И террористы будут нападать на нас, пока мы не изменим нашу политику. После 11 сентября у Америки не было выбора. Но наше дальнейшее военное присутствие в той же Саудовской Аравии может вызвать новые и новые теракты, которые нам дорого обойдутся. И людям, ответственным за внешнюю политику США, стоит подумать, что, может быть, надо сделать шаг назад, чтобы не давать лишнего повода тем, кто нас ненавидит.
3: С точки зрения гарвардского ученого Джозефа Ная, опубликовавшего только что важную книгу о новом статусе Америки, проблема намного сложнее. Влияние Америки, говорит он, связано не столько с ее военной мощью, сколько с культурой. Именно американские ценности – демократия, права человека, феминизм, массовое искусство – причина ненависти террористов к США. С профессором Наем беседует Владимир Морозов.
2: Сегодня Америка – единственная сверхдержава, поэтому при решении международных конфликтов велик соблазн действовать самостоятельно, не опираясь ни на чью помощь. Но есть много проблем, которые одной нашей стране не решить. Тесное сотрудничество с другими государствами необходимо в борьбе с терроризмом, с распространением оружия массового уничтожения, для восстановления международной финансовой стабильности, для борьбы со СПИДом и другими заразными заболеваниями и так далее. К сожалению, когда мы говорим о месте Америки в современном мире, нас иногда вводит в заблуждение сама терминология. Сверхдержава, американская гегемония. Эти слова как бы предполагают, что при нашей военной мощи мы можем сделать все, что угодно. Конечно, это не так. Talking about American empire or American
3: hegemony, I think are making a serious mistake.
2: Профессор Най, недавно вы выпустили книгу под названием «Парадокс сверхдержавы». В чем этот парадокс? The paradox is that people cannot get things done without the Americans. Парадокс в том, что без Америки никто не может решить сложнейшие мировые проблемы. Но одна Америка решить их тоже не в состоянии. В зоне Персидского залива и на Балканах никто ничего не мог сделать без Америки. Но чтобы прекратить конфликт в этих регионах, США обратились к союзникам. Кроме них, в коалицию вошли в первом случае страны Ближнего Востока, а во втором – Россия. Даже в войне в Афганистане США действовали в одиночку только в сфере чисто военной. Но сохранение стабильности в этой стране и дальнейшая успешная борьба с терроризмом в мировом масштабе возможны только при активном участии многих стран. Тем не менее, немало людей выступают за неприемлемый для вас односторонний подход. Да, например, колумнист Чарльз Краутхаммер или редактор Weekly Standard Уильям Кристал. Они пишут, что США должны утверждать американскую гегемонию и не стесняться этого. Таких людей хватает. Но, к счастью, в правительстве страны их немного. При Рональде Рейгане они еще играли заметную роль. Этого уже не было в правительстве его преемника, тоже республиканца Джорджа Буша-старшего. Как вы относитесь к утверждению, что так называемая минималистская внешняя политика, то есть сведение до минимума участия в мировых конфликтах, смогла бы отчасти обезопасить Соединенные Штаты от террористов?
4: Я думаю, что у экстремистов вроде Бен Ладена и других лидеров Аль-Каиды вызывала злобу Америка в целом, а не просто нынешняя политика нашей страны. Даже если бы мы вели другую политику, например, по отношению к Израилю, если бы наших солдат не было в Саудовской Аравии, то и тогда Бен Ладен нашел бы повод нанести удар по Америке. Изоляционистская политика не может уменьшить нашу уязвимость и гарантировать от нападений, свидетелями которых мы оказались. Sort of attack that we saw in any case.

0: Пока политики и военные думают над тактикой Америки в войне с террором, интеллектуалы заняты своей непосредственной задачей – осмыслить новую реальность, ввести ее в привычные концептуальные координаты, попросту говоря, понять, в каком мире нам всем предстоит жить. Эдуард Ротштейн, один из самых интересных авторов «Нью-Йорк Таймс», каждая статья которого непременно вызывает бурную дискуссию, выступил на страницах этой газеты с провокационным предложением. Он предложил Америке взять себе в проводники одиозную в либеральных академических кругах фигуру Ридьярда Киплинга. С тех пор, как в 1898 году Киплинг опубликовал прогремевшее на весь мир стихотворение «Бремя белого человека», его имя навсегда оказалось связанным с кличкой «оголтелого империалиста». Несмотря на попытки такого влиятельного поэта, как Элиот, обелить его репутацию, Киплинг оставался парией. Так Джордж Орвелл, знавший Британскую империю не понаслышке, он служил полицейским в Бирме, отверг все попытки защитить Киплинга.
1: Бессмысленно делать вид, будто киплинговский взгляд на вещи, взятый в целом, может быть приемлем или простителен для любого цивилизованного человека. Он нравственно бесчувственен и с эстетической точки зрения вызывает местами отвращение.
0: Оспаривая этот приговор, Ротштейн призывает нас перечитать Киплинга в новом контексте, который во многом меняет устоявшиеся взгляды на суть того имперского мировоззрения, которое выражает труды английского классика. По-моему, это интересное и многообещающее предприятие. Дело в том, что в литературном отношении Киплинг – крайне драматическая фигура. Кумир своей эпохи, он оказал решающее и очень длительное влияние на словесность всего XX века, включая, конечно, и русских авторов. Его внимательно читали такие разные писатели, как Лев Толстой, Куприн и Паустовский. В ранней советской литературе слышатся отзвуки солдатской поэзии Киплинга. Без него, например, не было бы «Молодого Тихонова». Еще большее, поистине всемирное влияние оказала проза Киплинга. Достаточно сказать, что именно у Киплинга следует искать истоки знаменитого хемингуэевского «Айсберга». Не зря сам Хемингуэй, в редком у него разговоре о литературе, он вошел в книгу «Зеленые холмы Африки», сказал, что больше всего писателю нужен такой талант, каким обладал Киплинг. Это красноречивое признание. Техника подтекста, избавляющая читателя от лишних подробностей, родилась на страницах индийских рассказов Киплинга. В них автор ничего никому не объясняет. Нас бросает в текст, оставляя наедине с героями. Писатель уходит в сторону, чтобы мы увидели мир глазами его персонажей, судили о нем исключительно по их реакциям. Такая техника требует невиданной раньше виртуозности письма, точнее, виртуозной огласовки ситуации. Освоив этот стиль, лучшие прозаики XX века, вплоть до нашего Довлатова, произвели революцию в нарратологии, в искусстве рассказа. В тени этих достижений самого Киплинга забыли, не простив ему имперского высокомерия. Но и с ним, говорит Ротштейн в статье из «Нью-Йорк Таймс», далеко не все так просто. Киплинг лучше других знал и критиковал пороки Британской империи. Он просто считал, что у Англии, у Европы, у цивилизации нет другого выхода. Видя тупик, в который мир заводит колониальная политика, Киплинг написал центральную книгу своего канона, которую Ротштейн остроумно и точно называет «имперской утопией». Это роман «Ким». Лучшее, самое популярное и в то же время самое непонятое произведение Киплинга, которое еще ждет своего внимательного прочтения. Особенно сейчас. Вот, кстати сказать, достойная задача для кино. Скажем, для Спилберга с его чутьем к экзотическому, чужому и народному. Можно представить, каким чудным и своевременным фильмом оказалась бы экранизация «Кима», понятого именно так, как эту книгу задумал автор. «Ким» ведь очень странный, очень запутанный роман. В нем два непересекающихся плана. Одна сюжетная линия рассказывает о приключениях маленького уличного оборвуша, азиатского гавроша, сахиба, выросшего в Индии, чтобы стать английским шпионом. Попав в агенты британской разведки, Ким принимает участие в большой игре. Так Киплинг называет дипломатическую схватку России с англичанами, которые стремятся остановить дальнейшее продвижение русских в Азию. Однако это сама по себе очень интересная, особенно для читателей-соотечественников, фабульная линия, отнюдь не исчерпывает содержание романа. Вторая его часть посвящена странствиям Кима с его учителем, святым Ламой, по Индии в поисках просветления. Они бредут по бесконечной дороге, как Дон Кихот с Санчо Пансой, олицетворяя архетипическую пару – тело и дух, земное и вечное, реальное и вымышленное. два плана повествования в книге не сливаются, а отражаются друг в друге таким образом, что одно компрометирует другое. С точки зрения офицеров британской разведки, Лама – полусумасшедший чудак. Они терпят его присутствие, потому что он помогает Киму скрыть от соперников истинную цель своих передвижений. Но сам Ким, с азартом принимая участие в большой игре, понимает именно как игру, как забаву взрослых. По сравнению с непонятной, но величественной целью святого Ламы, шпионское приключение, из которых, кажется, вырос весь Джеймс Бонд, выглядит пустяком, мелкой суетой. В соответствии с замыслом о двух параллельных сюжетах, в книге не один, а сразу два хэппи-энда. В одном – успех Кима, которому удалось разрушить коварные планы русских, соперников англичан на Дастане. Второй счастливый финал – просветление, которое, наконец, обрел Лама, добравшись до своей реки Вечности. Верный своему принципу, Киплинг не говорит нам, чьи взгляды он разделяет. Но сама композиция романа делает это за него. Придя в Индию, англичане краят ее границы, которых там никогда и не было. Занятые географическими и политическими абстракциями, сахибы не замечают эфемерности своего дела. Время, куда быстрее, чем англичане себе это могут представить, упразднит их достижения, смешает карты и обесмыслит большую игру. Чужие в своей империи, колонизаторы заняты внешним, цивилизацией, порядком, законом. Киплинг не сомневается в важности этих западных изобретений. В этом и состоит бремя империи, о котором он писал в своем несчастно знаменитом стихотворении.
1: «Неси это гордое бремя не как надменный король, к тяжелой работе, как раб себя преневоль. При жизни тебе не видеть порты, шоссе, мосты, так строй их, оставляя могилы таких, как ты».
0: Однако Киплинг понимает, что шоссе и мосты не исчерпывают жизни. Это не тот путь, по которому Лама ведет к духовной истине своего верного ученика Кима. Только в нем, в мальчике, который носит пышное прозвище «друг всего мира», Киплинг и видит своего настоящего героя. Заброшенный, как Маугли, в чужую среду, Ким свой сразу в двух мирах, которые без него не могут понять друг друга. В этом образе неприходящее значение книги. Собственно, Ким – единственный достойный плод империи, главный и долговечный ее результат. Дитя Запада и Востока, Ким сумел объединить в себе цивилизацию первого с культурой второй. Равно близкий туземцам и сахибам, он служит прообразом того единства, о котором мечтает любая империя, которого ни одна не сумела добиться. Киплинг видел утопичность своего идеала, именно потому он и сделал из Кима детскую книгу. Но как раз игровой, фантастический, сказочный характер романа и делает его актуальным. Это не ностальгия по прошлому, а мечта о будущем. Попытка реабилитации Киплинга, которую учинил Эдуард Радштейн на страницах «Нью-Йорк Таймс», показательна во многих отношениях. Но прежде всего она говорит о том, что после нескольких десятилетий, заполненных ожесточенными сражениями за мультикультурализм и политкорректность, Запад готов сегодня, куда более непредвзято, чем раньше, пересмотреть свою историю, стремясь найти в ней то, что еще может пойти в не такое же, как выясняется, новое дело – в устройство планетарной цивилизации.
1: Вы слушали передачу Александра Генниса «Бремя империи».
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
6: Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
10: Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Памяти Пегги Ли». Знаменитая американская певица умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 81 года. Она родилась в городке в Северной Дакоте, в котором было полным-полно шведов. Она и сама была из семьи шведских эмигрантов. Звали ее Норма Экстром. Она начала в 1936-м. Если вспомнить всех певиц эпохи больших оркестров, включая Эллу Фицджеральд и Билли Холлидей, то трудно найти певицу такого артистизма, как Пегги Ли, такого умения управлять своим голосом, использовать все его возможности и делать незаметными все его недостатки. Она буквально сделала свой голос, этот глубокий, грубоватый и соблазнительный голос. Но публика так до конца и не оценила ее талант актрисы. Кстати сказать, ее несколько раз брали в кино. Она играла с Бингом Кросби, она замечательно играла спевающуюся певицу в другой ленте. Если бы она решила сделать актерскую карьеру, она была бы не хуже Дорис Дэй. Она предпочла петь, но при исполнении каждой песни она играла роль. Музыкальные критики часто не могли поверить, что голос, который они заочно принимали за негритянский или мексиканский, принадлежал все той же певице из шведской семьи в Дакоте. Памяти Пегги Ли. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 февраля 2002 года.

0: В Лос-Анджелесе в возрасте 81 года умерла Пегги Ли, эстрадная певица, которая была в Америке, что называется, house name в течение, по крайней мере, полувека. Мое знакомство с творчеством Пегги Ли состоялось самым, по-моему, эффективным образом. Случайно. Включила радио, услышала голос, и сердце сжалось от ностальгической грусти. От ностальгической грусти по Америке 40-х-50-х годов, которую я даже никогда не видела, которую знаю только по романам и по фильмам. Я позвонила знатоку популярной музыки этого периода, профессору Тимоти Шойеру, и сказала: «Профессор Шойер, мне ужасно понравилась Пегги Ли. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему».
1: Что-то было в ее голосе и в том, как она произносила слова, что-то южное, тягучее, что-то от ленивого южного вечера, хотя она выросла в Северной Дакоте. В ее голосе была вот эта волшебная южная смесь ленивой неги и печали, даже страдания.
0: Старое поверье говорит, что нет более верного возлюбленного, чем цыган с золотой серьгой в ухе. «Будь моим цыганом, сделай любовь своим поводырем».

0: Помните фильм «Фарго»? Бескрайнюю заснеженную пустыню, бесконечное голое шоссе и людей, чья простота граничит с идиотизмом. Недаром режиссер Коэн выбрал именно этот городок как символ глухого медвежьего угла даже сейчас. Так вот, «Фарго» в первый раз показался Норме большим городом. И она безропотно подчинилась, когда ведущий радиопрограммы сказал: «Это неправильное имя, Норма Экстром. Давай назовем тебя эффектно и коротко. Пегги Ли». Но что замечательно в Америке, что в каждом самом глухом углу вы можете найти в миниатюре весь социальный спектр общества. Свои аристократы, свои богачи, своя богема и даже свои европейцы, которыми была в «Фарго» замечательная, образованная, необычайно дружная семья Экстром. Поэтому провинциальность Пегги ничему не помешала.
1: Если вспомнить всех певиц эпохи больших оркестров, включая даже Эллу Фицджеральд и Билли Холлидей, то трудно найти другую певицу такого артистизма, как Пегги Ли, такого умения управлять своим голосом, использовать все его возможности и делать незаметными все его недостатки. Она буквально сделала свой голос, этот глубокий, грубоватый, как бы это сказать, соблазнительный голос.
0: «Река, река, что ты бормочешь моему возлюбленному? Прибрежные скалы, где эхо его голоса? Речной туман, почему ты прячешь его от меня?»

0: Peggy Lee is not entirely recognized for her artistic talent.
1: Ее талант публика никогда не оценила в полном объеме. Она, безусловно, была актрисой. Ее, кстати сказать, несколько раз брали в кино. Она играла с Бингом Кросби в фильме «Джазовый певец». Она замечательно сыграла спевающуюся певицу в фильме «Блюз Пита Келли». Если бы она решила делать актерскую карьеру, она была бы не хуже Дорис Дэй. Она предпочла петь, но при исполнении каждой песни она играла роль.
2: Известный музыковед Генри Плезанс писал, что впервые услышал одну из самых знаменитых песен Пегги «Почему ты все делаешь неправильно» на пластинке и был уверен, что певица негритянка. Он не мог прийти в себя, когда на концерте вышла стройная блондинка, красивая как Сольвейк, и запела эту песню с абсолютно точными негритянскими интонациями. «Я впустила тебя в свою жизнь, но все, что ты принес, это бутылка джина. Почему ты не живешь, как другие мужчины?»

0: to do right, like some other men do.
1: В другой раз Пегги Ли одурачила всех своей песней «Маньяна», что по-испански значит «завтра». И мелодию, и слова песни Пегги написала вместе со своим мужем, гитаристом оркестра Бенни Гудмана Дэвидом Барбуром. Песня поется от лица молоденькой лентяйки пуэрториканки, которая все откладывает на завтра. Исполняет песню, трудно поверить, Пегги Ли.

На волнах Радио Свобода передача «Песни Пегги Ли». Ведет передачу Марина Ефимова. В отличие от многих замечательных американских певиц, Пегги Ли была то, что называется, девочкой из хорошей семьи. Недаром ее никогда иначе не называли, как мисс Пегги Ли. Пегги родилась 26 мая 1920 года, и начало ее карьеры пришлось на тяжелое время Великой депрессии и войны. Но, будучи интеллигентной и застенчивой северной красавицей, Пегги необычайно привлекала к себе сердца, и у нее всегда было самое лестное представление о людях, что и заметно в ее песнях. You gotta

0: first time I saw Peggy Lee would have...
1: Помнится, впервые я увидел Пегги Ли в начале 50-х годов.
2: Рассказывает один из многих поклонников таланта Пегги Ли, профессор Ратгерского университета Дэн Моргенштерн.
1: В то время в Нью-Йорке, в фойе больших кинотеатров, были специальные сцены, где перед сеансами выступали певцы и музыканты. Сейчас мне 70 лет, и я уже не помню ни кинотеатра, ни ленту, которую тогда смотрел, а помню блестящее светлое платье Пегги Ли, ее роскошную фигуру и совершенно божественный голос. Она пела «Why Don't You Do Right», свой первый хит. Она была очаровательна. Я тут же влюбился в нее.
0: Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
2: Пегги и сама была невероятно влюбчива. До замужества у нее было много романов, именно не связи, а романтических отношений. Однажды весной 41 года в клубе, где она пела, с ней познакомился грустный юноша в форме военного пилота. Он шел добровольцем воевать за Англию. Пегги влюбилась с первого взгляда, гуляла с ним, приводила вечерами в клуб и пыталась своим пением разогнать его печаль. После нескольких встреч он признался ей, что смертельно боится войны и смертельно боится позора. Однажды, пока она переодевалась после концерта, он ушел во двор клуба и выстрелил себе в висок. Пегги помнила его всю жизнь и посвятила ему песню. «Я встретила однажды юношу, который отправлялся за океан. У него были печальные глаза, и он был так мудр, словно прожил свою жизнь за 20 лет».

0: Музыковед Генри Плезенс писал, что Пегги категорически не могла петь громко и надрывно на одних связках, чем часто пользовались, например, ее современницы Джуди Гарланд, Этель Мерман. Она пела доверительно, а значит, негромко. Но при этом условий ее голоса не хватало на большую аудиторию. И вот однажды, еще в самом начале карьеры, она получила место певицы на курорте Палм-Спрингс в Калифорнии, в огромном и очень знаменитом баре «Доллхаус». Плезенс описал первое выступление Пегги, которое решило ее судьбу.
1: Не в состоянии перекричать толпу в огромном прокуренном зале, мисс Ли инстинктивно попыталась привлечь внимание тем, что понизила голос. Чем мягче она пела, чем ниже и глубже становился ее голос, тем тише становилось в зале. Так она открыла секрет своего будущего стиля.
0: Пегги Ли сумела даже изменить стиль многих старых песен под свой. Например, была такая знаменитая детская песенка «Я не приду больше играть у тебя во дворе, а ты не смей лазать на нашу яблоню». Пегги Ли сделала из нее любовную жалобу. Именно эту ее песню использовал режиссер фильма «Красный» об американском журналисте Джонни Риде как печальный символ разрыва между Джоном Ридом и его женой.

Бенни Гудман услышал Пегги в июле 41-го в ресторане чикагского отеля «Амбассадор» и пригласил петь с его оркестром сразу. И она проработала с ним 6 счастливых лет. У Бенни Гудмана Пегги встретилась с любовью своей жизни, своим будущим мужем, гитаристом Дэвидом Барбуром. Оба были бедны, влюблены и с особым энтузиазмом исполняли одну из самых популярных тогда песенок «Я не могу тебе дать ничего, кроме любви».

Почти все песни, которые исполняла Пегги Ли, написаны ею и Дэвидом Барбуром, в том числе «Золотые серьги» и «Маньяна». Пластинки с записями этих двух песен были проданы, соответственно, в количестве 1 миллиона и 2 миллионов копий. Их брак был жизненным пиком для обоих. Они дружили и работали с Фрэнком Синатрой, Луи Армстронгом, Джимми Дюранте, Нат Кинг Колом. Пегги и Дэвид прожили вместе 7 лет и разошлись, не переставая любить друг друга. Их развел алкоголизм Дэвида, с которым он 7 лет успешно боролся, но который в конце концов победил его. Через 13 лет, в 65-м году, пройдя через другие недолгие браки и поняв, что они не в силах жить друг без друга, Дэвид и Пегги снова решили пожениться. Дэвид умер за неделю до регистрации брака. «Неужели вот это и все?» – поет Пегги Ли. «Вот это и была молодость? Вот это и была любовь? Вот это и была жизнь?»

0: Последний раз я видел ее на сцене на джазовом фестивале в Нью-Йорке несколько лет назад. Ей было уже 74 года. Она выехала на сцену в инвалидном кресле, которое было отчасти задрапировано широким платьем. У меня слезы выступили на глазах, когда я увидел ее в таком жалком состоянии. Она все еще хорошо пела, хотя голос у нее был уже не очень силен. Ее лицо было похоже на маску, масса грима и пудры. Но вы не могли отделаться от впечатления, что перед вами не живая Пегги Ли, а ее восковая фигура.
1: Карьера Пегги Ли продолжалась 30 лет, до начала 90-х годов.
2: С ней случилось то же, что и с Розмари Клуни, да и со всеми певцами и певицами эпохи больших оркестров. Пришел рок-н-ролл и вытеснил их. Тогда Пегги стала исполнять то, что мы в Америке называем стандарт, то есть классические мелодии 30-х, 40-х и 50-х годов. Вы знаете, это очень, я думаю, правильно, когда певец поет, пока может. Тони Беннет, например, пережил период полного забвения, а потом его популярность снова взлетела под небеса. Вот и Пегги Ли, так сказать, стояла в строю, пока не упала. На последних выступлениях, в каких-нибудь гала-концертах, когда она появлялась на сцене, пожилые зрители шептали: «Как? Она еще жива?» А молодые говорили: «А это кто такая?»

Когда я шла в магазин покупать компакт-диски с песнями Пегги Ли, то думала, что не сумею их найти вообще. Оказалось, что их миллион, и цены на эти диски такие же, как на записи самых модных певцов. Видимо, ни у одной меня ностальгия по Америке времен Пегги Ли. Возможно, в ее песнях отразилось тогдашнее добунтарское настроение американцев, дух приятия мира, грустного или веселого, но приятия мира.

0: to school. My father said he only learned to be a silly fool. My father said that I should learn to make a chili pot. But then I burned the house down, the chili was too hot.
1: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Песни Пегги Ли». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.

0: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать. И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Этот левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
2: Когда?
3: Ну, вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: Михаил Соколов. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 64 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: добрый вечер.
1: Москву ждет 1000 дронов в день, говорит Зеленский в интервью Financial Times. Путин звонит Трампу, а телевизор пугает саммитом НАТО в Анкаре.
2: Наверное, в целом не очень хорошо у всех, если так здраво-то смотреть. Ну и чего теперь? Ну, придется терпеть.
1: Чиновники в одной лодке с народом, но лодка без бензина, и кто-то ее раскачивает. В то время как Путину очень надо держать лицо.
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о том, с каким лицом Кремль возвращается к переговорам насчет мира в Украине. Кремль ведь все еще надеется на контакты с американцами. Так говорит пресс-секретарь Владимира Путина и напоминает про Константиновку. О ее захвате глава Кремля рассказывал Дональду Трампу в телефонном разговоре. Почему этот рассказ неправда, мы разбирали в ролике, который у вас будет в подсказке на Ютубе, но сейчас не об этом. Разговор Путина и Трампа приурочен к саммиту НАТО. Так говорит помощник президента России Ушаков. Москва следит за встречей Трампа и Зеленского, а исходя из этого надеется на шаги в сторону мирной траектории. Украина не видит подобных шагов от России, и Зеленский обещает Путину столько дронов по Москве, что тот уедет аж за Урал.
4: В ночь на 7 июля несколько регионов России вновь подверглись массированной атаке дронов и ракет. Это кадры очевидцев из Белгорода.
5: Ух ты, ёперный бабай,
6: это,
5: а!
6: Это не по вокзалу бьют.
5: Охренеть. Тут мы тут не охренеть.
7: Ребята, трындец, это я вышла с подъезда, со своего, короче, балкона. Но это опять Мичуринская. Я в шоке.
4: По данным независимых мониторинговых каналов, одним из атакованных объектов стало Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Это филиал «Газпром Трансгаз Москва». Задача подразделения – транспортировка газа потребителям.
0: Добрый вечер.
8: Да ну! Сильно жестко!
4: Местный исполняющий обязанности губернатора генерал-майор Александр Шуваев написал в своем телеграм-канале о пожаре на объекте инфраструктуры, не уточняя, на каком.
9: На одном из объектов произошло возгорание. Пожарные расчеты его ликвидировали. Вновь была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении.
4: Утром Минобороны России доложило о перехвате, как говорится в официальной сводке, более 450 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом. А государственное агентство ТАСС констатировало, что сегодняшняя атака на российскую столицу стала крупнейшей за последние 2 года.
10: Нет.
4: Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале всю ночь рассказывал о сбитых беспилотниках. Вот что он написал в 6 часов утра 11 минут.
11: С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.
4: А это объятый пламенем нефтеперерабатывающий завод в Омске, крупнейший в России. Накануне вооруженные силы Украины его атаковали впервые.
12: Вот он, весь заводик наш полыхает. 12 штук. Одного присадили только. 11 попало,
13: Отдохнули, называется.
14: Еще один.
4: В последние недели Украина резко нарастила дальнобойные удары беспилотниками как по военным целям в Москве, так и по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы, как заявляют в Киеве, заставить Путина сесть за стол переговоров.
15: Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны.
4: Издание агентства публикует карту России, на которой красным цветом отмечено, куда теперь долетают беспилотники ВСУ. По этим данным, под ударом сейчас оказались уже около 85% нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно российскому реестру НПЗ, в зоне поражения украинских беспилотников находятся 33 из 45 крупнейших российских заводов по переработке нефти.
3: И об ультиматумах Владимиру Путину и ожиданиях Кремля мы поговорим с писателем Станиславом Белковским. Станислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу откатиться немножко назад на звонки Владимира Путина Дональду Трампу, поздравления, рассказы про Константиновку и слова пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Москва все еще ждет посланников из Соединенных Штатов. Можно ли это трактовать как искреннее желание вернуться к переговорам?
0: Разумеется, это желание никуда не пропадало. Более того, Трамп сегодня для Путина это основной объект всех и всяческих усилий. 15 августа прошлого года в Анкоридже Путин сумел убедить Трампа в том, что Российская Федерация по инерции выигрывает войну. И это станет совершенно очевидно к весне 2026 года. Украина не сможет пройти тяжелую прошлую зиму. И, исходя из этого, Путин рассчитывал, что Трамп и прекратит для него украинскую войну на вполне приемлемых для Кремля условиях, включающих и вывод украинских войск из Донбасса и Славянско-Краматорской агломерации, но не только. Ключевой вопрос, разумеется, для Путина – это хотя бы частичное снятие с американских санкций с Российской Федерации, что только и позволит российской экономике выйти из полуобморочного состояния, в котором она сейчас находится. Но со временем выяснилось, что базовая предпосылка анкаридской договоренности неверна. РФ не побеждает по инерции. И сейчас для Путина очень важно вернуть Трампа к духу Анкориджа, с тем, чтобы, во-первых, прекратить войну, во-вторых, начать выход из-под санкций. И для этого нужно продемонстрировать, что Путин побеждает. Как правильно заметили на медне несколько комментаторов, включая бывшего спецпосланника Трампа генерала Кита Келлога, Трамп всегда с победителями. И именно эта утрата ощущения того, что РФ выигрывает войну по инерции, и привела к тому, что Трамп охладел и к духу Анкориджа, и к его былым договоренностям, а также будущему альянсу и пакту с хозяином Кремля.
3: Зеленский полагает, что социальный кризис в России принудит Путина к настоящим переговорам, и что тот остановится. Как вы думаете, это действительно послание к Владимиру Путину, чтобы он одумался, все беспилотники, которые летят в Россию, или это все-таки выступление перед тем же Дональдом Трампом?
0: И то, и другое. Это и приуроченный к саммиту НАТО, который сегодня открывается в Анкаре, причем усилия и Украины, и Кремля направлены на одно и то же. Переформатировать мнение Дональда Трампа в отношении перспектив этой войны и, соответственно, ставок на те или на то или на тот или иной сценарий ее завершения и содействия сторонам в этой войне. Но понятно, что Владимир Путин, как классический эпилептоид, не принимает решений под давлением. Под давлением он всегда поступает наоборот. Кроме того, собственно, сами явления, кризисные явления в экономической и социальной сфере его не убеждают. Прежде всего, он склонен недооценивать эти явления и их последствия, поскольку находится в собственной эхо-камере, в своей информационной метавселенной. А во-вторых, он считает, что и отчасти справедливо, что тоталитарный режим, который он построил за 26,5 лет пребывания у власти, избавляет от его от необходимости поддерживать обратную связь с верноподданным народом. Этот народ все равно останется ему лоялен, а если какие-то неприятности в этой сфере возникнут, то для этого существует огромная репрессивная машина, выстроенная за те же годы. А поэтому здесь прямой причинно-следственной связи между ухудшением обстановки внутри России и желанием Путина прекратить войну нет.
3: Социология администрации президента, ну, я имею в виду фомовская социология, которая близка к администрации президента, показывает, что падает рейтинг одобрения работы Владимира Путина внутри страны. А это вообще важно?
0: Для Путина нет. Это важно для администрации президента, поскольку она должна показывать свою работу и свою необходимость, а также необходимость расширения финансирования ее политико-технологических усилий, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу, назначенных на 30 сентября. Это важно, собственно, для кремлевских социологов. Они должны напомнить, что они вообще нужны, поскольку на самом деле объективно такого типа системе власти они не нужны. Рейтинг, с точки зрения самого Владимира Путина, это технический параметр, который назначает его администрация. На любых выборах он сам или связаны с ним политические силы, а не связанных с ним политических сил публичной российской политики нет и не может быть на сегодняшний день, получит тот процент, который Кремль им и назначит. В этом смысле рейтинг Путина – это такая же абстракция, как условно рейтинг Иосифа Сталина или даже Леонида Ильича Брежнева при советской власти. Но какой у них мог быть рейтинг, если им нет никакой альтернативы, нет электората и нет прозрачной избирательной процедуры?
3: Но тем не менее политтехнологи внутри России, которые легально работают и дискутируют в своих телеграммах, обращают внимание властей и самого Владимира Путина, и не Владимира Путина о том, что созревает некий социальный кризис и предлагают чиновники решения. Вот депутат Свердловского законодательного собрания Вячеслав Вегнер предлагает, например, клеймить перекупщиков бензина железом, ведь те, по его мнению, раскачивают ситуацию. А государственная информационная обслуга тоже выбирает тактику, но я не побоюсь назвать ее американским термином, газлайтингом, то есть поджигание бензина, если перевести на русский, и означает обвинение жертв. Вот как это звучит.
6: Вспомните, что было в Крыму, например. Что там было даже с электричеством, что было с керосином, пока не построили мост, сколько лет. Они с водой, да, когда эти твари канал перекрыли и линии электропередач взорвали. Ну, что, война, придется терпеть, деваться некуда.
14: По факту в этой ситуации и все. Люди, которые сразу бегут, и, может быть, никакого бы повышенного ажиотажа и проблем с бензином бы не было, если бы они не начали все массово скупать и спровоцировали тем самым коллапс.
3: Ну, то есть люди сами виноваты, сами скупались, зря закупались. Станислав Александрович, как вы думаете, получается ли государству купировать народное напряжение, которое появляется из-за нехватки бензина?
0: Ну, это все скорее не газлайтинг, а victim blaming, да? Купировать получается у главных политтехнологических структур Кремля, то есть у Федеральной службы безопасности, МВД и Росгвардии, на которые Путин вполне рассчитывает в этой ситуации. Ясно, что политтехнологи, политические консультанты, которые в России еще живы и действуют, и занимаются они тем, чего нет, поскольку они предназначены для публичной демократической политики, а наоборот полностью уничтожена, должны создавать некоторую иллюзию собственной нужности и придумывать какие-то смысловые конструкции, в нынешних условиях просто не работающие, поскольку у тоталитарного режима на всем протяжении мировой истории, человеческой истории, существует только одна система инструментов взаимодействия с подданными – силовая. Она и будет применяться для купирования недовольства, и, возможно, уже применяется. Кроме того, Путин считает своим важнейшим активом стратегическое терпение, как свое собственное. Он может перетерпеть, подождать, поскольку он никуда не торопится, над ним не каплет, у него нет, опять же, электоральных циклов, избирателей, необходимости чего-то обещать, наипаче выполнять обещания, и стратегическое терпение верноподданного народа, многонационального РФ, народа, воспетый еще Иосифом Сталином и его тостя на банкете в честь победы над нацистской Германией 23 июня без малого 1945 года. Поэтому все перетерпят. Терпеть не может только изнеженный, просвещенный Запад, но не Российская Федерация, которая в понимании Путина должна консолидироваться вокруг вождя, опять же, потому что у нее нет альтернативы.
3: Но, кажется, терпение все-таки заканчивается. Об этом говорит, например, генерал Шуваев, которого Путин назначил руководить Белгородской областью вместо Гладкова. И он в первом своем интервью «Коммерсанту» говорит, что жители области ждут одного – когда закончится специальная военная операция. Это его слова. И он, кстати, не первый представитель элит, кто делится своими откровениями после общения с народом. Я вот Грефа, например, вспоминаю, на прошлой неделе рассказывали, будет подсказка на Ютубе. Как вообще, как элиты относятся к продолжению войны? Вот они общаются с людьми, слышат, как люди относятся? На них это как-то влияет?
0: Элиты относятся к войне резко негативно, в основном, ну, за редким исключением. Но они никак не могут повлиять на Владимира Путина. Во-первых, он достаточно далеко. Как всякий стареющий диктатор, он теряет связь с реальностью. Опять же, здесь Путин совершенно не эксклюзивен. Вспомним архетипический пример португальского диктатора Саласара, который считал, что он остается у власти уже, когда его убрали от нее, и получал газету в единственном экземпляре, в которой рассказывалось о том, как расцветает Португалия под его несуществующим руководством. Конечно, Путин еще не достиг такого уровня, но близок к нему. И кроме того, Путин здесь полагается только на себя. Он считает, что он очень успешный, удачливый правитель, и что он всегда выигрывал, когда он не давал сбить себя с толку и с панталыку. Когда он умел перетерпеть, переждать, дожать, приурочить. В этом его основные козыри и фишки, остальные люди просто этого не понимают, поскольку у них нет ни опыта управления страной на таком уровне, ни, опять же, опыта накопленного, опыта этого гигантского терпения, которое присуще только ему. Поэтому конвертировать это недовольство в какую-то смену курса Путина, а тем более в смену власти, элиты на сегодняшний день не могут. Это не значит, что нет вероятности дворцового переворота в РФ. Она есть, она не равна нулю. Во-первых, мы не можем ее оценить. А во-вторых, о дворцовом перевороте не может стать известно заранее. Мятеж не может кончиться удачей, как известно. Как доказал нам Евгений Викторович Пригожин 3 года назад. Если дворцовый переворот случится, то мы об этом можем узнать только по факту.
3: Ну а пока приходится терпеть и подстраиваться, об этом, кстати, говорят и чиновники. Я вспоминаю тут историю губернатора Филимонова. Он призывал своих сограждан не запасаться бензином, и вот чем закончилась эта история.
16: Приветствую, дорогие друзья, Филимонов на связи. буквально 15 минут назад остановился без топлива, потому что кончился бензин. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Он пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. И этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывем в одной лодке и решаем существующую проблему.
3: Но тут любопытная деталь, что тот автомобиль, который согласился подвезти, это автомобиль ДПС, то есть необычный гражданский автомобиль. Станислав Александрович, почему бензиновый кризис так и не сплотил народ и представителей власти?
0: Ну, здесь господин Филимонов явно блефует, потому что он не мог рассчитать, хватит ли ему бензина для переезда. К тому же губернатор Вологодской области считается одним из ключевых фанатов Иосифа Сталина в современных элитах. Поэтому, так сказать, что-то он для того, кто поклоняется Сталину, слишком много себе позволяет. Тут, так сказать, развитие режима в направлении позднего сталинизма, который идет семимильными шагами, может выйти Филимонову боком. Но народ нельзя сплотить вокруг бензинового кризиса, поскольку народ сплотить нельзя вообще. Технология управления, которую Кремль избрал почти 3 десятилетия назад, строится именно на атомизации представителей многонационального РФ населения. На том, что каждый играет строго за себя. На том, что нет никаких идей и проектов, которые в состоянии этот народ объединить. И долгое время считалось, что в этом и залог стабильности власти. Что бы ты ни делал с этим народом, там, пенсионную реформу, там, в смысле, повышаешь пенсионный возраст. Я, кстати, как физическое лицо, сторонник повышения пенсионного возраста, но дело не в этом, разумеется, эта мера крайне непопулярна. Да, так сказать, отменяешь социальные льготы, устраиваешь войну. Народ не может консолидироваться для того, чтобы этому противостоять. И Кремлю это очень нравилось. Но тем более народ не собирается консолидироваться вокруг идеи, что Кремль лишил его сегодня бензина, а завтра, возможно, колбасы.
3: Ну, возможно, есть тактика, которая позволяет напугать народ внешним врагом, как-то так попробовать его сплотить. Я предлагаю еще раз посмотреть телевизор. Там лояльные государству эксперты уже который день живут ожиданием саммита НАТО в Анкаре, и им же население России пугают.
17: Заявление Владимира Путина о захвате Константиновки и его звонок Дональду Трампу состоялись незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор с Трампом касался предстоящей встречи Альянса и украинского урегулирования. Аналитики Американского института изучения войны не согласны с заявлениями Путина о полном контроле российской армии над Константиновкой.
18: Похоже, Кремль проводит целенаправленную информационную кампанию, призванную продемонстрировать администрации Трампа и западному информационному пространству факт якобы имевшего место захвата России Константиновки.
17: Приезд в Анкару президента Украины Владимира Зеленского и результаты недавней встречи Большой Семерки в Ивьяне, где участники, в том числе США, договорились о всеобъемлющей поддержке Украины, не понравились Кремлю. Все тот же Юрий Ушаков обвинил европейских политиков в том, что они пытаются, цитата, «перебить привкусом Ивьяна договоренности между Путиным и Трампом в Анкоридже». Замглавы МИДа Андрей Рябков дополнил Ушакова, отметив, что США фактически встали на позиции Европы, а член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал к укреплению российской армии, чтобы быть во всеоружии, когда страны НАТО, цитата, «соберутся напасть».
19: «Саммит НАТО в Анкаре к нам имеет непосредственное отношение, потому что в нас видят угрозу, и в сознании лидеров стран Альянса само существование России очень вредит».
17: На конфронтационный характер заявлений с Запада посетовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
20: «К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а скорее заявления конфронтационного характера. Ну, посмотрим, в какие документы это все выльется, какие будут заявления сделаны, какие бумаги будут подписаны, что будет сказано на тех двусторонних встречи, которые состоятся на полях».
17: Нарратив о европейской угрозе поддержали и федеральные каналы. Часть спикеров при этом фокусировалась на якобы военных успехах. В сюжетах неоднократно упоминалась Константиновка. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире у телеведущего Владимира Соловьева рассуждал о саммите НАТО от лица лидеров европейских стран-участниц.
21: Вот если посмотреть, что такое ключевая тенденция сегодняшнего, который завтра начнется, саммита НАТО. Она же очень простая. Либо мы затянем Трампа в ЗАГС, да? то есть в войну против России, либо нам нужно, либо НАТО входит в состояние огромного кризиса.
17: Ведущий госканала «Россия-1» Дмитрий Киселев в своей еженедельной программе акцентировал внимание на высоких расходах на поддержку Украины.
1: Обирают свои народы, лезут в многомиллиардные долги. Тяжелый случай.
17: Корреспондент программы развил мысль Киселева.
2: В ожидании саммита НАТО в Анкаре, он в ближайший вторник, Фридрих Мерц демонстрирует единственный смысл своего существования в качестве канцлера. Швыряться деньгами в Украину так, как будто этих денег у него, как у дурака, фантиков.
17: Тема войны в Украине остается одной из ключевых на предстоящем саммите НАТО. Киев добивается включения пункта о финансовых обязательствах союзников в итоговую декларацию саммита. Некоторые участники альянса, в частности, Польша и Словакия выступают против этого. Участникам предстоит обсудить ряд других разногласий, в том числе увеличение расходов на оборону и напряжение из-за отказа союзников присоединиться к США в войне с Ираном.
3: Ну и также встреча на саммите крутится вокруг концепции НАТО 3.0. Мы перед эфиром спросили Петара Танева, советника в Европарламенте, что это такое, вот как он это объясняет.
22: Ну, он вводится для того, чтобы обозначить некую эру активности Трансатлантического альянса, Североатлантического альянса НАТО, при котором Соединенные Штаты Америки, скажем так, приоритизируют свои интересы в рамках альянса НАТО на Индо-Тихоокеанский регион, фокусируясь на угрозе Китая, в том числе в отношении Тайваня, ну и, конечно же, с точки зрения вообще мягкой силы Китая, влияния Китая на весь регион. Для Соединенных Штатов Америки это не отвечает национальным интересам. Вот только сейчас я встретился с одним из представителей Конгресса, и как раз вот мы обсуждали необходимость и важность сотрудничества Европы и Соединенных Штатов именно с точки зрения фокуса на превентивные действия в отношении Китая. Как бы для Соединенных Штатов Америки это важно, потому что Китай не спит, несмотря на продолжающуюся агрессию России против Украины. Но при всем при этом роль Европы в рамках стратегии НАТО 3.0 возрастает с точки зрения обеспечения собственной безопасности, с точки зрения конвенционального оружия, не ядерного оружия. То есть в этом плане Европа обязана взять больше ответственности за свою оборону и безопасности. Если вкратце отвечать на вопрос.
3: Но чего же Россия видит в этих изменениях, мы спросим у Станислава Белковского. Станислав Александрович, как вы, так ли вот такие изменения происходят в НАТО? Так ли страшна эта организация, как ее малюет Кремль, как об этом говорит российское телевидение? Для России, я имею в виду.
0: НАТО, действительно, проходит через глубокий кризис. Это связано с тем, что концепция Североатлантического альянса не была качественно модернизирована тогда, когда в этом возникла потребность, а именно на рубеже 80-х-90-х годов еще прошлого века, когда рухнул биполярный мир, а априорной целью НАТО была именно защита свободного мира от коммунистического блока, когда эта реальность исчезла, а НАТО не изменилась внутренне, и поэтому, собственно, пришло в нынешнюю точку, где есть острые противоречия, во-первых, между Европой и США в рамках НАТО, понимающих смысл военного альянса качественно по-разному, во-вторых, между старым альянсом и амбициями новых ключевых игроков типа Турции. Но для Российской Федерации важно показать, что, оказывается, это не Россия начала войну в Украине, а что это война НАТО против РФ. Ну, просто НАТО – это старый бренд, уже хорошо раскрученный и распиаренный, который легко вновь преподнести народу. Это легче, чем объяснять какую-то новую реальность с альтернативными аббревиатурами. И Кремль все время заявляет, что несколько десятков, по последним данным секретаря Совбеза, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, 56 стран мира, это гораздо больше, чем стран-членов НАТО, но НАТО является зонтичным брендом для всего этого проекта, ведут войну против Российской Федерации. То есть в этом диалектика и состоит. Россия ведет скромную военную операцию, а против России типа ведется настоящая война, и куда же нам деваться? Приходится отбиваться. Это, собственно, размывает и критерии даже не победы, а успеха в этой войне. Потому что силы врага явно превосходят по кремлевской версии российские. Ну, просто объективно, 56 стран – это очень много. Их совокупные экономические и военные ресурсы неизмеримо больше российских. А значит, типа, если над Кремлем не развивается натовский флаг, еще вкупе, например, с радужным флагом ЛГБТКВ+, сообщества, то значит, мы победили, независимо от каких результатов на украинских фронтах и пылающих нефтеперерабатывающих заводах.
3: Также встречи на саммите НАТО предполагают обсуждение денег для Украины. Там большие деньги, о больших деньгах идет речь. Подрывает ли это стратегию Путина стратегического терпения? Подрывает ли это его возможность пересидеть свой кризис?
0: Ну, здесь надо разделить объективную ситуацию и его субъективное понимание. В объективной ситуации лучше пусть выскажутся экономисты, которые могут оценить глубину кризиса российской экономики, независимо от успехов и неудач РФ на фронтах. А что касается субъективного понимания Путина, то нет, не подрывает. Потому что именно в терпении он видит свое самодавлеющее преимущество. Он исходит из того, что да, Запад будет финансировать Украину, потому что это деньги, которые списываются по статье расходы на собственную оборону Запада. Европа должна воевать или самостоятельно, или руками Украины. Руками Украины, естественно, воевать сподручнее и легче, хотя бы уже потому, что европейские народы, которые привыкли к нарративу Евросоюза как абсолютно мирного пространства, где войн больше никогда не будет, конечно, воевать физически не хотят. И поэтому надо поддерживать Украину как единственную альтернативу прямого и непосредственного вовлечения европейских стран в войны. Поэтому Путин здесь должен, да, затягивать потуже пояса на теле русского народа и совершать другие меры для того, чтобы все-таки выдержать и выстоять. Еще исходя из того, что Путин считает тоталитарный режим, находящийся в его распоряжении по определению, более эффективным, чем демократический, где нужно постоянно согласовывать разные интересы между кланами и группами, а кроме того, периодически обращаться за одобрением к избирателю. Он надеется на то, что на очередной электоральной волне, ну, например, когда в Германии придет к власти альтернатива для Германии, АФД, европейские страны окончательно охладеют к идее финансирования Украины, и просто надо до этого момента дожить, опять же, дотерпеть.
3: И у нас остается примерно 2 минуты, давайте попробуем сделать какой-то вывод. Западные издания перед началом этого саммита пишут, что Россия стряхивает пыль со старых планов по нападению на НАТО. Как вы думаете, это формулировка Washington Post, как вы думаете, это действительно один из аргументов Владимира Путина или просто ментальное упражнение для его генералов?
0: Это, ну, генералы любят готовиться к вчерашней войне, как известно, не только российские, но и европейские, и американские, но не до такой степени. Ясно, что у Путина нет ни ресурсов, ни возможностей для широкомасштабной войны с НАТО, которая теоретически могла предполагаться в советское время. Хотя и практически, я думаю, Советский Союз не был совершенно не заинтересован после смерти Иосифа Сталина, конечно, который в такой войне был полностью и практически психологически готов и хотел ее. Но психологическое давление в том, что и в формате точечных ударов каким-то военным объектом на натовской территории, да, будет продолжаться и дальше. Путин привык к тому, что его шантаж работает. Что всякий раз, когда он устами своих клевретов, не своими собственными, грозится Европе ядерным ударом, в Европе хватаются за сердце и не переходит определенных красных линий эскалации с Кремлем. Он рассчитывает, что эта технология будет работать и дальше, а значит, надо запугивать Европу полномасштабной войной или, по крайней мере, не мешать тому, чтобы она сама себя запугивала.
3: Спасибо вам большое. Писатель Станислав Белковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Объяснял, как Россия готовится к саммиту НАТО, на котором

0: Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щанниковой. Щанникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щанниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
3: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
4: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
2: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона.

0: эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
1: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
0: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
2: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
1: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
0: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
2: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
0: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
1: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
2: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
0: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
2: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
0: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
2: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
0: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
1: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
2: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
0: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
2: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменений в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
0: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
2: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
0: А могут напутать?
2: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
0: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
1: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой
10: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
12: Мне все нравится, у меня все есть.
13: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
14: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
15: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
16: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
17: Говорит Радио «Свобода».
18: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
18: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
19: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Апостол Павел сказал, все христиане – это избранное священство. В России часто говорят об угрозе роста клерикализма. Например, общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы» – провело пресс-конференцию, на которой был заявлен протест против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атома», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на государственные институты. Некоторые участники передачи под клерикализмом понимают подмену религии по существу некоторыми социальными и бытовыми условностями. Клерикализм – есть перенесение центра тяжести с общения человека с Господом, с размышлений о своей душе, с мистических вопросов на аспекты социальные, когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате с золотыми побрякушками на заданную тему, скажем, «Москва, десятый Рим». Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Впервые в эфире 15 апреля 2002 года.
20: В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм определяется словарями, справочниками кратко, как направление, ставящее целью повышение роли духовенства в политической и культурной жизни. Но, конечно, это определение, годное для быстрой справки, не отражает сути явления. Достаточно указать на то, что на протяжении тысячелетий в абсолютном большинстве религий мира никакого клерикализма никогда не было. Не было и антиклерикализма. Духовенство точно знало свое место. Так происходило в органических культурах, которые сами себя осмысливали как подобие некоего тела. Лучше всего это может быть известно на примере Индии, где кастовая система сохранялась дольше. Воины, жрецы, священники и землепашцы, купцы – у каждого свое место в организме. Христианство приходит в мир, где подобное строгое кастовое деление является нормальным, и апостол Павел еще говорит о церкви как о теле Христа, где у каждого свое место – но при этом апостол Павел отнюдь не знает, что такое христианский клерикализм или что такое вообще особая роль священника, епископа, пресвитера. И эти термины, хотя они встречаются в сочинениях первых христиан, тем не менее, что они означают, историки об этом спорят по сей день. Бесспорно одно, апостол Павел употребил выражение «все христиане – это избранное священство». Во Христе каждый верующий становится избранным для того служения, которое до Христа предназначалось только немногим. И вот прошло 2000 лет с момента рождения Христа. И в сегодняшней России очень часто говорят об угрозе роста клерикализма. Вот в январе 2002 года общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы». В Москве провели пресс-конференцию, на которой протестовали против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению Атеистического общества Москвы, вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на светские государственные институты. Но есть и другие. В сегодняшней нашей передаче примут участие представители трех основных христианских направлений – православный, журналист и публицист Евгений Комаров, католический священник, настоятель прихода во Владимире, итальянец, отец Стефан Каприо и московский пастор, принадлежащий к протестантскому направлению в христианстве, хотя не любящий, когда его называют протестантом или кем-либо еще, пастор Василий Ласточкин. И первый мой вопрос к православному Евгению Комарову: что такое клерикализм для современного христианина?
2: Я вот, когда это слово употребляю, я обычно имею в виду подмену религии по существу, замену ее некими социально-политическими и бытовыми условностями. Ведь существо религии, да, это мистика. То есть, когда человек общается с Богом, говоря в двух светских словах, можно так сформулировать, вот существо религии. В этой такой схеме, с позволения сказать, никакого места нет не только для аппарата церковного, но и, в общем-то, строго говоря, даже для иерархии. Все остальное, в общем-то, это сопутствующие и обслуживающие явления, вот кроме этого существа дела, как мне кажется. Потому что когда человек лежит на смертном одре, он думает о Христе, о Боге и о себе, о своей душе. Вот существо религии. Все остальное – это гарнир вокруг основного блюда. А клерикализм – это, наверное, перенесение центра тяжести с вот этого аспекта мистического в аспект какой-то социальный, общественный, бытовой, в какой угодно. Когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате и с позолоченными побрякушками на заданную тему, типа «Москва», там, «Десятый Рим» там какой-нибудь. Вот, вот это клерикализм в моем понимании.
20: Говорил Евгений Комаров. Появляется антиклерикализм именно в христианстве. И происходит это в IV столетии, когда христианство становится в Римской империи государственной религией, к концу IV века. И тогда же, к концу IV столетия, святой Василий Богослов пишет, критикуя современное ему духовенство, критикует священников ложных, которые недостойны своего призвания, которые, цитирую, «приняв священство, ничего не привносят с собой, которые оказываются одновременно учениками и учителями благочестия, и которые, прежде чем очистились, сами очищают других. Вчера святотатцы, а сегодня иереи, вчера отлученные от таинств, а сегодня совершители таинств, закореневшие в пороках и новички в благочестиях, продукт человеческой милости, а не благодати духа. Эти люди, повсюду пришедшие к власти при помощи насилия, в конце концов гнетут и само благочестие». Так писал святой Василий Богослов в конце IV столетия. А в одном из своих стихотворений святой Василий произнес слова, которые напоминают Алексея Константиновича Толстого. Вот как писал Василий Великий в IV веке: «Одни из нас спорят о священных престолах, враждуя друг с другом. Другие же, разделившись на партии, возмущают Восток и Запад, начав Богом, кончают плотью». Конец цитаты. А у Алексея Толстого в известной поэме есть слова, что мы, люди, начнем как боги, кончим как свинья. И тем не менее, Тот же Василий Великий критиковал духовенство, потому что считал, что духовенство – это люди особой породы. «Может быть, извинительно для мирян, – писал святой Василий, – оказаться подверженными всему этому, разным порокам, нечестью, карьеризму и прочее. Но как позволим такое учителю, который должен исправлять невежество других, если только это не ложный учитель?» Подобной ноты мы не найдем ни у апостола Павла, ни у других апостолов, но уже в конце первого века в сочинениях одного из первых римских пап есть такие же клерикальные нотки. С духовенства особый спрос, потому что у них особое служение. И с тех пор и поныне в каноническом праве существует два стандарта. Один для мирян, один для священников. И для мирян более мягкий стандарт. И сегодня даже неверующие люди, но выросшие в рамках христианской российской традиции, полагают, что должен быть двойной счет и к священникам, к духовенству счет повышенный. Они даже и на пляже, в общем-то, не должны ходить, потому что, ну как, они все время в таком своем черном облачении. И сегодня, как 1500 лет назад, мы видим два типа клерикализма – верхушечный, политический, и низовой клерикализм, связывающий мирян и рядовых священников, вне зависимости от того, каково политическое влияние и политические притязания клерикализма архиерейского. Насколько клерикализм жив сегодня в Западной Европе, говорит католический священник, итальянец Стефано Каприо.
0: Клерикализм еще жив не столько в традиционном смысле, то есть как некое преимущество и преобладание, доминированная позиция священников. Это только в некоторых очень традиционных странах, в основном в Польше, во Восточной Европе и в некоторых латиноамериканских странах отчасти, вот Колумбия, например, и в некоторых частях Италии тоже, ну, где больше традиционность, еще сильна эта позиция духовенства, которая приписывает себе почти все функции в церкви. После Второго Ватиканского собора стало образоваться апостольство мирян, и это действительно очень освободило очень много сил в церкви. Но, с другой стороны, некоторые миряне или некоторые группы мирян стали претендовать на функции, которые были как-то эксклюзивно приписаны священникам, превращаясь в клерикальные миряне или слишком тесно как-то сотрудничая со священниками. Например, в Германии в каждом приходе есть уже пастырский референт, мирянин, который практически исполняет функции настоятеля. Настоятель занимается только отправлением служб, а этот пастырский референт работает на деньги церкви, работает только на церковь. И, в принципе, это тоже иногда может превращаться в определенную форму клерикализма. Клерикализм – это еще более широкое слово. Каждый раз, когда образуется некая каста, некая элита, которая претендует на некую власть над душами и над организацией религиозной, церковной. Я думаю, что в России был, как в византийском варианте, всегда был некий монашеский клерикализм, который имеет совсем другие аспекты, не ссылается чисто на управленческие функции церкви, больше, естественно, на духовную власть. Ну, достаточно вспоминать все-таки известную историческую полемику между Иосифом Волоколамским и Нилом Сорским, чтобы понимать, и, в принципе, до сих пор, я думаю, в русской церкви некоторые старцы, некоторые духовные отцы со своими младостарцами, со своими учениками контролируют ситуацию церковной жизни во многом, иногда в клерикальном варианте. Так что это господство одной части над другими в силу какой-то духовной власти. Духовная власть очень официальная или более харизматическая.
20: Говорил священник Стефано Каприо. Вот передо мной вырезки из российских газет. Письмо из Оренбурга, человека по фамилии Войток. Труд, 24 сентября 1999 года. И читательница пишет о себе: «Я врач, и в вашей газете, в газете «Труд» есть постоянная рубрика «Лампада». Но «Посмотрите, — пишет читательница, — сколько средств уходит на реставрацию храмов, возведение монастырей. Церковь активно занимается предпринимательской деятельностью. Венчание, отпевание стоит сейчас денег. Неужели нельзя кое-что из заработанного потратить на благотворительность, к которой всех нас без устали призывают святые отцы? И еще, почему православные священники никак не комментируют те человеконенавистнические акты, которые совершают люди, воюющие против нас на Северном Кавказе?» Конец цитаты. И это, с одной стороны, антиклерикализм, человек недоволен духовенством, с другой стороны, конечно, это типичный пример клерикализма. Человек убежден, что если священник выступит против чего-то, это будет особо весомое слово. И клерикализм постоянно перетекает в антиклерикализм. Вот письмо человека из Голландии, Владимир, с фамилией в контексте данной темы очень значительной, Владимир «Моли Бога», газета «Аргументы и факты». И человек о себе пишет: «Я русский, живу в Голландии». И вот посетили Владимирский собор, в храме шла служба, в центре стояли священнослужители, ничего святого на их откормленных лицах я не увидел. Один мучился благородной отрыжкой, видимо, после сытного обеда, другой, читая молитву, языком чистил зубы. После священных слов приветствия служитель грубо спросил нас, почему без крестов и головных уборов. Затем переключился на малыша, сказав, что если он не будет носить крест, его насмерть собьет машина. Хорошо, что сын только начал изучать русский язык и ничего не понял. Мы вышли из церкви с чувством глубокой досады. Знаете, пишет голландец Владимир Молибога, слово «поп» по-голландски «кукла». Меткое сравнение. Если в храмах служат бездушные куклы, есть ли там Бог? Конец цитаты. К сожалению, надо признать, что сегодня в газете «Труд» в течение последних 2 лет подобных писем не появляется, и в «Аргументах и фактах» тоже. Протест против клерикализма сокращается и не всегда естественно. Другое дело, что журнал «Новое время», «Московские новости», «Общая газета» еще позволяют себе антиклерикальные выпады, и слава Богу за все, как говорил святой Иоанн Златоуст. Есть ли правда в таком клерикализме и антиклерикализме, когда человек определяет свои отношения с Богом в зависимости от отношений со священником? Говорит пастор одной из московских протестантских общин Василий Ласточкин.
1: Проблема, самое главное, заключается вот в чем. Внутренние отношения человека с истиной. Человек, который приходит в церковь и слушает проповедь с кафедры, где пастор его призывает любить ближнего, у него есть выбор моральный, который он перед Богом совершает. Или он подчинится этой истине и позволит в результате общения живого через веру в Христа этой истине стать частью его жизни. Может, он будет ошибаться, может, не всегда получится любить правильно, но он будет к этому стремиться. Или, выйдя из церкви, он будет рассуждать о том, почему священник плохо одевается, почему у него некультурная речь и так далее. Можно к этому с другой стороны подойти. Наверное, большая ошибка русского менталитета в том, к сожалению, что богоискательство русского народа, поиск правды, он пробуждает в людях такое негативное отношение к церкви, которое переносится, к сожалению, на негативное такое подсознательное отношение к Богу и к его истине. Во многом я согласен, ответственность лежит на священниках за это. Верить все равно решает человек сам, будет он верить или нет.
20: Говорил пастор Василий Ласточкин. В марте 1998 года, уже 4 года тому назад, в московской католической газете «Свет Евангелия» развернулась дискуссия о клерикализме. Тогда богослов и историк Петр Сахаров писал о том, что в католической церкви клерикализм еще не изжит, и в редакцию посыпались письма мирян, которые с этим согласны, и приводились примеры того, как священники часто отодвигают мирян от работы, им легче самим сделать, потому что они не доверяют мирянам. Такой клерикализм на самом деле очень удобен, потому что мирянин уже легче, а он, мирянин, а все равно лезет со своими услугами. Завершилась эта полемика тем, что на очередном совещании архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава российских католиков, заявил, цитирую, «без газеты мы обойдемся, а без священников нет». Конец цитаты. Не надо критиковать иностранных священников, они обижаются, когда им указывают на их акцент и так далее. Вообще не надо критиковать духовенство, его надо ценить, его надо любить. Священников убивали во время гонений, и если будут гонения, их опять будут убивать и так далее, и тому подобное. Та же самая логика часто звучит в выступлениях русских православных архиереев. Мы, говорят они, преемники тех, кого расстреливали в 30-е годы. Правда, для справки стоит заметить, что в 30-е годы расстреливали и мирян, православных верующих, наравне с духовенством, но сегодня миряне не говорят «не трожьте нас, мы преемники и потомки тех, кого расстреливали в 20-е и 30-е». А духовенство право на такую преемственность ощущает. Современный клерикализм в России проявляется, когда, например, ректор Саранского духовного училища в «Комсомольской правде» на вопрос о том, как церковь относится к новым русским, говорит, цитирую слова Александра Пелина, «иногда бандиты оказываются более достойными людьми, чем бытует представление о них. К нам, священникам, часто приходят политики и директора заводов, считающие себя чуть ли не спасителями мира. Они пытаются даже нас наставлять. А люди из криминальной среды, наоборот, приходят к Богу за прощением и спасением души и жертвуют средства. Так кто же из них праведник, а кто заблудший человек?» Конец цитаты. Таким образом, главным критерием спасенности человека, оказывается, учит ли он духовенство или подходит к нему смиренно, чтобы духовенство его поучило.
1: Вот эти вещи заключаются в неуверенности человека. Я думаю, это самый большой корень проблемы. Отсюда стремление ругать чужие церкви, потому что я боюсь, что ко мне перестанут ходить. Потому что если человек не окреп в своих отношениях с Богом, если он не окреп в своих убеждениях, для него Бог становится таким товарищем Сталиным. И есть внешняя неуверенность. Если я не люблю людей, которые ходят ко мне в церкви, если я не учу их правде, если я как-то не пытаюсь заботиться об их нуждах, не проявляю какого-то элементарного сострадания, внимания, а кто-то другой это делает в другой церкви, у меня появляется внешняя неуверенность. Я понимаю, что люди могут просто взять и уйти в другую церковь. У них есть на это право. И вот здесь у священника опять есть выбор моральный. Он или может смириться и сказать, наверное, я что-то не так говорю. Может быть, у меня проповедь должна быть более простая, доступная, глубокая и искренняя. Может быть, мои отношения с людьми в церкви должны быть более щедрыми, если можно так сказать. Я должен быть более общительным, доступным и советовать людям, и помогать, и навещать их. И в этом есть, мне кажется, в православии удивительная традиция вот сельских священников, которые становятся буквально членом семьи, в хорошем смысле этого слова. Тогда у меня будет уверенность. Я не буду бояться, если вдруг какой-то заезжий проповедник едет, что люди убегут из меня, у меня из церкви. Они меня знают, я им говорю правду. Мало того, они убедились в том, что эта истина работает у меня в душе.
20: Говорил пастор Василий Ласточкин. Таким образом, оказывается, глубинная психологическая, духовная связь между клерикализмом как внутриприходским явлением на уровне микросоциальных отношений, когда священник и прихожане пускаются в какой-то своеобразный вальс, и клерикализмом как макроявлением, явлением политическим, неуверенность каждого отдельного священника в себе, в своей вере, суммируясь с такой же неуверенностью, порождает агрессивность уже на уровне церковной организации. Но в истории церкви такая агрессивность далеко не всегда приводила к клерикализму как социальному явлению. А в чем же дело? Какие стадии прошел клерикализм, каково его состояние сегодня, и способен ли антиклерикализм преодолеть это зло, или необходимы какие-то дополнительные усилия? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
3: Как Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
21: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
22: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Слово «антиклерикализм» может характеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил. Тогда это одно. Это светская культура, секуляризированная, как, скажем, во Франции или Германии. А как внутрицерковное явление, антиклерикализм – это в основном реакция против эксцессов духовенства. В этом смысле частица «анти» со времен Франциска Ассизского и вплоть до Мартина Лютера и Яна Гуса – это вполне нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, набирать слишком много веса, жира, и против давления верхов возникает реакция. Таким образом, антиклерикализм необходим и оздоравливающий. А есть и антиклерикализм творческий, богословский, реформаторский, предлагающий упрощенные формы, более похожие на жизнь раннехристианских общин. Какая связь между клерикализмом и нарастающим русским фашизмом, о котором говорил незадолго до своей гибели отец Александр Мень? Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Эфир 15 апреля 2002 года.
20: В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм в современной России. Его понимают по-разному. Например, художник Сергей Трубин после того, как в Архангельске закрыли выставку, на которой он выставил картину совершенно непристойного и, причем, кощунственного содержания, который, в общем, даже ни в сказке сказать, ни пером описать, этот художник сказал, цитирую, «меня беспокоит засилье попов на телевидении». Конец цитаты. Открываем литературную газету. Виталий Сердюченко критикует московскую интеллигенцию за оторванность от народа и за моду с некоторых пор, как он пишет, на обязательное общение с интеллектуальными попами. Конец цитаты. И вспоминается Владимир Ильич Ленин, для которого чем образованнее был поп, тем хуже. «Московский комсомолец». Здесь ведущий рубрики «Верую», рубрики, которая и посвящена религиозной жизни, пишет: «Религиозное возрождение в стране обернулось ничем иным, как реставрацией клерикализма. Возрождается, увы, не церковь, как тело Христово, не народ Божий, а жреческая каста. Это подтверждается многоэтажными коттеджами за двухметровыми заборами, в которых ютятся приходские отцы, парком их иномарок, а также нередко грубостью и чванством в отношениях с прихожанами. А могло все повернуться иначе. Церковь могла не заискивать перед кесарем, а пойти к людям с открытым словом, христовой улыбкой и желанием делиться последним. Принцип, по которому работают протестанты, католики, кришнаиты. Насколько подобный антиклерикализм зависит от клерикализма, или антиклерикализм может существовать и сам по себе, как иногда кажется, потому что далеко не у всех священников мерседесы и дачи. Антиклерикал может возникнуть даже в пустыне, говорит католический священник отец Стефан Каприо.
0: Ну, слово «антиклерикализм» может охарактеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил, тогда это одно. Это светская культура, это культура, которая секуляризированная, как во Франции, отчасти в Германии, в западном мире и так далее. Если как внутрицерковное явление, антиклерикализм в основном это реакция против эксцессов духовенства. Я считаю, что главный смысл именно такого слова «анти» с времен, не знаю, Пьера Дамьяни, Франциска Ассизского и других там реформаторов, Арнальдо из Бреша, Пьетро Вальда и вплоть до Мартина Лютера через Яна Гуса или Джона Уиклифа. Это довольно нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело. И тело может стареть, может набирать слишком много веса, жира. И иногда против этого давления

0: реакционного смысла можно переходить немножко на более конструктивно.
1: Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимают участие представители всех трех основных направлений христианства: католик отец Стефан Каприо, пастор Василий Ласточкин, православный Евгений Комаров, журналист, публицист. И мой вопрос к православному: чем объясним сегодняшний клерикализм, вызывающий такое раздражение в обществе, и может ли священник принять какие-то превентивные меры, чтобы не допускать в самом себе таких вот соблазнов руководить прихожанами или обращаться к государственной власти для того, чтобы защищать прихожан и проповедовать Евангелие с помощью милиции? Говорит Евгений Комаров.
2: Знаете, я вспоминаю свое интервью с Константином Михайловичем Харчевым. В декабре мы с ним общались. Потрясающе интересный человек. Он вообще коммунист, как был, так и остался, чем-то в романтическом понимании 20-х годов. Константин Михайлович Харчев – бывший председатель Совета по делам религии с 1984 по 1989 год. При нем вот перестройка в церковной сфере начиналась. Так он, как будучи коммунистом в романтическом понимании этого слова, он, когда мы говорили о верующих рядовых и о иерархии, священнослужителях, он говорил так: «Поймите вы, у бюрократии и у капиталистов всегда одни интересы, а у трудящихся всегда другие». Это марксистское понимание, в общем, не так далеко, как это оказывается, от истины. Конечно, здесь нельзя ставить знак равенства между каждым отдельно взятым священником и функционированием системы в целом. Но вообще вот этот соблазн, который внутри церкви обычно называют младостарчеством, он же все ширится и ширится. Было постановление синода года три назад на эту тему, да, Кирилл, митрополит, по-моему, пробивал, но оно же так и осталось на бумаге. А реально, конечно, вот вся эта, особенно молодая поросль священников, для них очень соблазнительно порулить другими людьми. В общем, к сожалению, часто это происходит.
1: Говорил Евгений Комаров. Вот передо мной «Московские новости» и антиклерикальная статья Виктора Шендеровича, который призывает: «Мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ». Дело в том, что в школе освещали помещение, и священник попутно побрызгал из ведра и дочь Виктора Шендеровича. И вот он пишет: «Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию, я не православный, но гражданин Российской Федерации Ридигера, как равный равного, хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народа в России, как он сделал это в своем обращении к президенту. В России очень много разных народов и конфессий, и далеко не все из них давали ему право говорить от их имени». Конец цитаты. В своей антиклерикальной заметке Виктор Шендерович подчеркивает, что из духовенства только один человек заслужил уважение светского общества – отец Александр Мень. И вот отец Александр Мень как раз незадолго до своей гибели в одном из последних интервью говорил, что видит симптомы зарождения русского фашизма, и это очень его тревожит. «Произошло, – писал он, – соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированы, но это немалый процент». Конец цитаты. Это были слова священника Александра Меня, вскоре после этого, в сентябре 90-го года, убитого неизвестными лицами. В клерикализме оказывается, что клерикализм беспокоит не только неверующих, но и верующих людей. Но у неверующего это беспокойство порождает довольно сердитый антиклерикализм, у верующего человека это именно тревога, беспокойство, но ни в малейшей степени не антиклерикализм. В чем истоки вот того, что отец Александр Мень назвал русским клерикализмом, который подпитывает русский фашизм и с ним соединяется, говорит Евгений Комаров.
2: Ну, надо просто отдавать себе отчет, что все это не имеет никакого отношения к религии. Вот и все. Это нечто совершенно другое. Встречное движение. С одной стороны, духовенству профессиональному очень хочется, чтобы они были как бы в центре внимания, у них был фронт работы и так далее. Да? С другой стороны, человек, когда приходит в церковь, в храм, далеко не всегда ему на самом деле нужно

0: общения там. Очень часто он туда приходит удовлетворять совершенно другие свои потребности. Ну, например, он несчастный, непонятый, ему нужно человеческое сочувствие, ему нужен совет в жизненной ситуации, ему нужно утешение, часто ему нужна просто материальная поддержка, ему хочется пообщаться с людьми одинакового социального круга или одинакового направления мысли и так далее. И вот эти потребности он удовлетворяет в приходе. То, что это плохо, сказать нельзя. Раз такие потребности есть, они должны быть удовлетворены. Но надо отдавать себе отчет в том, что это никакого отношения к религии не имеет, опять-таки.
1: Говорил Евгений Комаров. В истории церкви было несколько взрывов антиклерикализма, когда люди даже брали обет не быть священником. Все первые монахи 3-го, 4-го и 5-го столетий принципиально не принимали священнического сана, потому что раз ты священник, ты обладаешь какой-то властью, каким-то авторитетом. Значит, как ты можешь нести обет послушания? Как ты можешь тем более быть епископом? И хотя в 6-7 столетии в Византии, на Западе, это ушло, и появились иеромонахи, то есть монахи-священники, но попытки как-то ограничить себя повторялись вновь и вновь. В движениях мирян, например, на Западе, в XI, XII и XIII веках. Ведь и святой Франциск Ассизский не был священником и совершенно сознательно от этого отказался. Есть и другая крайность. В движении мормонов, которые большинство христиан считают уже стоящими за пределами христианства, все взрослые люди – священники. По определению, любой мужчина старше 18 лет, иначе он плохой мормон. Тоже своеобразный способ излечения от клерикализма. Истоки клерикализма, полагал Николай Бердяев, лежат в искаженном видении самого Христа, когда на первое место выходит представление о Христе как о Боге, а то, что Христос был и человеком, уходит куда-то в тень. Иисус, Спаситель, предстает кем-то вроде Бога-ангела, и тогда на вершине иерархии человеческой оказывается фигура бесплотного, безмолвного, безропотного служителя божества. Такая ангельская иерархия священства нужна для церкви, писал Бердяев, потому что она пассивна и не зависит от активности, свойственной человеческому началу. И тогда человек абсолютно пассивен, он только воспринимает, но ничего не отдает. Поэтому ангельским чином именуют чин монашеский. Тут как бы предельно гасится человеческая природа. Но что за этим стоит? Реализм, реальное преображение человека подменяется символическим. Традиционно полагают, что клерикализм – это католическая проблема. Даже не православная, а прежде всего католическая, потому что именно католическая церковь особенно развивала отношения с государством и умело себя поставить на равных. Может быть, тогда протестанты были от этого свободны. Может быть, тогда протестанты знают какой-то рецепт от клерикализма, говорит пастор Василий Ласточкин.
2: Если вы посмотрите на историю реформации в Европе, если вы вспомните историю реформации Женевы Кальвином, там вроде бы протестантский священник, если говорить о традиции и о понимании Библии, таких, простите меня, дров наломал. Человек в тюрьму шел просто потому, что он в воскресенье в церковь не пришел. Петь нельзя, танцевать нельзя. Духовные наставники, которые должны были посещать дома и смотреть, ведут ли люди правильный образ жизни. То есть там такая была жесткая совершенно позиция церкви, которая нашла поддержку у государства, государство, стремящееся к контролю, что в итоге это произвело как раз реакцию обратную. Молодые люди через несколько лет такого рода реформаторских движений, в плохом смысле слова, они просто в проходящих священников плевали на улице. Такой-то протест вызвало. Так что у меня есть в голове и примеры того, как клерикализм есть и в протестантизме. Он есть, он, мне кажется, связан, вообще-то говоря, с грехом, который в сердце человека, и с непросвещенностью ума, который не покорился истине, а не с конкретной там деноминацией, конфессией. Сколько я видел в протестантских церквях пасторов, которые пытаются контролировать свое собрание. Сколько сегодня в некоторых церквях, я не буду говорить каких конфессий, призывов влиться в власть, приобрести благополучие в этой жизни, к успеху здесь, в этой земной жизни. Я как бы верю в это, только с точки зрения, что успех становится результатом чего-то, но он никогда не может быть целью.
1: Говорил пастор Василий Ласточкин. Антиклерикализм, как оформившееся явление, появился в XVII веке, тогда же, когда развивается и клерикализм. Антиклерикалом был великий Блез Паскаль, горячий противник иезуитизма, и Вольтер, призывавший раздавить гадину, это лозунг французских антиклерикалов, ставший общим местом для европейской культуры на многие десятилетия, ненавидел прежде всего иезуитов, у которых, кстати, в колледже и учился. А вот в Англии не было антиклерикализма. Там с XVII века и по сей день был найден какой-то баланс, может быть, теплохладный, но баланс в отношениях интеллектуалов, правительства и духовенства. В Европе же, начиная с Французской революции, антиклерикализм стал воинствующим. К середине XIX века он часто заменялся уже прямым атеизмом. И когда папы римские обличали антиклерикализм, первым это сделал папа Лев XIII в конце XIX века, они часто имели в виду именно атеизм. Но уже папа Пий XI в своей энциклике 1931 года, энциклике под названием «Не имеем необходимости», «Non abbiamo bisogno» по-итальянски, писал специально целую главку, опровергая поговорку «Италия – католическая страна, но антиклерикальная». Опровергал, но эта поговорка и по сей день в ходу. Итальянцы все католики и все антиклерикалы. Папа Пий XI считал, что антиклерикализм навязывается насильно масонами и либералами, которые пытаются управлять Италией. И поэтому папа приветствовал Муссолини, хотя не очень-то обольщался. Муссолини еще в 20-м году произносил такие горячие антиклерикальные речи, какие иные масоны не произнесут. Для сегодняшнего человека, который не знает истории антиклерикализма, но видит перед собой церковь, клерикализм – это прежде всего иерархизм, свойство средневековой психологии. Для современного человека важнее идея равенства, равенства во всех сферах жизни, а тут в церкви иерархия. И тогда протест против церкви оказывается и протестом против церковной иерархии. Как относятся современные католики, священники и миряне к старому конфликту клерикализма и антиклерикализма? Говорит священник Стефан Каприо.
3: Иерархизм, как встроенное уже взаимоотношение корпуса священников и вообще церковного тела, это результат довольно интенсивного опыта общинной жизни, который сегодня больше, чем в традиционных структурах церкви, можно видеть в новых движениях. Зная, например, неокатекуменат, фокуляри, коммунион либерационе, опус дей, которые, с одной стороны, очень неклерикальные. Они возникли как-то вне пределы приходов, епархии, орденов, чтобы как-то предлагать более современный вариант, более демократический, более общинный вариант. Но внутри этих движений, сам ответственный, который может совсем не быть священником, может мирянином, может женщина, которая отвечает за общину, она выше священников, выше иногда даже епископов, фокуляры, это очень характерно, допустим, Киара Лубих, который командует всем епископом. Недавно было такое собрание, 80 епископов кардиналов, которые все подчиняются Киара Лубих фактически. И эти фигуры, основатели, руководители движения, они имеют огромное иерархическое значение для самих верующих.
1: В России уже полтора столетия насчитывает традиции антиклерикальной литературы, но очень доброй. Может быть, в этом специфика российского антиклерикализма. Николай Лесков, знаменитый книга «Мелочи архиерейской жизни», где он с состраданием описывал епископа, который страдал ожирением и одышкой. Ему врач советует, например, на лошади кататься и по терапии. А архиерей говорит, ну как прихожане увидят архиерея на лошади? Это поруха сану. Не могу. Ну, тогда хотя бы колите дрова на заднем дворе. Это, пожалуйста, это он смог, потому что никто не видел. В наши дни священник Михаил Ардов издал своеобразное продолжение Лисковской книге под названием «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», где с горечью и сарказмом писал, основываясь, видимо, и на собственном опыте, что наши-то бабки таковы, что им поставь полено и напяль на него ризу, и они и его будут обожествлять. Что ж, неужели клерикализм рождается прежде всего мирянами? И как можно преодолеть этот клерикализм, говорит священник Стефан Каприо?
3: Это, конечно, большая проблема, особенно в самых традиционных семинариях. Я, например, воспитался в епархиальном семинарии Миланской епархии, огромная семинария, очень много было там, 250 семинаристов. И момент облачения семинариста после второго года, когда получает сутану, это считается некой высочайший момент религиозного энтузиазма, когда превращаешься уже в духовное лицо, и многие действительно очень останавливаются на этой внешней части, и это очень опасно. Там вся система семинария, и ректоры, и вице-ректоры, и префекты, и духовные отцы всячески старались ограничивать, по крайней мере, или совсем искоренить. Но довольно, по-моему, все-таки безуспешно. По-моему, сама система семинария духовная, как некоторые ультрамонашеские варианты церковного воспитания, церковного образования, подготовки к священникам, все-таки уже сам по себе позволяет там поддерживать такие довольно низкоклерикальные, то есть это низкий уровень клерикализма, самый такой бытовой, который все-таки давит еще на сознание простого народа, как там образование некого мифологемы священника как божественное лицо чисто от внешнего вида. Другие формы, не клерикальные, когда слишком крайние, могут означать некая обратная, извращенная форма клерикализма или антиклерикализма, который граничит с клерикализмом. Там священник, который одевается как хиппи, с длинными волосами, с лентами на голове, с порванными джинсами, еще с каким-то крестом, который хочет показаться на священных, по-моему, это не менее клерикально, чем самый такой асутановый во всех мантиях и шапках человек, потому что он хочет шокировать или хочет очень ярко показывать свое священство в определенном свете. В России сильнейший клерикализм, советский период, конечно, строится в основном на клерикализме, на клерикализме чиновников, на клерикализме партийных идеологов, и это все осталось еще в церковном варианте, и в священническом, и монашеском. Я думаю, что если русская православная церковь будет углубляться в восстановление своей собственной традиции, она должна частично избавиться от этого нынешнего клерикализма, который в основном именно советского еще типа.
1: Говорил священник Стефан Каприо. Хотя и говорят о клерикализации, но все-таки церковь получает деньги, получает дотации, но реального политического влияния мы не видим. Никто не может сказать, что какие-то министры назначены по указанию патриарха. Никто не может сказать, что вот уже и школа, и здесь поповское засилье. Пока еще нет. Тем не менее, проблемы, конечно, есть. И встает вопрос, что может православие противопоставить клерикализму и антиклерикализму как его близнецу, говорит Евгений Комаров.
0: Древние восточные церкви, древние восточные ветви христианства, чем сильны-то всегда были? Да как раз мистикой. И вот это существо древневосточного христианства, в том числе и православия, в том числе и русского православия, они часто забываются в ущерб какому-то социальному измерению, общественно-политическому, но, пардон, в этих сферах как раз сильны всегда протестантские деноминации были, в которых вся проблематика работы с людьми, то, что у нас называют пасторской практикой, там работа там с наркоманами реабилитационными всякими и прочее, прочее, это как раз в протестантизме гораздо все лучше делается, делается давно. И пытаться за этим угнаться бесполезно. Государственнические функции Ватиканом развиты до той степени, до которой уже никогда не дорастет ни одна другая церковная структура. Вот. А поэтому я думаю, что вот то, что я сказал насчет существа религии как мистического общения души с Богом, я думаю, что это, в общем-то, отвечает какому-то вот такому глубинному настрою православие, как одно из древних восточных ветвей христианства. Другое дело, что, к сожалению, у нас иосифляне победили над заволжскими старцами. И вот тогда пошел этот уродливый аспект, когда стали больше думать не о душе, а там город имя рек, Третий Рим.
1: Евгений Комаров, вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную клерикализму и антиклерикализму. В нашей передаче участвовали католический патер Стефан Каприо, протестантский пастор Василий Ласточкин, православный журналист-публицист Евгений Комаров, автор и ведущий Яков Кротов.
4: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
5: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
4: Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
6: Привет, это Полина Галуева
7: и Виктор Кульганик.
6: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
7: И, конечно же, гражданина.
8: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
6: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
9: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
7: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
6: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
6: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
10: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
6: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
7: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
9: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
7: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
11: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
6: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
7: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
12: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
7: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
13: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
7: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
11: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
7: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
14: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
7: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
14: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
15: А что попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
16: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
6: А из чего будет состоять наш подкаст?
7: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
17: Возвращается боль,
9: потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
6: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
17: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
18: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной, малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Numero Group». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянос и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянос они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье — это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянос — это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяно и барабанщица Мари Ле Миньяно. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Pellicula». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянос, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем.

0: cause la coque, le H, la dope. Rien à faire dans le quartier. Seul et paumé, elle l'a laissé.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis voilà, on l'a placé. Un salaud de pasteur, un touche-à-tout. Un maraudeur, chrétien pentecôtiste ou adventiste du septième jour. Un salaud de cinglé. À 15 ans, elle s'est dit. Elle s'est dit que ça commence à bien faire. Elle l'a laissé là, par terre. Saigné comme un coré.
1: Je ne voulais pas.
0: La route, les gares, les soutes. L'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi, une caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky, le Tiffany's, grand voyage.
2: Лиминьянос и Лоран Гарнье, гаражно-техно-смесь, альбом «De Película». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще, и свой стиль она называет «ambient pop», и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле «ambient». Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Кассандра Дженкинс и альбом «An Overview of Phenomenal Nature». Касаи All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Касаи All Stars. Касаи, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени, и вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту I Start Counting. Любители New Wave и электроники должны их помнить по середине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом My Translucent Hands, в 89-м свой второй альбом Fused. После этого распались, переименовались в Fortran 5, выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в Computer с буквой K. Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями I Start Counting, и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется Refused, и с него мы послушаем песню 625.

I start counting, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов, он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected. Демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей — 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня «Same Old Sweet Lovin'». Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле, и это уже более поздний период, 67-й год, то есть это уже пошел психоделический гараж, и его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном, они из Чикаго, и записали всего 4 песни. И одна из них — это вот эта «Run Around».

1958 году. Сама группа существовала с 1964 по 1970 год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Группа Little Boy Blues из Чикаго. Песня Nothing Left to Say. Ну и последний из треков с семидесятнической части сборника 1900 чикагской номера групп. Это опять же чикагская группа под названием Majestic Arrows, Величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, выпустили один лонгплей в 73-м году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Kitsch. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77-м году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73-го года, то есть, может быть, «Floaters» как раз этим треком и вдохновились.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 1976 году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года. В серии альбомов года и гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», это «Дело времени», записанный Reverend Beatman и Underground. Reverend Beatman — это, разумеется, битзеллер, шеф фирмы грамзаписи Voodoo Rhythm из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он «Banned from the Internet», «Запрещенный в интернете».

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ошибку. Фэй Уэбстер очень милая девушка из города Атланта, и ее последний четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

«Клуб миллионеров города Атланта» — это название альбома. «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи» — это название песни. Ну, все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay», довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джуди».

Мэтью Уайт и песня «Джури» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе», и завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор, в прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Feist» известной, играет сейчас в «Black Ox Orchestra», который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
5: Да.
4: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода», архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
7: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
8: С трех раз, догадайтесь.
9: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал: «Мне кажется, что мы знакомы». Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному «доброе утро».
8: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
7: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
10: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го, а он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала, в ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
8: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
10: А что такое ЗАО?
7: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
8: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
9: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
8: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
7: Кто-то попал в ИК за то, что украл лесопед, кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу, а кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
10: Главное, себя берегите, девочки, ждать тяжелее, чем хоронить.
9: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату, психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу, а тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет, а за такое сразу срок.
7: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали, а просто пьяных драк, а самозащиты.
10: Знаете, лично мое мнение, 228-я наркотики, туда идут большинство молодые, глупые, попали по глупости.
9: Не, 228-я это не народная, народная 158-я, воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, полторашку молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
10: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком из ИК. Многие не поняли бы.

0: собой не позвал.
1: Девочки, мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила, но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там, кто, если не мы. И я горжусь им.
3: Отговаривайте, старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом, что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал, а мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то 1.5 года осталось, прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла, это его выбор. Он хочет семье помочь, хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что ИЗК, с которой брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди нафиг, никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего 1.5 года и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить.
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. Третий раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой СК-8 звонил, 9.1, и тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пеленгуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг. Не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам. А через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена-мамка спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит, живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом. Гудки, то музыка. Никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет. Потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный, отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», – писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит, там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать. Но она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному, в России в том числе, я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети, ей-богу? У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «Чей Крым?» Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо. Мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень и очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбериса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберис чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, шуба. Мой тоже шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал. Тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 кг точно скинул. Может, и 15. Сын не отходит. Говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимают долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А немного ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось полтора досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ух уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду. Давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла двух пальцев. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было, всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь. Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал и руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже. Что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить, и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: Сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что в Агнара приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова в смятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.

0: А в реальности это потеря конечностей.
1: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
2: Спасибо, что разъяснили.
3: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и, залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
0: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. «Ты мне обещал! Ты обещал!»
3: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже третий месяц перед глазами.
2: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
0: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
2: У нас тоже. Где крест? Где часы?
3: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
4: Ой, молчи, а то меня сейчас. Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
2: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК.

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет. Машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего. Настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовила. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова. Ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права. Зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
0: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
2: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове. Я помню, как я кричала ему в трубку, что такая свобода нахер не нужна.
0: Здравствуйте, девочки. Скажите мне, что делать после похорон?
2: Звонить куратору, который вас оповестил. Наш еще попросил сфотографировать могилку и справку о захоронении. Потом не знаю, что еще надо.
3: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про какую компенсацию идет речь?
2: Вас пригласят на встречу, выдадут 100 тысяч похоронные, если не получали до, все зарплаты, либо последнюю, страховку и медали.
3: И сколько сейчас стоит страховка? Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека?
1: Суммы разные. Здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
0: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК, ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
2: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
1: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК, и никто не хоронит.
3: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести, а так все сами.
2: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила, нет. Сказали, занимайте.
1: Можно закопать в саду.
0: И пометить крестиком на карте.
1: И не забыть выложить в соцсетях.
2: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
0: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И квест от ЧВК. Все выдается наличкой.
1: А куда же их девать потом? По

0: приезду эту сумму?
1: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий, ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
2: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
3: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату, либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
0: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
1: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
2: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
1: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
3: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
0: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
2: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
3: Мне куратор на встрече обронил фразу. Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла, и сестре говорю, представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта.
0: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
3: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: «Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого».
3: «Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег».
4: «Зашла в чат груз 200. Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят».
5: «Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новые вооружения. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием».
2: «Сын сказал, из 1010-15 не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика».
3: «Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына языка в сентябре ушло 240 человек. Живые – половина примерно».
5: «Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, сталеваров, вплоть до грузчиков».
3: «Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?»
2: «Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят».
3: «Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...»
2: «Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому, но нужно ждать».
3: «Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента, но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи».
5: «Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
3: «Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять».
2: «Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит, это не наша война. Попрошу, не нравится в РФ? Чемодан, вокзал, нахуй за бугор. Как шавки позорные».
4: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
5: «Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так».
4: «Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?»
2: «Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют».
5: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
4: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушает в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда, честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники?
3: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир насмех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
5: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России, конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед. Мне плевать.
4: Хотите, я вам скажу, что дальше будет? Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
3: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа четыре трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре вагнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали. Толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить. А всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы.
1: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время включили. Ждем.
1: Начинается, говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонит, предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну? Мне по-любому терять уже нечего.
0: Путин сказал, что они предатели. Все те, кто поддержал Пригожина.
2: За ночь из героев предателя записали.
1: Значит, я тоже предатель.
3: И я тоже.
1: Значит, мы все предатели.
3: Сука, блевать тянет.
2: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
0: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
3: К моему мужу сегодня приезжали, полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
0: Неужели опять наши ребята враги?
1: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
2: Ну, со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
3: Да успокойтесь вы.
2: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
0: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
1: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
2: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а простых людях ноги вытирают.
1: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
0: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
3: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
2: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
1: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
3: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
0: Боже мой, фух.
1: Вроде договорились.
0: Он уже сказал, что они разворачиваются.
2: Слава богу.
3: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
0: Я к психологу пришла, рассказала, а он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.
5: Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнит и дразнит мою близорукую память. Толпа меня тянет туда, где не встретит тебя. С миром проассимилироваться.
2: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит, я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го. А я ему говорю, я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу. И падаю. Посмотри, у меня какие синяки на ногах, я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним.
0: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди, их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит, «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил, «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой». Я люблю.

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
2: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
3: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
4: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.
0: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
1: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
2: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
0: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умершего умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулирует отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия. Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
1: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
0: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
2: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
1: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
0: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
2: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
0: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
1: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
2: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
0: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
2: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
0: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
2: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
0: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению. Либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
1: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
2: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
0: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
2: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
0: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
2: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или оциты.
0: А могут напутать?
2: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
0: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция, а уже есть проблемы, а закон не успевает.
1: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
10: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
11: Мне все нравится, у меня все есть.
12: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
13: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
14: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
15: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
17: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подробиннику, участнику диссидентского движения.
18: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области –

0: в воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
1: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
0: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие, скажем, от документалистики.
2: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
0: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем

0: следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
1: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
0: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
1: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
0: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
1: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
0: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки. Многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
1: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
0: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
1: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
0: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения и подобных случаев. Вот прямо как Орехова я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым были поручены карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
1: В повести есть и второй герой, его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
0: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды, получить ссылку. Это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как бы вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
1: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетке, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает по неволе. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
0: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от... опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт, ведь это тоже опыт, когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов, у него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были наседки, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им Кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, все в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
1: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
0: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
1: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
0: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Это мы живем свободно в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но, по сути, она, конечно, повлиять ни на что не могла.
1: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подрабинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Преступление и война.
12: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
11: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
15: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
16: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
15: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
17: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цириков СБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ «долгом каждого нормального человека». В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
15: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
5: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
18: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
19: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
20: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
19: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
20: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
18: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Мулабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Мулабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
21: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в скором времени не убьет.
18: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
15: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
15: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
0: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
15: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
0: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она даже там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
15: Да, ну он называется, да, официальным законопроектом. Да,
0: да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
15: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
0: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит. Как это делается вот в развитых обществах? Какая динамика в семье исследуется? Какие там, да, какие-то проблемы накоплены? Вообще умеют ли люди коммуницировать? Можно ли там семье помочь? Можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации? То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил, и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Но мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
15: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
0: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
15: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видео извинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
17: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
1: Почему снимал его роддом?
3: Для себя. Но в итоге опубликовал.
22: Еще летит. Да ну нахер.
17: Кроме школьника, были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
23: Где? Вон он летит.
24: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
25: Мной была зафиксирована атака ракетами.
17: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
23: Она вон туда и летит.
17: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
26: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
17: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
23: Сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
17: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
15: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
27: Добрый день.
15: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
27: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует, она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они, часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
15: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты

0: своя субъектность и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законе, федеральным законом и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
1: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека, я смотрела эти видео, там девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
0: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
1: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
0: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже в начале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной

0: кампании против властей Российской Федерации для дестабилизации общественно-политической обстановки или для введения санкций.
1: Ой,
0: То
1: вы
0: есть
1: прямо
0: они...
1: сейчас готовые формулировки даете. Поаккуратнее.
0: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел это, я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
1: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
0: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
1: Не совершать ошибку. Да.
0: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леангард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так, из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявила ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительство отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение, преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути, к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: Поэтому... Боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами, активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это
5: происходит? Конечно, конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулендзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и которым нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квеста был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики. Просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям. И они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эти женщины живут уже там 200 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за постнет войне, кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Толмазевского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобно? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Лазерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, а литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представитель органов народа Сами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Они смотрят, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 сами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Сами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Апостол Павел сказал, все христиане – это избранное священство. В России часто говорят об угрозе роста клерикализма. Например, общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы» – провело пресс-конференцию, на которой был заявлен протест против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атома», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на государственные институты. Некоторые участники передачи под клерикализмом понимают подмену религии по существу некоторыми социальными и бытовыми условностями. Клерикализм есть перенесение центра тяжести с общения человека с Господом, с размышлений о своей душе, с мистических вопросов на аспекты социальные, когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате с золотыми побрякушками на заданную тему, скажем, Москва, X Рим. Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Впервые в эфире 15 апреля 2002 года.
10: В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм определяется словарями, справочниками кратко, как направление, ставящее целью повышение роли духовенства в политической и культурной жизни. Но, конечно, это определение, годное для быстрой справки, не отражает сути явления. Достаточно указать на то, что на протяжении тысячелетий в абсолютном большинстве религий мира никакого клерикализма никогда не было. Не было и антиклерикализма. Духовенство точно знало свое место. Так происходило в органических культурах, которые сами себя осмысливали как подобие некоего тела. Лучше всего это может быть известно на примере Индии, где кастовая система сохранялась дольше. Воины, жрецы, священники и землепашцы, купцы – у каждого свое место в организме. Христианство приходит в мир, где подобное строгое кастовое деление является нормальным, и апостол Павел еще говорит о церкви как о теле Христа, где у каждого свое место, но при этом апостол Павел отнюдь не знает, что такое христианский клерикализм или что такое вообще особая роль священника, епископа, пресвитера. И эти термины, хотя они встречаются в сочинениях первых христиан, тем не менее, что они означают, историки об этом спорят по сей день. Бесспорно одно. Апостол Павел употребил выражение «все христиане – это избранное священство». Во Христе каждый верующий становится избранным для того служения, которое до Христа предназначалось только немногим. И вот прошло 2000 лет с момента рождения Христа. И в сегодняшней России очень часто говорят об угрозе роста клерикализма. Вот в январе 2002 года общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы». В Москве провели пресс-конференцию, на которой протестовали против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атеистического общества Москвы», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на светские государственные институты. Но есть и другие. В сегодняшней нашей передаче примут участие представители трех основных христианских направлений – православный, журналист и публицист Евгений Комаров, католический священник, настоятель прихода во Владимире, итальянец, отец Стефан Каприо и московский пастор, принадлежащий к протестантскому направлению в христианстве, хотя не любящий, когда его называют протестантом или кем-либо еще, пастор Василий Ласточкин. И первый мой вопрос к православному Евгению Комарову. Что такое клерикализм для современного христианина?
11: Я вот, когда это слово употребляю, я обычно имею в виду подмену религии по существу, замену ее некими социально-политическими и бытовыми условностями. Ведь существо религии, да, это мистика. То есть, когда человек общается с Богом, говоря в двух светских словах, можно так сформулировать, вот существо религии. В этой такой схеме, с позволения сказать, никакого места нет не только для аппарата церковного, но и, в общем-то, строго говоря, даже для иерархии. Все остальное, в общем-то, это сопутствующие и обслуживающие явления, вот кроме этого существа дела, как мне кажется. Потому что когда человек лежит на смертном одре, он думает о Христе, о Боге и о себе, о своей душе. Вот существо религии. Все остальное – это гарнир вокруг основного блюда. А клерикализм – это, наверное, перенесение центра тяжести с вот этого аспекта мистического в аспект какой-то социальный, общественный, бытовой, в какой угодно. Когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате и с позолоченными побрякушками на заданную тему, типа «Москва», там, «Десятый Рим» там какой-нибудь. Вот, вот это клерикализм в моем понимании.
10: Говорил Евгений Комаров. Появляется антиклерикализм именно в христианстве. И происходит это в IV столетии, когда христианство становится в Римской империи государственной религией, к концу IV века. И тогда же, к концу IV столетия, святой Василий Богослов пишет, критикуя современное ему духовенство, критикует священников ложных, которые недостойны своего призвания, которые, цитирую, «приняв священство, ничего не привносят с собой, которые оказываются одновременно учениками и учителями благочестия, и которые, прежде чем очистились, сами очищают других». Вчера святотатцы, а сегодня иереи, вчера отлученные от таинств, а сегодня совершители таинств, закореневшие в пороках и новички в благочестиях, продукт человеческой милости, а не благодати духа. Эти люди, повсюду пришедшие к власти при помощи насилия, в конце концов гнетут и само благочестие. Так писал святой Василий Богослов в конце IV столетия. А в одном из своих стихотворений святой Василий произнес слова, которые напоминают Алексея Константиновича Толстого. Вот как писал Василий Великий в IV веке. «Одни из нас спорят о священных престолах, враждуя друг с другом. Другие же, разделившись на партии, возмущают Восток и Запад, начав Богом, кончают плотью». Конец цитаты. А у Алексея Толстого в известной поэме есть слова, что мы, люди, начнем как боги, кончим как свинья. И тем не менее, тот же Василий Великий критиковал духовенство, потому что считал, что духовенство – это люди особой породы. «Может быть, извинительно для мирян, – писал святой Василий, – оказаться подверженными всему этому, разным порокам, нечестью, карьеризму и прочее. Но как позволим такое учителю, который должен исправлять невежество других, если только это не ложный учитель?» Подобной ноты мы не найдем ни у апостола Павла, ни у других апостолов, но уже в конце первого века в сочинениях одного из первых римских пап есть такие же клерикальные нотки «с духовенства особый спрос, потому что у них особое служение». И с тех пор и поныне в каноническом праве существует два стандарта – один для мирян, один для священников. И для мирян более мягкий стандарт. И сегодня даже неверующие люди, но выросшие в рамках христианской российской традиции, полагают, что должен быть двойной счет и к священникам, к духовенству счет повышенный. Они даже и на пляже, в общем-то, не должны ходить, потому что, ну как, они все время в таком своем черном облачении. И сегодня, как 1500 лет назад, мы видим два типа клерикализма – верхушечный, политический, и низовой клерикализм, связывающий мирян и рядовых священников, вне зависимости от того, каково политическое влияние и политические притязания клерикализма архиерейского. Насколько клерикализм жив сегодня в Западной Европе, говорит католический священник, итальянец Стефано Каприо.
12: Клерикализм еще жив не столько в традиционном смысле, то есть как некое преимущество и преобладание, доминированная позиция священников. Это только в некоторых очень традиционных странах, в основном в Польше, во Восточной Европе. И в некоторых латиноамериканских странах отчасти, вот Колумбия, например, и в некоторых частях Италии тоже, ну, где больше традиционность, еще сильна эта позиция духовенства, которая приписывает себе почти все функции в церкви. После Второго Ватиканского собора стало образоваться апостольство мирян, и это действительно очень освободило очень много сил в церкви. Но с другой стороны, некоторые миряне или некоторые группы мирян стали претендовать на функции, которые были как-то эксклюзивно приписаны священникам, превращаясь в клерикальные миряне или слишком тесно как-то сотрудничая со священниками. Например, в Германии в каждом приходе есть уже пастырский референт, мирянин, который практически исполняет функции настоятеля. Настоятель занимается только отправлением служб. А этот пастырский референт работает на деньги церкви, работает только на церковь. И, в принципе, это тоже иногда может превращаться в определенную форму клерикализма. Клерикализм – это еще более широкое слово. Каждый раз, когда образуется некая каста, некая элита, которая претендует на некую власть над душами и над организацией религиозной, церковной. Я думаю, что в России был, как в византийском варианте, всегда был некий монашеский клерикализм, который имеет совсем другие аспекты, не ссылается чисто на управленческие функции церкви, больше, естественно, на духовную власть. Ну, достаточно вспоминать все-таки известную историческую полемику между Иосифом Волоколамским и Нилом Сорским, чтобы понимать, и, в принципе, до сих пор, я думаю, в русской церкви некоторые старцы, некоторые духовные отцы со своими младостарцами, со своими учениками контролируют ситуацию церковной жизни во многом иногда в клерикальном варианте. Так что это господство одной части над другими в силу какой-то духовной власти. Духовная власть очень официальная или более харизматическая.
13: Говорил священник Стефано Каприо. Вот передо мной вырезки из российских газет. Письмо из Оренбурга. Человека по фамилии Войток. Труд, 24 сентября 1999 года. И читательница пишет о себе: «Я врач, и в вашей газете, в газете «Труд», есть постоянная рубрика «Лампада». Но посмотрите, — пишет читательница, — сколько средств уходит на реставрацию храмов, возведение монастырей. Церковь активно занимается предпринимательской деятельностью. Венчание, отпевание стоит сейчас денег. Неужели нельзя кое-что из заработанного потратить на благотворительность, к которой всех нас без устали призывают святые отцы? И еще, почему православные священники никак не комментируют те человеконенавистнические акты, которые совершают люди, воюющие против нас на Северном Кавказе?» Конец цитаты. И это, с одной стороны, антиклерикализм, человек недоволен духовенством. С другой стороны, конечно, это типичный пример клерикализма. Человек убежден, что если священник выступит против чего-то, это будет особо весомое слово. И клерикализм постоянно перетекает в антиклерикализм. Вот письмо человека из Голландии. Владимир с фамилией в контексте данной темы очень значительный. Владимир Молибога, газета «Аргументы и факты». И человек о себе пишет: «Я русский, живу в Голландии». И вот посетили Владимирский собор. В храме шла служба, в центре стояли священнослужители. Ничего святого на их откормленных лицах я не увидел. Один мучился благородной отрыжкой, видимо, после сытного обеда. Другой, читая молитву, языком чистил зубы. После священных слов приветствия служитель грубо спросил нас, почему без крестов и головных уборов. Затем переключился на малыша, сказав, что если он не будет носить крест, его насмерть собьет машина. Хорошо, что сын только начал изучать русский язык и ничего не понял. Мы вышли из церкви с чувством глубокой досады. Знаете, пишет голландец Владимир Молибога, слово «поп» по-голландски «кукла». Меткое сравнение. Если в храмах служат бездушные куклы, есть ли там Бог? Конец цитаты. К сожалению, надо признать, что сегодня в газете «Труд» в течение последних 2 лет подобных писем не появляется. И в «Аргументах и фактах» тоже. Протест против клерикализма сокращается и не всегда естественно. Другое дело, что журнал «Новое время», «Московские новости», «Общая газета» еще позволяют себе антиклерикальные выпады. И слава Богу за все, как говорил святой Иоанн Златоуст. Если правда в таком клерикализме и антиклерикализме, когда человек определяет свои отношения с Богом в зависимости от отношений со священником. Говорит пастор одной из московских протестантских общин Василий Ласточкин.
14: Проблема, самое главное, заключается вот в чем. Внутренние отношения человека с истиной. Человек, который приходит в церковь и слушает проповедь с кафедры, где пастор его призывает любить ближнего. У него есть выбор моральный, который он перед Богом совершает. Или он подчинится этой истине и позволит в результате общения живого через веру в Христа этой истине стать частью его жизни. Может, он будет ошибаться, может быть, не всегда получится любить правильно, но он будет к этому стремиться. Или, выйдя из церкви, он будет рассуждать о том, почему священник плохо одевается, почему у него некультурная речь и так далее. Можно к этому с другой стороны подойти. Наверное, большая ошибка русского менталитета в том, к сожалению, что богоискательство русского народа, поиск правды он пробуждает в людях такое негативное отношение к церкви, которое переносится, к сожалению, на негативное такое подсознательное отношение к Богу и к его истине. Во многом я согласен, ответственность лежит на священниках за это. Верить все равно решает человек сам, будет он верить или нет.
13: Говорил пастор Василий Ласточкин. В марте 1998 года, уже 4 года тому назад, в московской католической газете «Свет Евангелия» развернулась дискуссия о клерикализме. Тогда богослов и историк Петр Сахаров писал о том, что в католической церкви клерикализм еще не изжит, и в редакцию посыпались письма мирян, которые с этим согласны. И приводились примеры того, как священники часто отодвигают мирян от работы, им легче самим сделать, потому что они не доверяют мирянам. Такой клерикализм на самом деле очень удобен, потому что мирянин уже легче, а он, мирянин, а все равно лезет со своими услугами. Завершилась эта полемика тем, что на очередном совещании архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава российских католиков, заявил, цитирую, «без газеты мы обойдемся, а без священников нет». Конец цитаты. Не надо критиковать иностранных священников, они обижаются, когда им указывают на их акцент и так далее. Вообще не надо критиковать духовенство, его надо ценить, его надо любить. Священников убивали во время гонений, и если будут гонения, их опять будут убивать и так далее, и тому подобное. Та же самая логика часто звучит в выступлениях русских православных архиереев. «Мы, — говорят они, — преемники тех, кого расстреливали в 30-е годы». Правда, для справки стоит заметить, что в 30-е годы расстреливали и мирян, православных верующих, наравне с духовенством, но сегодня миряне не говорят «не трожьте нас, мы преемники и потомки тех, кого расстреливали в 20-30-е». А духовенство право на такую преемственность ощущает. Современный клерикализм в России проявляется, когда, например, ректор Саранского духовного училища в «Комсомольской правде» на вопрос о том, как церковь относится к новым русским, говорит, цитирую слова Александра Пелина, «иногда бандиты оказываются более достойными людьми, чем бытует представление о них. К нам, священникам, часто приходят политики и директора заводов, считающие себя чуть ли не спасителями мира. Они пытаются даже нас наставлять. А люди из криминальной среды, наоборот, приходят к Богу за прощением и спасением души и жертвуют средства. Так кто же из них праведник, а кто заблудший человек?» Конец цитаты. Таким образом, главным критерием спасенности человека оказывается, учит ли он духовенство или подходит к нему смиренно, чтобы духовенство его поучило.
14: Вот эти вещи заключаются в неуверенности человека. Я думаю, это самый большой корень проблемы. Отсюда стремление ругать чужие церкви, потому что я боюсь, что ко мне перестанут ходить, потому что если человек не окреп в своих отношениях с Богом, если он не окреп в своих убеждениях, для него Бог становится таким товарищем Сталиным. И есть внешняя неуверенность. Если я не люблю людей, которые ходят ко мне в церкви, если я не учу их правде, если я как-то не пытаюсь заботиться об их нуждах, не проявляю какого-то элементарного сострадания, внимания, а кто-то другой это делает в другой церкви, у меня появляется внешняя неуверенность. Я понимаю, что люди могут просто взять и уйти в другую церковь, у них есть на это право. И вот здесь у священника опять есть выбор моральный. Он или может смириться и сказать, наверное, я что-то не так говорю. Может быть, у меня проповедь должна быть более простая, доступная, глубокая и искренняя. Может быть, мои отношения с людьми в церкви должны быть более щедрыми, если можно так сказать. Я должен быть более общительным, доступным и советовать людям, и помогать, и навещать их. И в этом есть, мне кажется, в православии удивительная традиция вот сельских священников, которые становятся буквально членом семьи, в хорошем смысле этого слова. Тогда у меня будет уверенность. Я не буду бояться, если вдруг какой-то заезжий проповедник едет, что люди убегут из меня, у меня из церкви. Они меня знают, я им говорю правду. Мало того, они убедились в том, что эта истина работает у меня в душе.
13: Говорил пастор Василий Ласточкин. Таким образом, оказывается, глубинная психологическая, духовная связь между клерикализмом как внутриприходским явлением на уровне микросоциальных отношений, когда священник и прихожане пускаются в какой-то своеобразный вальс, и клерикализмом как макроявлением, явлением политическим, неуверенность каждого отдельного священника в себе, в своей вере, суммируясь с такой же неуверенностью, порождает агрессивность уже на уровне церковной организации. Но в истории церкви такая агрессивность далеко не всегда приводила к клерикализму как социальному явлению. А в чем же дело? Какие стадии прошел клерикализм, каково его состояние сегодня, и способен ли антиклерикализм преодолеть это зло, или необходимы какие-то дополнительные усилия? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
8: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
15: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
16: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
17: Очень осторожно.
18: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
19: Я не употребляю информацию.
20: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
21: В большом счете я за свободу слова.
22: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
23: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Слово «антиклерикализм» может характеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил. Тогда это одно. Это светская культура, секуляризированная, как, скажем, во Франции или Германии. А как внутрицерковное явление, антиклерикализм – это в основном реакция против эксцессов духовенства. В этом смысле частица «анти» со времен Франциска Ассизского и вплоть до Мартина Лютера и Яна Гуса – это вполне нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, набирать слишком много веса, жира, и против давления верхов возникает реакция. Таким образом, антиклерикализм необходим и оздоравливающий. А есть и антиклерикализм творческий, богословский, реформаторский, предлагающий упрощенные формы, более похожие на жизнь раннехристианских общин. Какая связь между клерикализмом и нарастающим русским фашизмом, о котором говорил незадолго до своей гибели отец Александр Мень? Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Эфир 15 апреля 2002 года.
13: В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм в современной России. Его понимают по-разному. Например, художник Сергей Трубин после того, как в Архангельске закрыли выставку, на которой он выставил картину совершенно непристойного и, причем, кощунственного содержания, который, в общем, даже не в сказке сказать, не пером описать, этот художник сказал, цитирую, «меня беспокоит засилье попов на телевидении». Конец цитаты. Открываем литературную газету. Виталий Сердюченко критикует московскую интеллигенцию за оторванность от народа и за моду с некоторых пор, как он пишет, на обязательное общение с интеллектуальными попами. Конец цитаты, и вспоминается Владимир Ильич Ленин, для которого чем образованнее был поп, тем хуже. Московский комсомолец. Здесь ведущий рубрики «Верую», рубрики, которая и посвящена религиозной жизни, пишет: религиозное возрождение в стране обернулось ничем иным, как реставрацией клерикализма. Возрождается, увы, не церковь, как тело Христово, не народ Божий, а жреческая каста. Это подтверждается многоэтажными коттеджами за двухметровыми заборами, в которых ютятся приходские отцы, парком их иномарок, а также нередко грубостью и чванством в отношениях с прихожанами. А могло все повернуться иначе. Церковь могла не заискивать перед кесарем, а пойти к людям с открытым словом, Христовой улыбкой и желанием делиться последним. Принцип, по которому работают протестанты, католики, кришнаиты. Насколько подобный антиклерикализм зависит от клерикализма, или антиклерикализм может существовать и сам по себе, как иногда кажется, потому что далеко не у всех священников мерседесы и дачи. Антиклерикал может возникнуть даже в пустыне, говорит католический священник отец Стефан Каприо.
12: Ну, слово «антиклерикализм» может охарактеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил, тогда это одно. Это светская культура, это культура, которая секуляризированная, как во Франции, отчасти в Германии, в западном мире и так далее. Если как внутрицерковное явление, антиклерикализм в основном это реакция против эксцессов духовенства. Я считаю, что главный смысл именно такого слова «анти» с времен, не знаю, Пьера Дамьяни, Франциска Ассизского и других там реформаторов, Арнальдо из Бреша, Пьетро Вальда и вплоть до Мартина Лютера через Яна Гуса или Джона Уиклифа. Это довольно нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело. И тело может стареть, может набирать слишком много веса, жира. И иногда против этого давления верховки образуется некая реакция. Так что некий физиологический антиклерикализм, по-моему, это просто необходимо для жизни церкви иногда, время от времени. Не обязательно только против священников, именно против тех элит, которые контролируют. Более творческая позиция антиклерикализма – это, конечно, уже богословский смысл тех богословов-реформаторов, которые предлагают вариант более простой церковной общины, более похожей на раннехристианской. Тоже это довольно традиционный уже подход, который в каждой культуре, в каждом времени принимает разные варианты, иногда очень удачные. Так что от чисто реакционного смысла можно переходить немножко на более конструктивно.
13: Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимают участие представители всех трех основных направлений христианства: католик отец Стефан Каприо, пастор Василий Ласточкин, православный Евгений Комаров, журналист, публицист. И мой вопрос к православному: чем объясним сегодняшний клерикализм, вызывающий такое раздражение в обществе? И может ли священник принять какие-то превентивные меры, чтобы не допускать в самом себе таких вот соблазнов руководить прихожанами или обращаться к государственной власти для того, чтобы защищать прихожан и проповедовать Евангелие с помощью милиции? Говорит Евгений Комаров.
11: Знаете, я вспоминаю свое интервью с Константином Михайловичем Харчевым. В декабре мы с ним общались. Потрясающе интересный человек. Он вообще коммунист, как был, так и остался, чем-то в романтическом понимании 20-х годов. Константин Михайлович Харчев – бывший председатель Совета по делам религии с 84 по 89 год. При нем вот перестройка в церковной сфере начиналась. Так он, как будучи коммунистом в романтическом понимании этого слова, он, когда мы говорили о верующих рядовых и о иерархии, священнослужителях, он говорил так: «Поймите вы, у бюрократии и у капиталистов всегда одни интересы, а у трудящихся всегда другие». Это марксистское понимание, в общем, не так далеко, как это оказывается от истины. Конечно, здесь нельзя ставить знак равенства между каждым отдельно взятым священником и функционированием системы в целом. Но вообще вот этот соблазн, который внутри церкви обычно называют младостарчеством, он же все ширится и ширится. Было постановление синода года три назад на эту тему, да, Кирилл, митрополит, по-моему, пробивал, но оно же так и осталось на бумаге. А реально, конечно, вот вся эта, особенно молодая поросль священников, для них очень очень соблазнительно порулить другими людьми. В общем, к сожалению, часто это происходит.
13: Говорил Евгений Комаров. А вот передо мной «Московские новости» и антиклерикальная статья Виктора Шендеровича, который призывает: «Мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ». Дело в том, что в школе освещали помещение, и священник попутно побрызгал из ведра и дочь Виктора Шендеровича. И вот он пишет: «Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию, я не православный, но гражданин Российской Федерации Ридигера, как равный равного, хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народа».

0: верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированы, но это немалый процент». Конец цитаты. Это были слова священника Александра Меня вскоре после этого, в сентябре 90-го года, убитого неизвестными лицами. В клерикализме оказывается, что клерикализм беспокоит не только неверующих, но и верующих людей. Но у неверующего это беспокойство порождает довольно сердитый антиклерикализм, у верующего человека это именно тревога, беспокойство, но ни в малейшей степени не антиклерикализм. В чем истоки вот того, что отец Александр Мень назвал русским клерикализмом, который подпитывает русский фашизм и с ним соединяется, говорит Евгений Комаров.
1: Ну, надо просто отдавать себе отчет, что все это не имеет никакого отношения к религии. Вот и все. Это нечто совершенно другое. Встречное движение. С одной стороны, духовенству профессиональному очень хочется, чтобы они были как бы в центре внимания, у них был фронт работы и так далее. Да? С другой стороны, человек, когда приходит в церковь, в храм, далеко не всегда ему на самом деле нужно богообщение там. Очень часто он туда приходит удовлетворять совершенно другие свои потребности. Ну, например, он несчастный, непонятый, ему нужно человеческое сочувствие, ему нужен совет в жизненной ситуации, ему нужно утешение, часто ему нужна просто материальная поддержка, ему хочется пообщаться с людьми одинакового социального круга или одинакового направления мысли и так далее. И вот эти потребности он удовлетворяет в приходе. То, что это плохо, сказать нельзя. Раз такие потребности есть, они должны быть удовлетворены. Но надо отдавать себе отчет в том, что это никакого отношения к религии не имеет, опять-таки.
0: Говорил Евгений Комаров. В истории церкви было несколько взрывов антиклерикализма, когда люди даже брали обет не быть священником. Все первые монахи 3-го, 4-го и 5-го столетий принципиально не принимали священнического сана, потому что раз ты священник, ты обладаешь какой-то властью, каким-то авторитетом. Значит, как ты можешь нести обет послушания? Как ты можешь тем более быть епископом? И хотя в 6-7 столетии в Византии, на Западе, это ушло, и появились иеромонахи, то есть монахи-священники, но попытки как-то ограничить себя повторялись вновь и вновь. В движениях мирян, например, на Западе, в XI, XII и XIII веках. Ведь и святой Франциск Ассизский не был священником и совершенно сознательно от этого отказался. Есть и другая крайность. В движении мормонов, которые большинство христиан считают уже стоящими за пределами христианства, все взрослые люди – священники. По определению, любой мужчина старше 18 лет, иначе он плохой мормон. Тоже своеобразный способ излечения от клерикализма. Истоки клерикализма, полагал Николай Бердяев, лежат в искаженном видении самого Христа, когда на первое место выходит представление о Христе как о Боге, а то, что Христос был и человеком, уходит куда-то в тень. Иисус, Спаситель, предстает кем-то вроде Бога-ангела, и тогда на вершине иерархии человеческой оказывается фигура бесплотного, безмолвного, безропотного служителя божества. Такая ангельская иерархия священства нужна для церкви, писал Бердяев, потому что она пассивна и не зависит от активности, свойственной человеческому началу. И тогда человек абсолютно пассивен, он только воспринимает, но ничего не отдает. Поэтому ангельским чином именуют чин монашеский. Тут как бы предельно гасится человеческая природа. Но что за этим стоит? Реализм, реальное преображение человека подменяется символическим. Традиционно полагают, что клерикализм – это католическая проблема. Даже не православная, а прежде всего католическая, потому что именно католическая церковь особенно развивала отношения с государством и умело себя поставить на равных. Может быть, тогда протестанты были от этого свободны. Может быть, тогда протестанты знают какой-то рецепт от клерикализма, говорит пастор Василий Ласточкин.
2: Если вы посмотрите на историю реформации в Европе, Если

0: Вы вспомните историю реформации Женевы Кальвином. Там вроде бы протестантский священник, если говорить о традиции и о понимании Библии, таких, простите меня, дров наломал. Человек в тюрьму шел просто потому, что он в воскресенье в церковь не пришел. Петь нельзя, танцевать нельзя. Духовные наставники, которые должны были посещать дома и смотреть, ведут ли люди правильный образ жизни. То есть там такая была жесткая совершенно позиция церкви, которая нашла поддержку государства, государство, стремящееся к контролю, что в итоге это произвело как раз реакцию обратную. Молодые люди через несколько лет такого рода реформаторских движений, в плохом смысле слова, они просто в проходящих священников плевали на улице. Такой-то протест вызвало. Так что у меня есть в голове и примеры того, как клерикализм есть и в протестантизме. Он есть, он, мне кажется, связан, вообще-то говоря, с грехом, который в сердце человека, и с непросвещенностью ума, который не покорился истине, а не с конкретной там деноминацией, конфессией. Сколько я видел в протестантских церквях пасторов, которые пытаются контролировать свое собрание. Сколько сегодня в некоторых церквях, я не буду говорить каких конфессий, призывов влиться в власть, приобрести благополучие в этой жизни, к успеху здесь, в этой земной жизни. Я как бы верю в это, только с точки зрения, что успех становится результатом чего-то, но он никогда не может быть целью.
1: Говорил пастор Василий Ласточкин. Антиклерикализм, как оформившееся явление, появился в XVII веке, тогда же, когда развивается и клерикализм. Антиклерикалом был великий Блез Паскаль, горячий противник иезуитизма, и Вольтер, призывавший раздавить гадину, это лозунг французских антиклерикалов, ставший общим местом для европейской культуры на многие десятилетия, ненавидел прежде всего иезуитов, у которых, кстати, в колледже и учился. А вот в Англии не было антиклерикализма. Там с XVII века и по сей день был найден какой-то баланс, может быть, теплохладный, но баланс в отношениях интеллектуалов, правительства и духовенства. В Европе же, начиная с Французской революции, антиклерикализм стал воинствующим. К середине XIX века он часто заменялся уже прямым атеизмом. И когда папы римские обличали антиклерикализм, первым это сделал папа Лев XIII в конце XIX века, они часто имели в виду именно атеизм. Но уже папа Пий XI в своей энциклике 1931 года, энциклике под названием «Не имеем необходимости», «Non abbiamo bisogno» по-итальянски, писал специально целую главку, опровергая поговорку «Италия – католическая страна, но антиклерикальная». Опровергал, но эта поговорка и по сей день в ходу. Итальянцы все католики и все антиклерикалы. Папа Пий XI считал, что антиклерикализм навязывается насильно масонами и либералами, которые пытаются управлять Италией. И поэтому папа приветствовал Муссолини, хотя не очень-то обольщался. Муссолини еще в 20-м году произносил такие горячие антиклерикальные речи, какие иные масоны не произнесут. Для сегодняшнего человека, который не знает истории антиклерикализма, но видит перед собой церковь, клерикализм – это прежде всего иерархизм, свойство средневековой психологии. Для современного человека важнее идея равенства, равенства во всех сферах жизни, а тут в церкви иерархия. И тогда протест против церкви оказывается и протестом против церковной иерархии. Как относятся современные католики, священники и миряне к старому конфликту клерикализма и антиклерикализма, говорит священник Стефан Каприо.
2: Иерархизм, как встроенное уже взаимоотношение корпуса священников и вообще церковного тела, это результат довольно интенсивного опыта общинной жизни, который сегодня больше, чем в традиционных структурах церкви, можно видеть в новых движениях. Зная, например, неокатекуменат, фокуляри, коммунион либерационе, опус дей, которые, с одной стороны, очень неклерикальные, они возникли как-то вне пределы приходов, епархии, орденов, чтобы как-то предлагать более современный вариант, более демократический, более общинный вариант, Но внутри этих движений, сам ответственный, который может совсем не быть священником, может мирянин, может женщина, которая отвечает за общину, она выше священников, выше иногда даже епископов, фокуляры, это очень характерно, допустим. Киара Лубих, который командует всем епископом. Недавно было такое собрание, 80 епископов-кардиналов, которые все подчиняются Киара Лубих фактически. И эти фигуры, основатели, руководители движения, они имеют огромное иерархическое значение для самых верующих.
1: В России уже полтора столетия насчитывает традиции антиклерикальной литературы, но очень доброй. Может быть, в этом специфика российского антиклерикализма. Николай Лесков, знаменитый книга «Мелочи архиерейской жизни», где он с состраданием описывал епископа, который страдал ожирением и одышкой. Ему врач советует, например, на лошади кататься и поторопее. А архиерей говорит, ну как прихожане увидят архиерея на лошади? Это поруха сану. Не могу. Ну, тогда хотя бы колите дрова на заднем дворе. Это, пожалуйста, это он смог, потому что никто не видел. В наши дни священник Михаил Ардов издал своеобразное продолжение Лесковской книги под названием «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», где с горечью и сарказмом писал, основываясь, видимо, и на собственном опыте, что наши-то бабки таковы, что им поставь полено и напяль на него ризу, и они и его будут обожествлять. Что ж, неужели клерикализм рождается прежде всего мирянами. И как можно преодолеть этот клерикализм, говорит священник Стефан Каприо.
2: Это, конечно, большая проблема, особенно в самых традиционных семинариях. Я, например, воспитался в епархиальном семинарии Миланской епархии, огромная семинария, очень много было там, 250 семинаристов. И момент облачение семинариста после второго года, когда получает сутану, это считается некий высочайший момент религиозного энтузиазма, когда превращаешься уже в духовное лицо, и многие действительно очень останавливаются на этой внешней части, и это очень опасно. Там вся система семинария, и ректоры, и вице-ректоры, и префекты, и духовные отцы всячески старались ограничивать, по крайней мере, или совсем ускоренить. Но довольно, по-моему, все-таки безуспешно. По-моему, сама система семинария духовная, как некоторые ультрамонашеские варианты церковного воспитания, церковного образования, подготовки к священникам, все-таки уже сам по себе позволяет там, поддерживать такие довольно низкоклерикальные, то есть это низкий уровень клерикализма, самый такой бытовой, который все-таки давит еще на сознание простого народа, как там образование некого мифологема священника как божественное лицо чисто от внешнего вида. Другие формы, не клерикальные, когда слишком крайние, могут означать некая обратная, извращенная форма клерикализма или антиклерикализма, который граничит с клерикализмом, там, священных, которые одеваются как хиппи, с длинными волосами, с лентами на голове, с порванными джинсами, еще с каким-то крестом, который хочет показать на священных, по-моему, это не менее клерикально, чем самый такой асутановый во всех мантиях и шапках человек, потому что он хочет шокировать или хочет очень ярко показывать свое священство в определенном свете. В России сильнейший клерикализм, советский период, конечно, строится в основном на клерикализме, на клерикализме чиновников, на клерикализме партийных идеологов, и это все осталось еще в церковном варианте, и в священническом, и монашеском. Я думаю, что если русская православная церковь будет углубляться в восстановление своей собственной традиции, она должна частично избавиться от этого нынешнего клерикализма, который в основном именно советского еще типа.
1: Говорил священник Стефан Каприо. Хотя и говорят о клерикализации, но все-таки церковь получает деньги, получает дотации, но реального политического влияния мы не видим. Никто не может сказать, что какие-то министры назначены по указанию патриарха. Никто не может сказать, что вот уже и школа, и здесь поповское засилье. Пока еще нет. Тем не менее, проблемы, конечно, есть, и встает вопрос, что может православие противопоставить клерикализму и антиклерикализму как его близнецу, говорит Евгений Комаров.
3: Древние восточные церкви, древние восточные ветви христианства, чем сильны-то всегда были? Да как раз мистикой. И вот это существо древневосточного христианства, в том числе и православия, в том числе и русского православия, они часто забываются в ущерб какому-то социальному измерению, общественно-политическому, но, пардон, в этих сферах как раз сильны всегда протестантские деноминации были, в которых вся проблематика работы с людьми, то, что у нас называют пасторской практикой, там работа там, с наркоманами реабилитационной всякими и прочее, прочее, это как раз в протестантизме гораздо все лучше делается, делается давно. И пытаться за этим угнаться бесполезно. Государственнические функции Ватиканом развиты до той степени, до которой уже никогда не дорастет ни одна другая церковная структура. Вот. А поэтому я думаю, что вот то, что я сказал насчет существа религии как мистического общения души с Богом, я думаю, что это, в общем-то, отвечает какому-то вот такому глубинному настрою православие, как одно из древних восточных ветвей христианства. Другое дело, что, к сожалению, у нас иосифляне победили над заволжскими старцами. И вот тогда пошел этот уродливый аспект, когда стали больше думать не о душе, а там город имя рек, Третий Рим.
1: Евгений Комаров. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную клерикализму и антиклерикализму. В нашей передаче участвовали католический патер Стефан Каприо, протестантский пастор Василий Ласточкин, православный журналист-публицист Евгений Комаров, автор и ведущий Яков Кротов.
4: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
5: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Belle Époque и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
4: Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
6: Привет, это Полина Галуева
7: и Виктор Кульганик.
6: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
7: И, конечно же, гражданина.
8: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
6: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
9: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
7: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
6: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
6: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
10: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
6: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
7: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
9: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
7: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
11: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
6: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
7: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
12: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
7: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
13: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
7: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
11: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
7: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас нас такие тоже есть.
14: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
7: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
14: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
15: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
16: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
6: А из чего будет состоять наш подкаст?
7: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
17: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
6: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: «Свобода» показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
18: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
5: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
19: Здравствуйте.
5: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
19: А так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
5: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
19: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», Да? Просто да. Залив.
20: Ну, он, да. Если когда мы говорим залив, то залив один. Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
19: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. А начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на арабскую на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много... Разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
20: К Ирану. Ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо. Помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
19: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах. То есть, на самом деле, там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно. Я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но, как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Армузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
20: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив. Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу. И фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
0: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
20: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
0: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
20: Да.
0: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Ормузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепровода через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море, это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
20: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
0: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
20: Ну да, да, не будет.
0: Надо добыть, поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
20: ну,
0: как Дубай.
20: Ну, понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
0: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов. И тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее. Я, конечно, будущее не знаю. Но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
20: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономике, или там есть какие-то вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
20: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику, как бы окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну, я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее, но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да, это только один Эмират. Он достаточно, да, он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна, ну, сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономически по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот, то есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, да, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но, опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но, опять же, мы к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да,
20: и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Ну, если мы говорим модернизацию изменения в обществе, общественной...
20: В обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру.
0: То, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
20: Западные университеты.
0: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. Потому что он гражданин этой страны, и он получает доступ, бесплатный доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот, так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там, это разросшиеся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
20: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме, о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность? Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной. Да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис. Это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
20: Да. Так что в чем проблема? В чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ – несовершенство политических и экономических институтов.
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
20: вот
0: что...
20: Египет. Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось тому, что нет я уже сказал, ресурсов. При этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним. Да? То есть у вас есть примеры куда более сложные, да? Когда мы берем какой-нибудь Ливан, например. Да? То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо. Но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность, прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская сторона, да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран, то есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, и я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
20: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример и за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример, Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какой-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой, ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос, но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать, да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной, хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что в этом смысле вот нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторое...
20: Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
20: Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая, То есть это уже много по меркам, в общем-то, да. региона. Вот. Достаточно устойчивое, там
20: хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Как да, но стабильно небогатое. Стабильно небогатое. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у нее был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, чтобы вау. Так что в этом смысле нет. Нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
20: Это интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какой-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран, но если попытаться

0: будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условные западные страны, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца, ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем
1: идти. Ну, туда,
0: но
1: да.
0: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и состраданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
0: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический,
0: да.
1: Политический ваххабизм, как да. Он захватывает позиции.
0: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да. То там самые демократические государства – это Ливан и, ну, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно но у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок, вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано, и несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути, вот, так что в этом смысле это все еще там, да.

0: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
1: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовали. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
0: Сирия сейчас, да.
1: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект. Только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
0: Но Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
1: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
0: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
1: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли. Да, особенно Турция, так у него совсем недавно...
0: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
1: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну, тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
0: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией, прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. А вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
0: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает. И прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
0: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в сине иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
0: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как самому провозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе, и, конечно же, сейчас война с Ираном. Это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот да. Вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет. Только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
0: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики, и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе
0: Сирия? На короткое время. Сирия, Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
0: Ну, понятно, шире, да? Но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство. Mm-hmm. Прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
0: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное, а арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома. Там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству, да. и вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
0: Ну да, это парадоксально образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Выборы. Израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября и будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, эта модель несовместимая с выживанием.
0: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива, и, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского кнессета, востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отсчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
11: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
12: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
11: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
10: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
11: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
10: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
13: Несправедливо.
10: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
13: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
10: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
11: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
14: «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь».
11: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
15: Добрый день. Всем здравствуйте.
11: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
15: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира по футболу и в грядущих юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг, и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет, нет, если эти будут, то нас не будет. Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
11: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
16: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
17: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
18: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
16: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
19: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
16: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
16: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
10: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
16: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
1: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
11: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
15: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
11: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про «Шахтер Донецк», который теперь новый «Шахтер Донецк», так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
15: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы, там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
11: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
11: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
0: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
0: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
0: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
0: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев и Никита Наум как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: «Свобода» – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которых использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление? Или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь.

0: 90-х годов бывшей Югославии, но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси, политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например, возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
1: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
0: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступно осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений. И удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военных конфликтов в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не

0: Уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
1: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немысливо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой-Беловой?
0: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовало тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
1: Слушайте подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных в военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
0: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием. И сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривались специальные коллегии судей по как бы поручению Международного гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, а в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаем, дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
1: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
0: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России, там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославией, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончилась на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов из судебных, которые начинались в 90-е годы.
1: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
0: Ну, вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию в национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
1: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
0: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Ну, война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела, то есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
1: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
9: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
8: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
9: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
0: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
10: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
0: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «Таиф-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России России заявила, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл. Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ – это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина – прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
11: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала: мы дадим им право производить патриоты. Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро в нем разберетесь. Мы сейчас как раз это обсуждаем. Компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода, и все наши компании смогут наладить это производство за 2-3 месяца, если вы закажете патриоты. То же самое и с другим оборудованием. У нас много того, что считается элитным, но элитное оборудование для войны не всегда необходимо. Так что мы поговорим о том, что дадим вам лицензию на производство патриотов. Это довольно круто, правда?
0: Это был президент США Дональд Трамп. Он в шутливой форме спросил Зеленского, собирается ли тот в Москву. Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
11: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
0: Это был Дональд Трамп. Представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь, приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия, помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборудования, оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашей демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами.
12: With us. Don't play with us.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
15: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
16: Хотелось бы видеть Советский Союз.
17: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
14: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражей Исламской революции в районе Армузского пролива. Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Армузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому техническому комитету. комитету. По словам представителей Хамас, решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению Хамас, я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
18: Начнем с того, что речь не идет о правительстве Хамас. Правительство Хамас практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом Хамаса, который якобы управлял той частью территории сектора Газа, которая не контролируется ЦАЛом. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. Скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для ЦАЛа, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, является законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменея. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка. То есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом. А вось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью установления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну, а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
18: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-то международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, вы можете сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
0: Время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
18: Ну, я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газы, который никто толком не видел и так далее, но Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатховцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
0: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ли Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ли Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза, но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела права занимать выбранные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ли Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ли Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ли Пен уже три раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних двух случаях она выходила во второй тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
19: Прежде всего, Марин Ли Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ли Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ли Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ли Пен, этот человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ли Пен, ее идеями. И, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в два тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс один голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет второй тур. И вот уже во втором туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ли Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
0: А кто может быть во втором туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
19: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на третий срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя, очень молодой, он стал премьером, по-моему, в 37 лет, и, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой как бы центрист-консерватор, сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, Бардела, вернее так, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов. И самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон. Лидер непокоренной Франции – это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
0: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
19: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключило из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
20: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
0: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая плавчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
21: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
21: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
22: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
22: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
23: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
24: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
3: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
4: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
3: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
4: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
3: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
4: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно.

0: посмеяться над собой.
1: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
2: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
0: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
2: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался... Даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, ну, мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
0: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
2: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание... Очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
1: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог.
4: А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
1: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
0: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
2: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки высмею, показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну,

0: есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
1: Ну, я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
1: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
1: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
1: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. И в июне 2025 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
1: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
1: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
1: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он, на самом деле, только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
3: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
1: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
1: Я понял. А у тех, кто уехал, те, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
1: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
1: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелания, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
4: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, сделай красиво. Чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
1: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов. И появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
5: Может, уедем куда-нибудь?
6: Куда?
5: В другую страну.
6: Да кому мы там нужны?
5: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
6: Ну а куда?
5: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
6: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
5: Ну, это 190 стран.
6: Так их всего 195.
5: Вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, но над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм, любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь».
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы вот там не принимаем свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. А там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
3: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральным. Территорий. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
12: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
3: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персоналии повлияли на происходящее?
7: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле, там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие, окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
3: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
7: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, Да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там, внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там, в связи с какими-нибудь командами, значит, с оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
3: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
12: Добрый день.
3: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. Как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
12: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
3: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника. А тут такие успехи. Вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
12: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент. И так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
3: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
12: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример – по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
3: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
12: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
3: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
1: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
0: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «ТАИФ-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России заявила, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл. Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ — это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина — прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
2: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала: мы дадим им право производить патриоты. Мы покажем им,

0: в Москву, Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
1: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
0: Это был Дональд Трамп. Представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь. Приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия. Помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашей демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами.
2: With us. Don't play with us.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражей Исламской революции в районе Армузского пролива.

0: Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Ормузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому «техническому комитету». По словам представителей «Хамас», решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению «Хамас», я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
1: Начнем с того, что речь не идет о правительстве «Хамас». Правительство «Хамас» практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом «Хамаса», который якобы управлял той частью территории сектора Газа, которая не контролируется Израилем. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. А скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для Цаала, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, являются законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменеи. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка. То есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом, а вось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью установления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну, а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
1: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-нибудь международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, он может сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
0: время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
1: Ну, я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газы, который никто толком не видел и так далее. Но Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатхевцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
0: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ле Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза, но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела право занимать выборные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ле Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ле Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ле Пен уже три раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних двух случаях она выходила во второй тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
2: Прежде всего, Марин Ле Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ле Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ле Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ле Пен, этот человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ле Пен, ее идеями. И, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в два тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс один голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет второй тур. И вот уже во втором туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ле Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
0: А кто может быть во втором туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
2: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на третий срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя. Очень молодой он стал премьером, по-моему, в 37 лет. И, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой, как бы, центрист-консерватор. Сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, Бардела, вернее так, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов. И самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон. Лидер непокоренной Франции – это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
0: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
2: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну, не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией и украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
3: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
0: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая пловчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
8: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
9: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их споре с Международным олимпийским движением.
10: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
7: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
10: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
7: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
11: Несправедливо.
7: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
11: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
7: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
10: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
12: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
10: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
13: Добрый день. Всем здравствуйте.
10: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
13: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься потому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потеря России там действительно существенна. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
10: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули, англосаксонское лобби в легкой атлетике. А вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
14: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
15: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
9: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
14: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
16: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
14: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
9: Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть! Быть с Россией!
14: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
7: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
14: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
17: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
10: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, де-юре, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
13: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование. Я очень хорошо понимаю вопрос. И мне там не кажется его пафос излишним. Типа, как же так? Идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие, окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
10: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
13: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
18: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
19: Добрый день.
18: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета? Зачем столько сил на все это тратится?
19: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
18: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотворным там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
19: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, в вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
18: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
19: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример – по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
18: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
19: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
18: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: Ну, то есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 м, стал 1.70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.

0: дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
1: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
0: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
2: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
3: А в садик вы уже записались?
2: С 4 лет обещали.
3: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
2: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
1: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
0: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
2: Не дай бог. А что там в Европе?
3: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
2: Либераст.
1: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
0: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
1: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все

0: не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
1: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
1: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
1: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
1: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
1: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
1: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня. Там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
3: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
1: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
1: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
1: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина, что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал, ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
1: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
4: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
1: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
5: Может, уедем куда-нибудь?
6: Куда?
5: В другую страну.
6: Да кому мы там нужны?
5: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
6: Ну а куда?
5: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
6: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
5: Ну, это 190 стран.
6: Так их всего 195.
5: Ну вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться. Вот, ну, ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: «Свобода» показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
3: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
2: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
4: Здравствуйте.
2: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
4: Ну, так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так, мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
2: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
4: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто залив.
2: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то залив один. Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
4: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно в целом. На одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему, А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шоубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много, разваливается халифат, и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
5: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
4: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну, Кувейту, постепенно и Саудовская Аравия уже не была в ударах. То есть, на самом деле, там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно. Я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но, как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
5: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
4: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
5: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана?
6: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да? Вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да? Можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво. Он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
5: Да.
6: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Ормузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
5: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
6: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
5: Ну да, да, не будет.
6: Надо добыть, поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
5: ну,
6: как Дубай.
5: Понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
6: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Ормузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Ормузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да, что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго, вот, но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная, но в целом, я думаю, что пока нет, пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
5: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. А насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономике, или там есть какие, вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с другой, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
6: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и немаленькая у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
5: Ну, все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику, как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
6: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну, я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее, но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да, это только один Эмират.
5: Один Эмират.
6: Он достаточно, да, он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна, ну, сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, да, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны. Хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но, опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
5: То вот, есть, да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
6: Ну, если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной...
5: В обществе, в экономике, в открытости внешнему миру.
6: То, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих детей в зарубеж учиться.
5: Западные университеты.
6: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что, просто за то, что он есть, за то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный, доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее, вот, и в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы, потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример, но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза, вот, так что в этом смысле фиксированные цены, это совсем ужас, тут все-таки не так, там есть субсидированное что-то, но тем не менее, но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там, это разросшиеся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
5: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Посмотреть на историю, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
6: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, которая ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть, в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать значительную степень свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня, и в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис. Это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
5: Да. Так что в чем проблема? Проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы классический ответ? Несовершенство политических и экономических институтов?
6: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
5: вот что... Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
6: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да. То есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да. То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская сторона. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну. Она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо. Но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки. Это военные авантюры. Да? То есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении. Она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась. Я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна. Нападение на Кувейт и международная реакция. И в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда. Хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос и все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
5: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
6: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример, Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какой-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой, ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большим проблемам. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос, но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов, это тоже нужно хорошо понимать, да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной, хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что в этом смысле вот нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторое
5: Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
6: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
5: Марокко сейчас?
6: Марокко просто... уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот, достаточно устойчивая,
5: там хотя бы переворотов нет таких больших.
6: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень очень недолго. А в дальнейшем нет такого примера, вот как...
5: Это интересное заключение. То есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
6: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем, условно, западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да? То, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажут по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца, ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезная есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем...
5: Ну, туда, да.
6: Даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем... переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и со страданием в самих арабских странах.
5: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
6: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
5: политический,
6: да,
5: ваххабизм, как он захватывает позиции.
6: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм.

0: Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом да. Текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам. А других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается. Да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества, и пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок. Вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано. И несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов. То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовали. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм, но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Возвращаемся... Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, а они

0: свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну, тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи. А мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы. Смотрите, сколько Айатолл мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией, прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых айатолл, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. Вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, ну что, да, всякое было, как бы, да, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, да, вот, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в сени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как ну, самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот, да, вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да. Получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики, и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах, начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, вот там, да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, шире, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, и там в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения. Да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем. Да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное. А арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причинами безопасности, а тем, что эти земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству, да. и вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксальным образом Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большой вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Выборы. Израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября
1: да.
2: и будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского кнессета, востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отсчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
11: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
10: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «Таиф-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки республики возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России заявило, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл. Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ – это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина – прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
12: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала, мы дадим им право производить патриоты. Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро в нем разберетесь. Мы сейчас как раз это обсуждаем. Компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода, и все наши компании смогут наладить это производство за 2-3 месяца, если вы закажете патриоты. То же самое и с другим оборудованием. У нас много того, что считается элитным, но элитное оборудование для войны не всегда необходимо. Так что мы поговорим о том, что дадим вам лицензию на производство патриотов. Это довольно круто, правда?
10: Это был президент США Дональд Трамп. Он в шутливой форме спросил Зеленского, собирается ли тот в Москву. Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
12: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
10: Это был Дональд Трамп, представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь, приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия, помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборудования, оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашей демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами. With us. Don't play with us. Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
15: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
16: Хотелось бы видеть Советский Союз.
17: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот все.
14: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражей Исламской революции в районе Армузского пролива. Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Армузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера, лидер Аятоллы Али Хаменеи объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому техническому комитету. По словам представителей «Хамас», решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению «Хамас», я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
18: Начнем с того, что речь не идет о правительстве Хамас. Правительство Хамас практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом, Хамаса, который якобы управлял той частью территории сектора Газа, которая не контролируется ЦАЛом. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. Скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для ЦАЛа, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, являются законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменеи. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка. То есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом. Авось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью установления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
10: Ну а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
18: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-то международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, вы можете сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
10: Время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
18: Ну, я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газа, который никто толком не видел и так далее. Но Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатховцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
10: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии и национальное объединение Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ле Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза, но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела права занимать выборные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ле Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ле Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ле Пен уже три раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних двух случаях она выходила во второй тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
19: Прежде всего, Марин Ле Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ле Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ле Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ле Пен. Это человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ле Пен, ее идеями. И, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в два тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс один голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет второй тур. И вот уже во втором туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ле Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
10: А кто может быть во втором туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
19: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на третий срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя. Очень молодой он стал премьером, по-моему, в 37 лет. И, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой, как бы, центрист-консерватор. Сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов, и самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон, лидер непокоренной Франции. Это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
10: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
19: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну, не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
10: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
20: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
10: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая плавчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
21: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
22: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
23: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
24: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
25: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
26: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
21: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
26: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма, боевых действий в Донбассе в 2014-м, это и полевые командиры, которые использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление? Или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии, но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
0: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
1: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые

0: Раева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
1: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой-Беловой?
0: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе и Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей

0: Югославии совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны. Это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных в военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
0: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному Гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия Гаагского международного суда, и сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживали. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривали специальные коллегии судей по как бы поручению Международного Гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть Сербии судили сербских преступников, преступников в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаю, мы дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди же отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
2: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии. Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
0: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославии, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончилась на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов судебных, которые начинались в 90-х. 90-е годы.
2: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
0: Ну вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
2: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
0: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Но война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такая действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 95-м году, а трибунал открыли в 93-м. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
2: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
11: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
10: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
11: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
12: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
13: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
14: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
13: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
12: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
13: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
12: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
15: Несправедливо.
12: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
15: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
12: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
13: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
16: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
13: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
17: Добрый день. Всем здравствуйте.
13: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
18: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг, и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься потому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет: нет, если эти будут, то нас не будет. Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит: скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
13: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули, англосаксонское лобби в легкой атлетике. А вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
19: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
20: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
21: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
19: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
22: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
19: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
0: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
19: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
12: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
19: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
1: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
13: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны. 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета. И новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
18: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. И еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности – заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война происходящее в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, ну это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
13: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Ну, помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
18: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы, там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном, каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
13: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
13: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. Как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета? Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату. абсолютно не политизированная по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
4: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавнюю цитату совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
4: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
2: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню. Но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше. Безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться. И это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
4: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержка Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
2: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
4: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 метра. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 метра, стал 1.70 метра. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
7: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные, смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
6: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
7: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записали?

0: над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
1: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
2: Не дай бог.
3: А что там в Европе?
2: Голод, разруха и нищета.
1: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
2: Либераст.
4: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
0: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне, и, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
4: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
4: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
4: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором.

0: меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
2: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
2: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
2: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
2: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
3: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
2: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
2: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
2: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
3: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
2: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
4: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, сделай красиво. Чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
2: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов. И появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
2: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
2: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
5: Может, уедем куда-нибудь?
6: Куда?
5: В другую страну.
6: Да кому мы там нужны?
5: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
6: Ну а куда?
5: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
6: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
5: Ну, это 190 стран.
6: Так их всего 195.
5: Вот именно, в пятерку лучших входим.
2: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
2: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
2: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
2: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
2: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
2: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
2: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
2: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
2: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
2: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
1: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. С христианской точки зрения, клерикализм и антиклерикализм. Апостол Павел сказал, все христиане – это избранное священство. В России часто говорят об угрозе роста клерикализма. Например, общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы» – провело пресс-конференцию, на которой был заявлен протест против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атома», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на государственные институты. Некоторые участники передачи под клерикализмом понимают подмену религии по существу некоторыми социальными и бытовыми условностями. Клерикализм есть перенесение центра тяжести с общения человека с Господом, с размышлений о своей душе, с мистических вопросов на аспекты социальные, когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате с золотыми побрякушками на заданную тему, скажем, Москва, X Рим. Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Впервые в эфире 15 апреля 2002 года.
3: В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм определяется словарями, справочниками кратко, как направление, ставящее целью повышение роли духовенства в политической и культурной жизни. Но, конечно, это определение, годное для быстрой справки, не отражает сути явления. Достаточно указать на то, что на протяжении тысячелетий в абсолютном большинстве религий мира никакого клерикализма никогда не было. Не было и антиклерикализма. Духовенство точно знало свое место. Так происходило в органических культурах, которые сами себя осмысливали как подобие некоего тела. Лучше всего это может быть известно на примере Индии, где кастовая система сохранялась дольше. Воины, жрецы, священники и землепашцы, купцы – у каждого свое место в организме. Христианство приходит в мир, где подобное строгое кастовое деление является нормальным, и апостол Павел еще говорит о церкви как о теле Христа, где у каждого свое место – но при этом апостол Павел отнюдь не знает, что такое христианский клерикализм или что такое вообще особая роль священника, епископа, пресвитера. И эти термины, хотя они встречаются в сочинениях первых христиан, тем не менее, что они означают, историки об этом спорят по сей день. Бесспорно одно, апостол Павел употребил выражение «все христиане – это избранное священство». Во Христе каждый верующий становится избранным для того служения, которое до Христа предназначалось только немногим. И вот прошло 2000 лет с момента рождения Христа. И в сегодняшней России очень часто говорят об угрозе роста клерикализма. Вот в январе 2002 года общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы». В Москве провели пресс-конференцию, на которой протестовали против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атеистического общества Москвы», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма, влияние церкви на светские государственные институты. Но есть и другие. В сегодняшней нашей передаче примут участие представители трех основных христианских направлений. Православный, журналист и публицист Евгений Комаров, католический священник, настоятель прихода во Владимире, итальянец, отец Стефан Каприо, и московский пастор, принадлежащий к протестантскому направлению в христианстве, хотя не любящий, когда его называют протестантом или кем-либо еще, пастор Василий Ласточкин. И первый мой вопрос к православному Евгению Комарову: что такое клерикализм для современного христианина?
4: Я вот, когда это слово употребляю, я обычно имею в виду подмену религии по существу, замену ее некими социально-политическими и бытовыми условностями. Ведь существо религии, да, это мистика. То есть, когда человек общается с Богом, говоря в двух светских словах, можно так сформулировать, вот существо религии. В этой такой схеме, с позволения сказать, никакого места нет не только для аппарата церковного, но и, в общем-то, строго говоря, даже для иерархии. Все остальное, в общем-то, это сопутствующие и обслуживающие явления, вот кроме этого существа дела, как мне кажется. Потому что когда человек лежит на смертном одре, он думает о Христе, о Боге и о себе, о своей душе. Вот существо религии. Все остальное – это гарнир вокруг основного блюда. А клерикализм – это, наверное, перенесение центра тяжести с вот этого аспекта мистического в аспект какой-то социальный, общественный, бытовой, в какой угодно. Когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате и с позолоченными побрякушками на заданную тему, типа «Москва», там, «Десятый Рим» там какой-нибудь. Вот, вот это клерикализм в моем понимании.
3: Говорил Евгений Комаров. Появляется антиклерикализм именно в христианстве. И происходит это в 4 столетии, когда христианство становится в Римской империи государственной религией, к концу 4 века. И тогда же, к концу 4 столетия, святой Василий Богослов пишет, критикуя современное ему духовенство, критикует священников ложных, которые недостойны своего призвания, которые, цитирую, «приняв священство, ничего не привносят с собой, которые оказываются одновременно учениками и учителями благочестия, и которые, прежде чем очистились, сами очищают других. Вчера святотатцы, а сегодня иереи, вчера отлученные от таинств, а сегодня совершители таинств, закореневшие в пороках и новички в благочестиях, продукт человеческой милости, а не благодати Духа. Эти люди, повсюду пришедшие к власти при помощи насилия, в конце концов гнетут и само благочестие». Так писал святой Василий Богослов в конце 4 столетия. А в одном из своих стихотворений святой Василий произнес слова, которые напоминают Алексея Константиновича Толстого. Вот как писал Василий Великий в 4 веке: «Одни из нас спорят о священных престолах, враждуя друг с другом. Другие же, разделившись на партии, возмущают Восток и Запад, начав Богом, кончают плотью». Конец цитаты. А у Алексея Толстого в известной поэме есть слова, что мы, люди, начнем как боги, кончим как свинья. И тем не менее, тот же Василий Великий критиковал духовенство, потому что считал, что духовенство – это люди особой породы. «Может быть, извинительно для мирян, – писал святой Василий, – оказаться подверженными всему этому, разным порокам, нечестью, карьеризму и прочее. Но как позволим такое учителю, который должен исправлять невежество других, если только это не ложный учитель?» Подобной ноты мы не найдем ни у апостола Павла, ни у других апостолов, но уже в конце первого века в сочинениях одного из первых римских пап есть такие же клерикальные нотки. С духовенства особый спрос, потому что у них особое служение. И с тех пор и поныне в каноническом праве существует два стандарта. Один для мирян, один для священников. И для мирян более мягкий стандарт. И сегодня даже неверующие люди, но выросшие в рамках христианской российской традиции, полагают, что должен быть двойной счет. И к священникам, к духовенству счет повышенный. Они даже и на пляже, в общем-то, не должны ходить, потому что, ну как, они все время в таком своем черном облачении. И сегодня, как 1500 лет назад, мы видим два типа клерикализма. Верхушечный, политический, и низовой клерикализм, связывающий мирян и рядовых священников, вне зависимости от того, каково политическое влияние и политические притязания клерикализма архиерейского. Насколько клерикализм жив сегодня в Западной Европе, говорит католический священник, итальянец Стефано Каприо.
5: Клерикализм еще жив не столько в традиционном смысле, то есть как некое преимущество и преобладание, доминированная позиция священников. Это только в некоторых очень традиционных странах, в основном в Польше, во Восточной Европе и в некоторых латиноамериканских странах отчасти. Вот Колумбия, например, и в некоторых частях Италии тоже. Ну, где больше традиционность, еще сильна эта позиция духовенства, которая приписывает себе почти все функции в церкви. После Второго Ватиканского собора стало образоваться апостольство мирян, и это действительно очень освободило очень много сил в церкви. Но, с другой стороны, некоторые миряне или некоторые группы мирян стали претендовать на функции, которые были как-то эксклюзивно приписаны священникам, превращаясь в клерикальные миряне или слишком тесно как-то сотрудничая со священниками. Например, в Германии в каждом приходе есть уже пастырский референт, мирянин, который практически исполняет функции настоятеля. Настоятель занимается только отправлением служб, а этот пастырский референт работает на деньги церкви, работает только на церковь. В принципе, это тоже иногда может превращаться в определенную форму клерикализма. Клерикализм – это еще более широкое слово. Каждый раз, когда образуется некая каста, некая элита, которая претендует на некую власть над душами и над организацией религиозной, церковной. Я думаю, что в России был, как в византийском варианте, всегда был некий монашеский клерикализм, который имеет совсем другие аспекты, не ссылается чисто на управленческие функции церкви, больше, естественно, на духовную власть. Ну, достаточно вспоминать все-таки известную историческую полемику между Иосифом Волоколамским и Нилом Сорским, чтобы понимать, и, в принципе, до сих пор, я думаю, в русской церкви некоторые старцы, некоторые духовные отцы со своими младостарцами, со своими учениками контролируют ситуацию церковной жизни во многом иногда в клерикальном варианте. Так что это господство одной части над другими в силу какой-то духовной власти. Духовная власть очень официальная или более харизматическая.
3: Говорил священник Стефано Каприо. Вот передо мной вырезки из российских газет. Письмо из Оренбурга человека по фамилии Войток. Труд, 24 сентября 1999 года. И читательница пишет о себе: «Я врач, и в вашей газете, в газете «Труд», есть постоянная рубрика «Лампада». Но посмотрите, — пишет читательница, — сколько средств уходит на реставрацию храмов, возведение монастырей. Церковь активно занимается предпринимательской деятельностью. Венчание, отпевание стоит сейчас денег. Неужели нельзя кое-что из заработанного потратить на благотворительность, к которой всех нас без устали призывают святые отцы? И еще, почему православные священники никак не комментируют те человеконенавистнические акты, которые совершают люди, воюющие против нас на Северном Кавказе?» Конец цитаты. И это, с одной стороны, антиклерикализм, человек недоволен духовенством. С другой стороны, конечно, это типичный пример клерикализма. Человек убежден, что если священник выступит против чего-то, это будет особо весомое слово. И клерикализм постоянно перетекает в антиклерикализм. Вот письмо человека из Голландии, Владимир, с фамилией в контексте данной темы очень значительной, Владимир Молибога, газета «Аргументы и факты». И человек о себе пишет: «Я русский, живу в Голландии». И вот посетили Владимирский собор, в храме шла служба, в центре стояли священнослужители. Ничего святого на их откормленных лицах я не увидел. Один мучился благородной отрыжкой, видимо, после сытного обеда. Другой, читая молитву, языком чистил зубы. После священных слов приветствия служитель грубо спросил нас, почему без крестов и головных уборов. Затем переключился на малыша, сказав, что если он не будет носить крест, его насмерть собьет машина. Хорошо, что сын только начал изучать русский язык и ничего не понял. Мы вышли из церкви с чувством глубокой досады. «Знаете, — пишет голландец Владимир Молибога, — слово «поп» по-голландски «кукла». Меткое сравнение. Если в храмах служат бездушные куклы, есть ли там Бог?» Конец цитаты. К сожалению, надо признать, что сегодня в газете «Труд» в течение последних 2 лет подобных писем не появляется, и в «Аргументах и фактах» тоже. Протест против клерикализма сокращается и не всегда естественно. Другое дело, что журнал «Новое время», «Московские новости», «Общая газета» еще позволяют себе антиклерикальные выпады, и слава Богу за все, как говорил святой Иоанн Златоуст. Есть ли правда в таком клерикализме и антиклерикализме, когда человек определяет свои отношения с Богом в зависимости от отношений со священником? Говорит пастор одной из московских протестантских общин Василий Ласточкин.
6: Проблема, самое главное, заключается вот в чем. Внутренние отношения человека с истиной. Человек, который приходит в церковь и слушает проповедь с кафедры, где пастор его призывает любить ближнего, у него есть выбор моральный, который он перед Богом совершает. Или он подчинится этой истине и позволит в результате общения живого через веру в Христа этой истине стать частью его жизни. Может, он будет ошибаться, может быть, не всегда получится любить правильно, но он будет к этому стремиться. Или, выйдя из церкви, он будет рассуждать о том, почему священник плохо одевается, почему у него некультурная речь и так далее. Можно к этому с другой стороны подойти. Наверное, большая ошибка русского менталитета в том, к сожалению, что богоискательство русского народа, поиск правды, он пробуждает в людях такое негативное отношение к церкви, которое переносится, к сожалению, на негативное такое подсознательное отношение к Богу и к его истине. Во многом я согласен, ответственность лежит на священниках за это. Верить все равно решает человек сам, будет он верить или нет.
3: Говорил пастор Василий Ласточкин. В марте 1998 года, уже 4 года тому назад, в московской католической газете «Свет Евангелия» развернулась дискуссия о клерикализме. Тогда богослов и историк Петр Сахаров писал о том, что в католической церкви клерикализм еще не изжит, и в редакцию посыпались письма мирян, которые с этим согласны, и приводились примеры того, как священники часто отодвигают мирян от работы, им легче самим сделать, потому что они не доверяют мирянам. Такой клерикализм на самом деле очень удобен, потому что мирянин уже легче, а он, мирянин, а все равно лезет со своими услугами. Завершилась эта полемика тем, что на очередном совещании архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава российских католиков, заявил, цитирую: «Без газеты мы обойдемся, а без священников нет». Конец цитаты. Не надо критиковать иностранных священников, они обижаются, когда им указывают на их акцент и так далее. Вообще не надо критиковать духовенство, его надо ценить, его надо любить. Священников убивали во время гонений, и если будут гонения, их опять будут убивать и так далее, и тому подобное. Та же самая логика часто звучит в выступлениях русских православных архиереев. «Мы, — говорят они, — преемники тех, кого расстреливали в 30-е годы». Правда, для справки стоит заметить, что в 30-е годы расстреливали и мирян, православных верующих, наравне с духовенством, но сегодня миряне не говорят: «Не трожьте нас, мы преемники и потомки тех, кого расстреливали в 20-30-е». А духовенство право на такую преемственность ощущает. Современный клерикализм в России проявляется, когда, например, ректор Саранского духовного училища в «Комсомольской правде» на вопрос о том, как церковь относится к новым русским, говорит, цитирую слова Александра Пелина, «Иногда бандиты оказываются более достойными людьми, чем бытует представление о них. К нам, священникам, часто приходят политики и директора заводов, считающие себя чуть ли не спасителями мира. Они пытаются даже нас наставлять. А люди из криминальной среды, наоборот, приходят к Богу за прощением и спасением души и жертвуют средства. Так кто же из них праведник, а кто заблудший человек?» Конец цитаты. Таким образом, главным критерием спасенности человека оказывается, учит ли он духовенство или подходит к нему смиренно, чтобы духовенство его поучило.
6: Вот эти вещи заключаются в неуверенности человека. Я думаю, это самый большой корень проблемы. Отсюда стремление ругать чужие церкви, потому что я боюсь, что ко мне перестанут ходить. Потому что если человек не окреп в своих отношениях с Богом, если он не окреп в своих убеждениях, для него Бог становится таким товарищем Сталиным. И есть внешняя неуверенность. Если я не люблю людей, которые ходят ко мне в церкви, если я не учу их правде, если я как-то не пытаюсь заботиться об их нуждах, не проявляю какого-то элементарного сострадания, внимания, а кто-то другой это делает в другой церкви, у меня появляется внешняя неуверенность. Я понимаю, что люди могут просто взять и уйти в другую церковь. У них есть на это право. И вот здесь у священника опять есть выбор моральный. Он или может смириться и сказать, наверное, я что-то не так говорю. Может быть, у меня проповедь должна быть более простая, доступная, глубокая и искренняя. Может быть, мои отношения с людьми в церкви должны быть более щедрыми, если можно так сказать. Я должен быть более общительным, доступным и советовать людям, и помогать, и навещать их. И в этом есть, мне кажется, в православии удивительная традиция вот сельских священников, которые становятся буквально членом семьи, в хорошем смысле этого слова. Тогда у меня будет уверенность. Я не буду бояться, если вдруг какой-то заезжий проповедник едет, что люди убегут из меня, у меня из церкви. Они меня знают, я им говорю правду. Мало того, они убедились в том, что эта истина работает у меня в душе.
3: Говорил пастор Василий Ласточкин. Таким образом, оказывается, глубинная психологическая, духовная связь между клерикализмом как внутриприходским явлением на уровне микросоциальных отношений, когда священник и прихожане пускаются в какой-то своеобразный вальс, и клерикализмом как макроявлением, явлением политическим, неуверенность каждого отдельного священника в себе, в своей вере, суммируясь с такой же неуверенностью, порождает агрессивность уже на уровне церковной организации. Но в истории церкви такая агрессивность далеко не всегда приводила к клерикализму как социальному явлению. А в чем же дело? Какие стадии прошел клерикализм? Каково его состояние сегодня? И способен ли антиклерикализм преодолеть это зло? Или необходимы какие-то дополнительные усилия? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
7: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Слово «антиклерикализм» может характеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил. Тогда это одно. Это светская культура, секуляризированная, как, скажем, во Франции или Германии. А как внутрицерковное явление, антиклерикализм – это в основном реакция против эксцессов духовенства. В этом смысле частица «анти» со времен Франциска Ассизского и вплоть до Мартина Лютера и Яна Гуса – это вполне нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, набирать слишком много веса, жира, и против давления верхов возникает реакция. Таким образом, антиклерикализм необходим и оздоравливающий. А есть и антиклерикализм творческий, богословский, реформаторский, предлагающий упрощенные формы, более похожие на жизнь раннехристианских общин. Какая связь между клерикализмом и нарастающим русским фашизмом, о котором говорил незадолго до своей гибели отец Александр Мень? Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Эфир 15 апреля 2002 года.
3: В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм в современной России. Его понимают по-разному. Например, художник Сергей Трубин после того, как в Архангельске закрыли выставку, на которой он выставил картину совершенно непристойного и, причем, кощунственного содержания, который, в общем, даже не в сказке сказать, не пером описать, этот художник сказал, цитирую, «меня беспокоит засилье попов на телевидении». Конец цитаты. Открываем литературную газету. Виталий Сердюченко критикует московскую интеллигенцию за оторванность от народа и за моду с некоторых пор, как он пишет, на обязательное общение с интеллектуальными попами. Конец цитаты, и вспоминается Владимир Ильич Ленин, для которого чем образованнее был поп, тем хуже. Московский комсомолец. Здесь ведущий рубрики «Верую», рубрики, которая и посвящена религиозной жизни, пишет: «Религиозное возрождение в стране обернулось ничем иным, как реставрацией клерикализма. Возрождается, увы, не церковь, как тело Христово, не народ Божий, а жреческая каста. Это подтверждается многоэтажными коттеджами за двухметровыми заборами, в которых ютятся приходские отцы, парком их иномарок, а также нередко грубостью и чванством в отношениях с прихожанами». А могло все повернуться иначе. Церковь могла не заискивать перед кесарем, а пойти к людям с открытым словом, христовой улыбкой и желанием делиться последним. Принцип, по которому работают протестанты, католики, кришнаиты. Насколько подобный антиклерикализм зависит от клерикализма, или антиклерикализм может существовать и сам по себе, как иногда кажется, потому что далеко не у всех священников мерседесы и дачи. Антиклерикал может возникнуть даже в пустыне, говорит католический священник отец Стефан Каприо.
5: Ну, слово «антиклерикализм» может охарактеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил, тогда это одно. Это светская культура, это культура, которая секуляризированная, как во Франции, отчасти в Германии, в западном мире и так далее. Если как внутрицерковное явление, антиклерикализм в основном это реакция против эксцессов духовенства. Я считаю, что главный смысл именно такого слова «анти» с времен, не знаю, Пьера Дамьяни, Франциска Ассизского и других там реформаторов, Арнальдо из Бреша, Пьетро Вальда и вплоть до Мартина Лютера через Яна Гуса или Джона Уиклифа. Это довольно нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, может набирать слишком много веса, жира, и иногда против этого давления верховки образуется некая реакция. Так что некий физиологический антиклерикализм, по-моему, это просто необходимо для жизни церкви иногда, время от времени. Не обязательно только против священников, именно против тех элит, которые контролируют. Более творческая позиция антиклерикализма – это, конечно, уже богословский смысл тех богословов-реформаторов, которые предлагают вариант более простой церковной общины, более похожей на раннехристианской. Тоже это довольно традиционный уже подход, который в каждой культуре, в каждом времени принимает разные варианты, иногда очень удачные. Так что от чисто реакционного смысла можно переходить немножко на более конструктивно.
3: Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимают участие представители всех трех основных направлений христианства: католик отец Стефан Каприо, пастор Василий Ласточкин, православный Евгений Комаров, журналист, публицист. И мой вопрос к православному: чем объясним сегодняшний клерикализм, вызывающий такое раздражение в обществе? И может ли священник принять какие-то превентивные меры, чтобы не допускать в самом себе таких вот соблазнов руководить прихожанами или обращаться к государственной власти для того, чтобы защищать прихожан и проповедовать Евангелие с помощью милиции? Говорит Евгений Комаров.
4: Знаете, я вспоминаю свое интервью с Константином Михайловичем Харчевым. В декабре мы с ним общались. Потрясающе интересный человек. Он вообще коммунист, как был, так и остался, чем-то в романтическом понимании 20-х годов. Константин Михайлович Харчев – бывший председатель Совета по делам религии с 84 по 89 год. При нем вот перестройка в церковной сфере начиналась. Так он, как будучи коммунистом в романтическом понимании этого слова, он, когда мы говорили о верующих рядовых и о иерархии, священнослужителях, он говорил так: «Поймите вы, у бюрократии и у капиталистов всегда одни интересы, а у трудящихся всегда другие». Это марксистское понимание, в общем, не так далеко, как это оказывается от истины. Конечно, здесь нельзя ставить знак равенства между каждым отдельно взятым священником и функционированием системы в целом. Но вообще вот этот соблазн, который внутри церкви обычно называют младостарчеством, он же все ширится и ширится. Было постановление Синода года три назад на эту тему, да, Кирилл, митрополит, по-моему, пробивал, но оно же так и осталось на бумаге. А реально, конечно, вот вся эта, особенно молодая поросль священников, для них очень соблазнительно порулить другими людьми. В общем, к сожалению, часто это происходит.
3: Говорил Евгений Комаров. А вот передо мной «Московские новости» и антиклерикальная статья Виктора Шендеровича, который призывает: «Мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ». Дело в том, что в школе освещали помещение, и священник попутно побрызгал из ведра и дочь Виктора Шендеровича. И вот он пишет: «Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию, я не православный, но гражданин Российской Федерации Ридигера, как равный равного, хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народа в России, как он сделал это в своем обращении к президенту. В России очень много разных народов и конфессий, и далеко не все из них давали ему право говорить от их имени». Конец цитаты. В своей антиклерикальной заметке Виктор Шендерович подчеркивает, что из духовенства только один человек заслужил уважение светского общества – отец Александр Мень. И вот отец Александр Мень как раз незадолго до своей гибели в одном из последних интервью говорил, что видит симптомы зарождения русского фашизма, и это очень его тревожит. «Произошло, – писал он, – соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированы, но это немалый процент». Конец цитаты. Это были слова священника Александра Меня, вскоре после этого, в сентябре 90-го года, убитого неизвестными лицами. В клерикализме оказывается, что клерикализм беспокоит не только неверующих, но и верующих людей. Но у неверующего это беспокойство порождает довольно сердитый антиклерикализм, у верующего человека это именно тревога, беспокойство, но ни в малейшей степени не антиклерикализм. В чем истоки вот того, что отец Александр Минь назвал русским клерикализмом, который подпитывает русский фашизм и с ним соединяется? Говорит Евгений Комаров.
4: Ну, надо просто отдавать себе отчет, что все это не имеет никакого отношения к религии. Вот и все. Это нечто совершенно другое. Встречное движение. С одной стороны, духовенству профессиональному очень хочется, чтобы они были как бы в центре внимания, у них был фронт работы и так далее. Да? С другой стороны, человек, когда приходит в церковь, в храм, далеко не всегда ему на самом деле нужно богообщение там. Очень часто он туда приходит удовлетворять совершенно другие свои потребности. Ну, например, он несчастный, непонятый, ему нужно человеческое сочувствие, ему нужен совет в жизненной ситуации, ему нужно утешение, часто ему нужна просто материальная поддержка, ему хочется пообщаться с людьми одинакового социального круга или одинакового направления мысли и так далее. И вот эти потребности он удовлетворяет в приходе. То, что это плохо, сказать нельзя. Раз такие потребности есть, они должны быть удовлетворены. Но надо отдавать себе отчет в том, что это никакого отношения к религии не имеет, опять-таки.
3: Говорил Евгений Комаров. В истории церкви было несколько взрывов антиклерикализма, когда люди даже брали обет не быть священником. Все первые монахи 3-го, 4-го и 5-го столетий принципиально не принимали священнического сана, потому что раз ты священник, ты обладаешь какой-то властью, каким-то авторитетом. Значит, как ты можешь нести обет послушания? Как ты можешь тем более быть епископом? И хотя в 6-7 столетии в Византии, на Западе, это ушло, и появились иеромонахи, то есть монахи-священники, но попытки как-то ограничить себя повторялись вновь и вновь. В движениях мирян, например, на Западе, в XI, XII и XIII веках. Ведь и святой Франциск Ассизский не был священником и совершенно сознательно от этого отказался. Есть и другая крайность. В движении мормонов, которые большинство христиан считают уже стоящими за пределами христианства, все взрослые люди – священники. По определению, любой мужчина старше 18 лет, иначе он плохой мормон. Тоже своеобразный способ излечения от клерикализма. Истоки клерикализма, полагал Николай Бердяев, лежат в искаженном видении самого Христа, когда на первое место выходит представление о Христе как о Боге, а то, что Христос был и человеком, уходит куда-то в тень. Иисус, Спаситель, предстает кем-то вроде Бога-ангела, и тогда на вершине иерархии человеческой оказывается фигура бесплотного, безмолвного, безропотного служителя божества. Такая ангельская иерархия священства нужна для церкви, писал Бердяев, потому что она пассивна и не зависит от активности, свойственной человеческому началу. И тогда человек абсолютно пассивен, он только воспринимает, но ничего не отдает. Поэтому ангельским чином именуют чин монашеский. Тут как бы предельно гасится человеческая природа. Но что за этим стоит? Реализм, реальное преображение человека подменяется символическим. Традиционно полагают, что клерикализм – это католическая проблема. Даже не православная, а прежде всего католическая, потому что именно католическая церковь особенно развивала отношения с государством и умело себя поставить на равных. Может быть, тогда протестанты были от этого свободны. Может быть, тогда протестанты знают какой-то рецепт от клерикализма, говорит пастор Василий Ласточкин.
6: Если вы посмотрите на историю реформации в Европе, если вы вспомните историю реформации Женевы Кальвином, там вроде бы протестантский священник, если говорить о традиции и о понимании Библии, таких, простите меня, дров наломал. Человек в тюрьму шел просто потому, что он в воскресенье в церковь не пришел. Петь нельзя, танцевать нельзя. Духовные наставники, которые должны были посещать дома,

0: и с непросвещенностью ума, который не покорился истине, а не с конкретной там деноминацией, конфессией. Сколько я видел в протестантских церквях пасторов, которые пытаются контролировать свое собрание. Сколько сегодня в некоторых церквях, я не буду говорить каких конфессий, призывов влиться в власть, приобрести благополучие в этой жизни, к успеху здесь, в этой земной жизни. Я как бы верю в это, только с точки зрения, что успех становится результатом чего-то, но он никогда не может быть целью.
1: Говорил пастор Василий Ласточкин. Антиклерикализм, как оформившееся явление, появился в XVII веке, тогда же, когда развивается и клерикализм. Антиклерикалом был великий Блез Паскаль, горячий противник иезуитизма, и Вольтер, призывавший раздавить гадину, это лозунг французских антиклерикалов, ставший общим местом для европейской культуры на многие десятилетия, ненавидел прежде всего иезуитов, у которых, кстати, в колледже и учился. А вот в Англии не было антиклерикализма. Там с XVII века и по сей день был найден какой-то баланс, может быть, теплохладный, но баланс в отношениях интеллектуалов, правительства и духовенства. В Европе же, начиная с французской революции, антиклерикализм стал воинствующим. К середине XIX века он часто заменялся уже прямым атеизмом. И когда папы римские обличали антиклерикализм, первым это сделал папа Лев XIII в конце XIX века, они часто имели в виду именно атеизм. Но уже папа Пий XI в своей энциклике 1931 года, энциклике под названием «Не имеем необходимости», «Non abbiamo bisogno» по-итальянски, писал специально целую главку, опровергая поговорку «Италия – католическая страна, но антиклерикальная». Опровергал, но эта поговорка и по сей день в ходу. Итальянцы все католики и все антиклерикалы. Папа Пий XI считал, что антиклерикализм навязывается насильно масонами и либералами, которые пытаются управлять Италией. И поэтому папа приветствовал Муссолини, хотя не очень-то обольщался. Муссолини еще в 20-м году произносил такие горячие антиклерикальные речи, какие иные масоны не произнесут. Для сегодняшнего человека, который не знает истории антиклерикализма, но видит перед собой церковь, клерикализм – это прежде всего иерархизм, свойство средневековой психологии. Для современного человека важнее идея равенства, равенства во всех сферах жизни, а тут в церкви иерархия. И тогда протест против церкви оказывается и протестом против церковной иерархии. Как относятся современные католики, священники и миряне к старому конфликту клерикализма и антиклерикализма, говорит священник Стефан Каприо.
2: Иерархизм, как встроенное уже взаимоотношение корпуса священников и вообще церковного тела, это результат довольно интенсивного опыта общинной жизни, который сегодня больше, чем в традиционных структурах церкви, можно видеть в новых движениях. Зная, например, неокатекуменат, фокуляри, коммуниона либерационе, опус деи, которые, с одной стороны, очень неклерикальные. Они возникли как бы вне пределы приходов, епархии, орденов, чтобы как-то предлагать более современный вариант, более демократический, более общинный вариант. Но внутри этих движений, сам ответственный, который может совсем не быть священником, может, мирянином, может, женщина, которая отвечает за общину, она выше священников, выше иногда даже епископов, фокуляры, это очень характерно, допустим, Киара Лубих, который командует всем епископом. Недавно было такое собрание, 80 епископов кардиналов, которые все подчиняются Киара Лубих фактически. И эти фигуры, основатели, руководители движения, они имеют огромное иерархическое значение для самих верующих.
1: В России уже полтора столетия насчитывает традиции антиклерикальной литературы, но очень доброй. Может быть, в этом специфика российского антиклерикализма. Николай Лесков, знаменитая книга «Мелочи архиерейской жизни», где он с состраданием описывал епископа, который страдал ожирением и одышкой. Ему врач советует, например, на лошади кататься, ипотерапия. А архиерей говорит, ну как прихожане увидят

0: архиерей на лошади. Это поруха сану. Не могу. Ну, тогда хотя бы колите дрова на заднем дворе. Это, пожалуйста, это он смог, потому что никто не видел. В наши дни священник Михаил Ардов издал своеобразное продолжение Лисковской книги под названием «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», где с горечью и сарказмом писал, основываясь, видимо, и на собственном опыте, что наши-то бабки таковы, что им поставь полено и напяль на него ризу, и они и его будут обожествлять. Что ж, неужели клерикализм рождается прежде всего мирянами? И как можно преодолеть этот клерикализм, говорит священник Стефан Каприо?
1: Это, конечно, большая проблема, особенно в самых традиционных семинариях. Я, например, воспитался в епархиальном семинарии Миланской епархии, огромная семинария, очень много было там, 250 семинаристов. И момент облачения семинариста после второго года, когда получает сутану, это считается некой высочайший момент религиозного энтузиазма, когда превращаешься уже в духовное лицо, и многие действительно очень останавливаются на этой внешней части, и это очень опасно. Там вся система семинария, и ректоры, и вице-ректоры, и префекты, и духовные отцы всячески старались ограничивать, по крайней мере, или совсем искоренить. Но довольно, по-моему, все-таки безуспешно. По-моему, сама система семинария духовная, как некоторые ультрамонашеские варианты церковного воспитания, церковного образования, подготовки священников, все-таки уже сам по себе позволяет там поддерживать такие довольно низкоклерикальные, то есть это низкий уровень клерикализма, самый такой бытовой, который все-таки давит еще на сознание простого народа, как там, образование некого мифологема священника как божественное лицо чисто от внешнего вида. Другие формы, не клерикальные, когда слишком крайние, могут означать некая обратная, извращенная форма клерикализма или антиклерикализма, который граничит с клерикализмом. Там священник, который одевается как хиппи, с длинными волосами, с лентами на голове, с порванными джинсами, еще с каким-то крестом, который хочет показать на священных, по-моему, это не менее клерикально, чем самый такой асутановый во всех мантиях и шапках человек, потому что он хочет шокировать или хочет очень ярко показывать свое священство в определенном свете. В России сильнейший клерикализм, советский период, конечно, строился в основном на клерикализме, на клерикализме чиновников, на клерикализме партийных идеологов, и это все осталось еще в церковном варианте, и в священническом, и монашеском. Я думаю, что если русская православная церковь будет углубляться в восстановление своей собственной традиции, она должна частично избавиться от этого нынешнего клерикализма, который в основном именно советского еще типа.
0: Говорил священник Стефан Каприо. Хотя и говорят о клерикализации, но все-таки церковь получает деньги, получает дотации, но реального политического влияния мы не видим. Никто не может сказать, что какие-то министры назначены по указанию патриарха. Никто не может сказать, что вот уже и школа, и здесь поповское засилье. Пока еще нет. Тем не менее, проблемы, конечно, есть. И встает вопрос, что может православие противопоставить клерикализму и антиклерикализму как его близнецу, говорит Евгений Комаров.
2: Древние восточные церкви, древние восточные ветви христианства, чем сильны-то всегда были? Да как раз мистикой. И вот это существо древневосточного христианства, в том числе и православия, в том числе и русского православия, они часто забываются в ущерб какому-то социальному измерению, общественно-политическому, но, пардон, в этих сферах как раз сильны всегда протестантские деноминации были, в которых вся проблематика работы с людьми, то, что у нас называют пасторской практикой, там работа там с наркоманами реабилитационная всякими и прочее, прочее, это как раз в протестантизме гораздо все лучше делается давно. И пытаться за этим угнаться бесполезно. Государственнические функции Ватиканом развиты до той степени, до которой уже никогда не дорастет ни одна другая церковная структура. Вот. А поэтому я думаю, что вот то, что я сказал насчет существа религии как мистического общения души с Богом, я думаю, что это, в общем-то, отвечает какому-то вот такому глубинному настрою православия, как одной из древних восточных ветвей христианства. Другое дело, что, к сожалению, у нас иосифляне победили над заволжскими старцами, и вот тогда пошел этот уродливый аспект, когда стали больше думать не о душе, а там город имя рек, Третий Рим.
0: Евгений Комаров. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную клерикализму и антиклерикализму. В нашей передаче участвовали католический патер Стефан Каприо, протестантский пастор Василий Ласточкин, православный журналист, публицист Евгений Комаров, автор и ведущий Яков Кротов.
3: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
4: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
3: Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик.
5: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
6: И, конечно же, гражданина.
7: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
5: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
7: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
6: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
5: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
7: Говорят, что где-то есть острова.
5: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
5: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
6: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
7: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
6: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
5: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
6: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
6: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
6: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
6: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
6: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
12: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
13: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
14: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам скинул с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
5: А из чего будет состоять наш подкаст?
6: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
15: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
5: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
16: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
17: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
18: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
17: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах национального комитета.
16: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
17: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
16: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
19: Несправедливо.
16: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
19: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
16: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
17: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
20: «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь».
17: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
1: Добрый день. Всем здравствуйте.
21: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война.